0: посади ту эту птицу, молвил он царю, на спицу. Петушок мой золотой будет верный сторож твой. Коль кругом все будет мирно, так сидеть он будет смирно. Но лишь чуть со стороны ожидать тебе войны или набега силы бранной, или другой беды незваной, вмиг тогда мой петушок приподымет гребешок, закричит и встрепенется, и в то место обернется.
1: Царь скопца благодарит, горы золота сулит. За такое одолжение, говорит он в восхищении, волю первую твою я исполню, как мою. Петушок с высокой спицы стал стеречь его границы. Чуть опасность где видна, верный сторож, как сосна, шевельнется, встрепенется, к той сторонке обернется и кричит: «Крики ку-ку! Царство лежа на боку!» И соседи присмирели, воевать уже не смели. Таково им царь Дадон дал отпор со всех сторон. Год-другой проходит мирно, петушок сидит все смирно. Вот однажды царь Дадон страшным шумом пробужден. «Царь ты наш, отец народа!» — возглашает воевода. «Государь, проснись, беда!»
2: «Что такое, господа?» — говорит Дадон, зевая. «А? Кто там? Беда какая?»
1: Воевода говорит: «Петушок опять кричит! Страх и шум во всей столице!» Царь к окошку, а на спице видит, бьется петушок, обратившись на восток.
3: «Медлить нечего, скорее! Люди, на конь! Эй, живее!»
1: Царь к востоку войско шлет, старший сын его идет.

Петушок угомонился, шум утих, и царь забылся. Вот проходит 8 дней, а от войска нет вестей. Было ли, не было ли сражения, нет до Дону донесения.

Петушок кричит опять. Кричит царь другую раз. Сын он теперь меньшого шлет на выручку большого. Петушок опять утих. Снова вести нет от них. Снова 8 дней проходит. Люди в страхе дни проводят. Петушок кричит опять. Царь скликает третью рать и ведет ее к востоку сам, не зная, быть ли проку.

войска идут день и ночь, им становится не в мочь, ни побоища, ни стана, ни надгробного кургана не встречает царь Дадон. Что за чудо мыслит он? Вот восьмой уж день проходит, войско в горы царь приводит, и промеж высоких гор видит шелковый шатер. Все в безмолвии чудесном вкруг шатра, в ущелье тесном рать побитая лежит. Царь Дадон к шатру спешит. Что за страшная картина? Перед ним его два сына без шеломов и без лад, оба мертвые лежат, меч вонзивший друг во друга. Бродят кони их среди луга по притоптанной траве, по кровавой мураве. Царь завыл: ох, дети, дети, горе мне, попались в сети оба наши сокола, горе, смерть моя пришла. Все завыли за Дадоном, застонало тяжким стоном глубь долин, и сердце гор потряслось.

Шамаханская царица, вся сияя, как заря, тихо встретила царя. Как пред солнцем птица ночи, царь умолк ей, глядя в очи. И забыл он перед ней смерть обоих сыновей. И она перед Дадоном улыбнулась и с поклоном его за руку взяла и в шатер свой увела.

как пред солнцем птица ночи, царю молки, глядя в очи. И забыл он перед ней смерть обоих сыновей. И она перед Дадоном улыбнулась и с поклоном его за руку взяла и в шатер свой увела.

там за стол его сажала, всяким яством угощала, уложила отдыхать на парчевую кровать. И потом неделю ровно, покорясь ей безусловно, околдован, восхищен, пировал у ней до домика.

Перед ним молва бежала, были неболи разглашала. Под столицей близ ворот шумом встретил их народ. Все бегут за крестницей, за Дадоном и царицей. Всех приветствует Дадон.

0: Вдруг в толпе увидел он в сорочинской шапке белой весь как лебедь посиделый старый друг его, Скопец. Здоров, мой отец, молвил царь ему, что скажешь? Вот поближе, что прикажешь? Царь, ответствует мудрец, разочтемся наконец. Помнишь, за мою услугу обещался мне как другу волю первую мою ты исполнить как свою. Подаришь ты мне девицу, шамаханскую царицу.
1: Крайне царь был изумлен. Что ты, старцу молвил он, или бес в тебя вернулся, или ты с ума рехнулся, что ты его в голову забрал? Я, конечно, обещал, но всему же есть граница, и зачем тебе девица? Полно знаешь ли, кто я? Попроси ты от меня хоть казну, хоть чин боярской, хоть коня с конюшни царской, хоть полцарства моего.
0: Не хочу я ничего, подари ты мне девицу, шамаханскую царицу, говорит мудрец в ответ.
1: Плюнул царь, так их же нет. Ничего ты не получишь, сам святый грешник мучишь. Убирайся цел пока, оттащите старика.
0: Старичок хотел заспорить, но с царями плохо вздорить. Царь хватил его жезлом пол. Тот упал ничком, да и дух вон. Вся столица содрогнулась, а девица хи-хи-хи да ха-ха-ха не боится знать греха. Царь хоть был встревожен сильно, усмехнулся ей умильно.
2: Вот въезжает в город он. Вдруг раздался легкий звон, и в глазах у всей столицы петушок спорхнул со спицы, к колеснице полетел и царю на темя сел. Встрепенул, клюнул в темя и звезда.
0: И в то же время с колесницы пал Дадон. Охнул раз и умер он. А царица вдруг пропала, будто вовсе не бывала. Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок.
3: Когда человек не умеет играть, но по какой-либо причине открывает крышку рояля, то обычно подбирает чижика. Чижик, чижик, где ты был? А где ты был, чижик, когда выбирал свою профессию и определял свое будущее? Что тогда у тебя было на плечах, голова или тыква? Чижик, чижик, выбивал Андрей клавишами. Отрывистые звуки прыгали по огромному залу, рикошетили от стен и глохли в углах. Андрей захлопнул крышку рояля и побрел по залу вдоль стены, рассеянно смотря в окна. Он ходил по залу и вспоминал своих товарищей. Они все разные, не похожие друг на друга ни поведением, ни привычками, не похожи друг на друга даже в мелочах. Например, Игорь Пряжников любит все вычисления и записи делать только в тонких ученических тетрадках в клеточку и обязательно красным карандашом отчеркивает поля. Саша Быстров приносит бумажные листы во весь стол и пишет на них черным мягким карандашом крупно, словно демонстрационные таблицы, заявляя, что такой лист вызывает у него простор мыслей. Другой сотрудник, Кузнецов, режет лист пищей бумаги на узкие полосы и пишет на них автопером мелким убористым почерком, объясняя, что это сосредотачивает его мысли. Начальник отдела одно время возмущался. Есть же стандартные листы. Так нет, один пишет на простынях, другой чуть ли не на завязках от кальсон. Потом привык и говорил: а ну, несите ваши теоретические тесемочки или давайте ваш саван. Все товарищи разные. И похожи друг на друга только в одном. Они знают математику. А он, Андрей Крутилин, кандидат физических наук, старший научный сотрудник крупного института, ее не знает. Да. Он может решить любое сложное уравнение, составить сам, произвести необходимые преобразования. У него прекрасная память. Он без справочника помнит все правила, законы и методы преобразования решений. Но у него не было и нет математического мышления. Выучить на пятерку высшую математику и уметь составлять и решать уравнения еще не значит быть творцом, научным работником. Надо было идти в отдел, садиться за работу. А Андрей Крутилин все ходил и ходил по залу. «Андрюшка, ты чего здесь торчишь?» — раздался голос Галины Скворцовой. Она подошла к Андрею, пощелкивая лакированными туфельками. Ярко-красный джемпер с короткими рукавами, казалось, излучал жар, как раскаленный металл. Отсветы его румянили щеки Галины, оттеняли синеву глаз и играли яркими огоньками в клипсах. Косясь в окно, Андрей пробурчал, что у него болит голова. Галина подошла вплотную, притронулась теплой ладонью к его щеке. Андрей неприязненно отшатнулся. «Ты что? Ты сердишься на меня? За что? Почему? Говори!» Андрей досадливо поморщился, взял Галину за запястье и вздохнул. «Галка, голова трещит. И вообще я сегодня, как говорит наш Игорь, какой-то квелый». «Ну, смотри, как знаешь». Галина ушла. В зале стало темнее и прохладнее, словно из него вынесли большой факел. Андрей посмотрел на дверь и усмехнулся, вспомнив остроту Быкова. «Птичка-математичка». «Да, малиновка. Флиртует, чирикает, уравнение решает. И даже пальчики чернилами не пачкает». Семен Иванов в последнее время все вертелся возле Андрея и допытывался, почему он хандрит. А вчера после работы затащил в буфет. Посидели часа два. Семен, бросая украдкий взгляд на Андрея, распространялся насчет чувств и непостоянства современной любви и женщин. Ну вот, например, наша Галька. Пустая балаболка и вертихвостка, и нечего такому парню из-за нее хандрить. «Она не пустая», — возразил Андрей. «Она специалист. Она знает математику». Семен расхохотался. «Так у нас все ее знают. Я знаю, а я не знаю». Выдохнул Андрей и даже навалился грудью на столик. Потребность поделиться с кем-нибудь своими сомнениями все время нарастала, а коньяк сделал свое дело. И Андрей рассказал, что он закончил 3 экспериментально-теоретических темы, защитил диссертацию, а вот когда дали внеплановую авральную работу, в которую включен был весь отдел, определить степень риска и вероятности успеха предполагаемого грандиозного эксперимента, тут-то вот Андрей вдруг и почувствовал, что знать математику он знает, а мыслить математически не может. «Вот так-то, Сёма», — закончил Андрей и горестно прищелкнул языком. «Ничего не понимаю», — сказал Семён. «У тебя, наверное, неврастения. С чего это? Математическим аппаратом ты владеешь вполне. Я, например, не чувствую нехватки знаний. Все, что дадут, я сделаю на уровне того, что достигла наша наука». «Не в этом дело, Семен, не в этом дело», — возразил Андрей. Он плеснул себе в бокал боржом, залпом выпил шипящую воду, щекочущую лицо мелкими холодными брызгами, подумал, чувствуя, как светлеет голова. «Послушай, Если мы с тобой можем составлять и решать уравнения на основании существующих правил, то на кой черт мы здесь? Выкинуть нас надо и поставить счетные машины. Вот и вся недолга. Да, сказал Семен. Подумал сейчас я и пришел к выводу, что дело твое швах. Сдаваться надо во избежание излишнего кровопролития. Андрей пристально посмотрел в глаза Семена. Тот не отвел взора, смотрел с грустью и участием. Но где-то там, в глубине его зрачков, наверное, на сетчатке глаз плясали бесенята торжества. Андрей полез в карман за деньгами и сказал мрачно: «Сдаваться даже при безвыходном положении является тривиальным решением задачи». Стоял на трех ногах большой черный рояль. Ровными рядами застыли стулья зала. Каменно тяжело висели пыльные портьеры. Надо было идти в отдел. Надо работать. Андрей Крутилин вышел из зала, прошел по давно знакомому коридору и раскрыл дверь с надписью «Пятый отдел». Прошел первую комнату, до судорог в шее, борясь с желанием посмотреть в дальний угол, где краем глаза видел красные отсветы Галининого джемпера на стене. Прошел мимо комнаты начальника, оттуда донесся говор нескольких человек, раскрыл дверь в свою комнату. Здесь стояла титаническая тишина. Обычно в отделе было очень интересно. Проводились разнообразные исследования. Сейчас все впряжены в лямки, привязанные к одной бичеве, и тянут, и тянут, и тянут. Продукцию этого цеха не вывезут на машине и даже не вынесут в ящике. Закончат эту срочную работу. Начальник отдела прочтет на листке стандартного формата отстуканное на машинке сообщение о том, что в результате проведенных исследований отдел пришел к выводу, что вероятность успешного проведения эксперимента составляет 87,21%. Отдел считает, что эксперимент ставит целесообразно. Начальник отдела подумает над бумагой и зачеркнет последнюю фразу. Этого у нас не спрашивают. Перепечатайте и давайте на подпись. Андрей сел за свой стол, придвинул бумаги, схватил голову руками и задумался, чувствуя на себе косые короткие взгляды Иванова. Вникнуть в работу так и не удалось. Опять полезли в голову разные мысли. Конечно, невозможно в возрасте 17-18 лет правильно найти свое призвание, оценить свои способности и возможности. Но за тебя этого ведь и никто не сможет сделать. Хотя Брюсов еще мальчишкой записал в своем дневнике, что он будет вождем русского декаденства. И стал им. Ленин гимназистом избрал правильный путь революционной борьбы. Да. Наверное, надо было идти по инженерной линии. Там образное представление играет большую роль, особенно в строительстве, архитектуре. В комнате порозовело и потеплело. Андрей это почувствовал, не подняв головы. Игорь Тимофеевич, у меня вопрос есть.
4: Угу.
3: Галина присела рядом с Пряжниковым и разложила на столе листки бумаги. Пряжников с трудом оторвался от своей тетрадки и, не взглянув на собеседницу, придвинул к себе листки. Смотрите, что получается.
4: Ну и чего?
3: То есть как это чего? Раз это функция времени, то вторая производная должна приводить вот к этому. А это здесь не получается.
4: Значит, где-то наврано.
3: Почему наврано? Галина говорила горячо, торопливо. Оживился и Игорь, по-прежнему не спуская глаз с ее листков. Они начали спорить, вырывать друг у друга карандаш. После ее ухода Саша Быков задумчиво потер шею и изрек: «Да, не завидую той жертве, которой достанется это сокровище. Блокирует своей красотой, подавит своей волей, энергией, уничтожит своим умом. Да чего же природа порой бывает несправедливой? Одним все, другим ничего». Андрею показалось, что, говоря последние слова, Быков выразительно посмотрел в его сторону. Конечно, так страстно до забывчивости спорить о предмете могут люди, не только хорошо знающие его, а чувствующие его всеми частицами своей души, заключил Андрей. Вот он со школьной скамьи мечтал стать ученым-физиком. Учился хорошо, а Галина хотела быть певицей, не признавала точных наук и все-таки переломила себя. Она стала настоящим ученым, а он вроде как безголосым певцом. Теперь можно не сомневаться, что в тот вечер, когда он провожал ее, ей сильной, умной и красивой, захотелось просто поразвлечься. Выбрала его, видимо, он в тот вечер подошел к ее вкусам, порезвилась немножко и забыла. В этот день Андрею так и не удалось вникнуть в свою работу. А вечером размышления о проделанной работе мешались с мыслями о себе и не давали заснуть. К утру Андрей холодно и твердо решил, что он вновь берется за полный университетский курс высшей математики, штудирует ее. Он перерешает все задачки из сборников, но при одном условии, что каждую задачу он решит по-своему, своим методом, найдет новое решение или... Пусть не будет или. За неделю до окончания срока работ начальник собрал сотрудников отдела для предварительного подведения итогов. В большой комнате отдела висела доска, черная, потертая, обыкновенная. Белели куски мела, свисала измочаленная, вечно непромытая тряпка. Все смотрели на доску, хмурились, думали о сегодняшнем совещании, о своей конкретной работе и не фантазировали, и не мечтали. Было не до этого. А за этой исцарапанной, заурядной школьной доской в глубину времен шла перспектива. Там маячили еще неясные контуры огромнейших электростанций. Тускло просвечивали сквозь туман расстояния корпуса новых космических кораблей. И если сильно-сильно вглядеться, то можно различить, как в гигантские самолеты грузят ящики с трафаретными надписями «Виноград», «Острый Таймырский». И если сильно-сильно вслушаться, то услышишь гомон и смех черноглазых мальчишек и девчонок чукчей, прыгающих с прибрежных камней в теплую соленую пену своего родного моря. Сотрудники отдела поочередно подходили к доске с пачками бумажек в руках, писали мелом и говорили о том, что ими сделано, отвечали на вопросы и пожимали плечами. Когда становилось невмоготу, объявлялся перекур на 10 минут. Также с безнадежностью в глазах выслушали сообщение Андрея Крутилина. И только один, когда Андрей умолк, спросил: «Все?» «Все», – выдохнул Андрей и взялся за тряпку. «Минутку», – с места поднялась Галина. «Вот в пятой сверху формуле ничего нельзя раскопать?» «Она же промежуточная», – ответил Андрей. И вот ее окончательное после соответствующих преобразований значение. «Постой, не стирай!» – крикнул Быков. «По-моему, в этой промежуточной формуле что-то есть». «Что есть?» – раздалось несколько голосов. «Говорите же, и так день на исходе». Быков раздраженно отмахнулся, продолжая пристально смотреть на доску. С места поднялся Игорь Пряжников. Он горбился и, выставив вперед, как пистолет, указательный палец, пошел к доске. Замер перед ней, и стало видно, как вздрагивают его уши. Потом сказал прямо в доску: «На кой черт было дальнейшее причесывание формулы и придание правильного математического вида? Ими замазана суть, физический смысл. Кажись, вот за нее и надо хвататься». Игорь повернулся к сотрудникам и начал говорить. Настало время перекура. Потом прозвенел звонок, извещающий о конце рабочего дня, а Игорь все говорил. Потом все загалдели, бросились к доске, заспорили весело и возбужденно, вырывая мел и тряпку друг у друга. Андрея оттеснили в сторону. Он стоял, вытирая платком лоб, и сокрушенно смотрел на происходящее. Следующую неделю отдел напоминал горячий цех. Громко спорили, мешая друг другу, перебегали из комнаты в комнату, без стука врывались в кабинет начальника, независимо от чина и ранга посетителей, находящихся там. Бросали на стол бумажки с вычислениями и говорили. Начальник обрывал на полуслове беседу с посетителем и выходил к сотрудникам. Перед концом дня, а то и поздно вечером, ежедневно проводился обмен мнениями. И, наконец, на стол начальника отдела Пряжников положил отпечатанную на машинке бумажку, в которой сообщалось, что вероятность успешного проведения эксперимента на уровне существующих материальных возможностей и знаний предмета составляет 87,21%. Отдел считает, что эксперимент ставит целесообразно. Приложение. Отчет по работе на 327 страницах. Начальник прочитал бумажку и строго посмотрел на Пряжникова. «Нас не спрашивают, целесообразно или нет проводить эксперимент, и сие от нас не зависит. Мы должны дать цифру, вероятность успешного проведения, а там без нас решат, как поступить». Начальник вычеркнул фразу из бумажки и протянул ее Игорю. «Быстро перепечатайте, надо отправлять. Телеграмму мы уже дали. И, кстати, готовьтесь, могут в любой момент нас с вами вызвать». Как-то Галина отозвала Пряжникова в сторону и тихо спросила, что с Андреем? На нем лица нет, вид у него в гроб краш кладут. Раздраженный, ну это пусть, но самое страшное, он потерял интерес ко всему. Пряжников почесал затылок. Да, вид у него действительно. Но тебе-то он скорее расскажет. Как раз нет. Он даже не хочет со мной разговаривать. Знаешь, он, наверное, переживает то, что проглядел эту формулу, которая все и решила. Пряжников усмехнулся. Ерунда. Ее бы любой проглядел, и я, и кто угодно. Ведь если бы ты, Галя, первая не спросил, тогда насчет ее такие прошли бы мимо. А я сама еще не понимала. Но только почувствовала, что тут что-то есть. Я и этого не учуял. А вот когда Сашка вмешался, у меня в голове вдруг что-то щелкнуло, смотрю, так ведь... Это, кажись, то, что надо. И тут только сообразил. Нет, Андрей не дурак и понимает, что мы собирались вместе для того, чтобы сообща решить задачу. Тогда он просто болен и скрывает это. Зачем? Галина пожала плечами и пошла по коридору, думая об Андрее. Потом уловила обрывки разговора. Это точно, что не знает. Посмотрите его абонементную карточку в библиотеке. Учебники, задачники по математике и больше ничего. А этот ляпсус, вы же сами видели. Большего доказательства не придумать. Галина обернулась. Сзади ее шли 4 начальника отдела, заместитель начальника института, председатель конкурсной комиссии, между ними Иванов. Галина остановилась, пропуская их вперед. Иванов замолчал, безразлично разглядывая стены, и когда они ушли дальше, снова заговорил, широко жестикулируя руками. На следующий день начальник отдела пригласил Андрея к себе в кабинет. Там уже сидел Пряжников. «Что с вами, Андрей Сергеевич? Вид у вас, откровенно говоря, неважный. У врача были?» Андрей сумрачно посмотрел на начальника, на Игоря, ответил. «Видимо, я очень устал, Георгий Петрович. Сам не знаю, почему».
4: «Оно самое», – вставил Пряжников и почесал за ухом.
3: Начальник посмотрел на лежащий под настольным стеклом график. «В отпуск вы должны идти на следующий месяц. А если сейчас?» «Игорь Тимофеевич не возражает».
4: «Угу», – прогудел Пряжников.
3: «Хотите, похлопочу насчет путевки?»
4: «Не надо.
3: У сестры есть дача. Отдохну там». Ответил Андрей, решив, что теперь целыми днями будет заниматься математикой.
4: Иванов пришел на междугороднюю телефонную станцию, заказал разговор на 10 минут, и когда его соединили, плотно запер дверь кабины. «Здорово. Слушай, дело к тебе есть. У вас в конце этого месяца не предвидится какого-либо совещания по профилю работ, близкому к нашим?» «Будет». «Ну, совсем хорошо. Обстоятельства складываются удачно. Разбейся в лепешку, но докажи своему шефу, чтобы вызвал на это совещание Пряжникова. Знаешь, докажи необходимость его присутствия». Да потому что он член конкурсной комиссии. А у нас пришел срок конкурса. Почву я для себя подготовил. Все на мази. Тип, на место которого я мечу в отпуске. Большинство членов комиссии обработал. Мой шеф в силу своего характера займет нейтральную позицию. А Пряжников, этот медвежатник Искобарь, может всю музыку испортить. Но с ним здорово считается, особенно в последнее время. Но сам понимаешь, не вечно же тебе сидеть в этой дыре. А при удачном решении комиссии потом смогу перетащить тебя к нам. Понимаешь стратегический замысел? Если не сумеешь вытащить Пряжникова, будем куковать до бесконечности. Я здесь, ты там. Что попытаюсь? Действовать надо, а не пытаться. Но это другое дело. Значит, надеюсь. Все, привет. Галина шла по улице со скаленными зубами и таким выражением лица, что оборачивались все встречные и долго смотрели ей вслед. Какая чудовищная несправедливость! Андрей Крутилин не прошел по конкурсу на свою должность. Как? Почему? На заседании комиссии, говорят, начальник отдела распустил нюни и ничего не мог промямлить при обсуждении кандидатуры своего сотрудника. Несколько членов выдвинули Иванова, и начальник не мог ничего сказать против. Шляпа. Понимая, что уже поздно и ничего теперь не изменить, Галина пришла к начальнику отдела и не стеснялась в выражениях. Тот развел руками. Галина Иннокентьевна, я же рядовой член комиссии. Я защищал Крутилина. Но у меня не было веских причин возражать и против Иванова. Я голосовал за Крутилина. Но я же имею один голос, а не 10. Очень жаль, что не было Пряжникова. Он бы помог. Он не вы, крикнула Галина. Он бы сумел доказать и не хлопал бы ушами, как некоторые. Таких же дерзостей и неприятных вещей, как и начальнику отдела, наговорила и председателю конкурсной комиссии. На выходе из института она столкнулась с доктором наук Шафрановым и тоже не полезла за словом в карман. Теперь она шла к Андрею домой, намереваясь прямо с порога выложить ему все, что она чувствовала и думала о нем, что он просто близорукая тряпка и моллюск, а не ученый. Дверь открыл Андрей. Галина отшатнулась. Или пьяный, или с ума сошел. Глаза Андрея сверкали торжеством. Он весь трясся. Он схватил Галину за руки и втащил в комнату, крича: «Галка! Милая Галка, как хорошо, что ты пришла!» На его столе в беспорядке валялись книги и тетради. «Вот смотри, Галка, смотри! Помнишь эту задачу по университету?» Все утверждали, что у нее только один способ решения. «Черта с два! Вот второй!» Он протянул листок бумаги. Правда, менее изящный, но совершенно новый. «А зачем это? К чему?» – упавшим голосом спросила Галина. Андрей громко шлепнул себя по лбу. «Да значит, я мыслю! Понимаешь, мыслю, а не только знаю. Сегодня ночью проснулся от сознания, что есть второй способ решения. Вот, пожалуйста, вот он, голубчик, черт его подери!» Галина опустилась на стул. «Ничего не понимаю, к чему это все?» Андрей то хватал Галину за плечи, то, бегая по комнате, сбивчиво рассказывал о всем, что им пережито, передумано и сделано за последнее время. Галина несколько раз глубоко вздохнула, потом медленно поднялась с кресла, и глаза ее снова стали холодными и злыми. «Я шла к тебе с неприятной вестью, и чтобы выложить все, что я чувствовала к тебе и думала о тебе. Ты разве не видел, что я фактически тебе в любви объяснялась? А это для женщины неприлично. Но мне наплевать. Да, я вертелась перед другими, чтобы возбудить в тебе чувство ко мне. Пусть ревность. Ты забыл, как провожал меня домой? О чем мы говорили и так далее? Дурак! Человеку, расположенному к тебе всей душой, ты побоялся рассказать. Ну, мне пускай. Но даже Игорю не сказала. По пьянке все выложил этому проходимцу Иванову. Так слушай, чем это кончилось. Ты не прошел по конкурсу на свою должность. И в лучшем случае, если будет вакансия младшего научного сотрудника, ты займешь ее. Вот тебе факт. Без всяких эмоций и душевных излияний. Андрей расхохотался. «Подумаешь, хоть младшим дворником! Сейчас мне все нипочем!» Он поднес к лицу Галины сжатые кулаки с побледневшими костяшками пальцев. Сейчас я чувствую себя, чувствую свою силу. Я могу, о-го-го-го, могу по-настоящему ворочить науку. А кем по должности это бесконечно малая величина второго порядка? Ею пренебрегают. Андрей раскрыл шкаф, выхватил оттуда пиджак, стал торопливо совать руки в рукава. Пошли, Галка, в ресторан и выпьем за здоровье младшего дворника, кандидата наук Крутилина. Андрей вдруг остановился, задумался, опустив голову, подошел к Галине. Осторожно взял ее за руку. Конечно, Галка, я, видимо, очень плохой человек. Я болезненно самолюбив и мнителен. Я не только не верил тебе, я себе не верил. Меня страшно тянет к тебе, а все не могу признаться, любовь это или... Они долго смотрели друг другу в глаза. И вдруг Галина произнесла то, что когда-то сказал сам себе Андрей, словно они все время думали одинаково. Пусть не будет или...
5: Фаина Георгиевна Раневская никогда не играла ни на сцене МХАТа, ни на сцене Малого театра. Но в ее искусстве соединились черты именно этих двух крупнейших актерских школ. Глубина психологизма с одной стороны, великолепное искусство речи, живого слова с другой. И эти две особенности – обе в укрупненном масштабном виде, органично слиты в каждом создании Раневской. Сказать, что она читала рассказ Чехова или Лескова, было бы неверно. Речь героини Лескова отделяется от страницы книги и становится разговорной беседой, кажется нескончаемой. Некая Домна Платоновна, потомственная жительница Петербурга, ведет повествование о своих злоключениях. А мы с изумлением чувствуем, как этот старый Петербург с его гороховой разъезжей, с его чиновниками, торговцами, квартальными воскресает перед нами в пестрых, сменяющих друг друга картинах. Домна Платоновна что-то покупает, перепродает, развозит, разносит. И интересно, что руководствуется совсем даже не денежной выгодой, а, как говорит про нее Лесков, артистизмом натуры, некой постоянной игрой, вернее, участием в человеческих играх, мелких и крупных. Этакое смешное петербургское перекати-поле перед нами.
6: Купила я для одной купчихи мебель на Гороховой. Были комоды, столы, кровати и детская кроватка с этаким стесменным дном. Заплатила я 13 рублей деньги, выставила все в коридор и пошла за извозчиком. Взяла за рубь за 40 к Николе Морскому извозчика Ломового и укладываем мы с ним мебель. А хозяева, у которых купила-то я, на ту пору вышли и квартиру замкнули. Вдруг, откуда ни возьмись, дворники. «Как ты смеешь, орут, вещи брать? Я туда, я сюда, не спускают. А тут дождь, а тут извозчик стоять не хочет. Боже мой, на силу я надумалась. Ну, ведите, говорю, меня в квартал. Я, говорю, квартального жена». И только это сказал, входят на двор эти господа, у которых мебель купила. Продана, говорят, точно ей эта мебель продана. Ну, извозчик мой говорит, садись. Думаю, и точно, заместо того, чтобы на живейного тратить, сяду я в кроватку детскую. Высоко они эту кроватку, на самом наверху воза, над комодой, утвердили, но я вскарабкалась и села. Не успела я со двора выехать, как слышу, низок-то подо мною. Тресь, тресь, тресь. Ах, думаю, батюшки, ведь это я проваливаюсь. И с этим словом хотела встать на ноги, да трах и просунулась. Так верхом, как жандар, на одной тесемке сижу. Срам, я тебе говорю, просто насмерть. Одежда вся избилась, а ноги над комодой мотаются. Народ дивуется, дворники кричат: закройся, квартальничка, а закрыться нечем. Вот он, варвар какой, извозчик-то, зевает на лошадь, а на пассажира и не посмотрит. Мало ведь, чуть не всю Гороховую я так проехала. Да уж городовой спасибо ему остановил. Что это, говорит, за мерзость такая? Это не позволено, что ты показываешь. Вот как я посветила наготой-то. Много я на свете видела всякого горя, много я обид приняла.
5: Самыми любимыми писателями Фаины Георгиевны Раневской были Пушкин и Чехов. Она не играла ни в одном чеховском спектакле, но в кино и на радио создала несколько шедевров в чеховских произведениях. Например, такой рассказ, как «Драма», где к известному писателю является графоманка по имени Мурашкина, этот рассказ уже просто неотделим в нашем представлении от искусства Раневской. Да грозная Мурашкина в пенсне с экземпляром пьесы в руках была олицетворением бесталанности, окололитературного ханжества и наглости. В рассказе «Беззащитное существо» перед нами другого рода та же наглость. Тут и просьбы, и требования Щукиной нелепы. Отделить правду от вранья в ее речах просто невозможно. Но это тот невероятный случай, когда в защите нуждается кто угодно, только не это беззащитное существо.
7: Как не силен был ночью припадок подагры, как не скрипели потом нервы, а Кистунов все-таки отправился утром на службу и своевременно начал приемку просителей и клиентов банка. Вид у него был томный, замученный, и говорил он еле-еле, чуть дыша, как умирающий.
8: «Что вам угодно?»
7: Обратился он к просительнице в допотопном салопе, очень похожей сзади на большого навозного жука.
6: «Изволите ли видеть, ваше превосходительство, муж мой, коллежский асессор Щукин, проболел 5 месяцев. И пока он, извините, лежал дома и лечился, ему без всякой причины отставку дали, ваше превосходительство. А когда я пошла за его жалованием, а не изволите ли видеть, вычли из его жалования 24 рубля 36 копеек. За что? Спрашиваю. А он говорит, из товарищеской кассы брал, и за него другие чиновники ручались. Как же так? Не что он мог без моего согласия брать? Это невозможно, ваше превосходительство. Да почему такое? Я женщина бедная, только и кормлю жильцами. Я слабая, беззащитная. От всех обиду терплю и ни от кого доброго слова не слышу.
8: Позвольте, как же это? Я ничего не понимаю. Очевидно, вы, сударыня, не туда попали. Ваша просьба по существу совсем к нам не относится. Вы потрудитесь обратиться в то ведомство, где служил ваш муж?
6: И, батюшка, я в 5 местах уж была, и везде даже прошению не взяли. Я уж и голову потеряла. Да спасибо, дай бог здоровья зятю Борису Матвеевичу. Надоумил к вам сходить. Вы, говорит, мамаша, обратитесь к господину Кистунову. Он влиятельный человек, для вас все может сделать. Помогите, ваш превосходительство.
8: Мы, госпожа Щукина, ничего не можем для вас сделать. Поймите вы, ваш муж, насколько я могу судить, служил по военно-медицинскому ведомству. А наше учреждение совершенно частное, коммерческое. У нас банк. Ну как не понять этого?
6: Ваше превосходительство, а что муж мой болен был, у меня докторское свидетельство есть. Вот оно, извольте поглядеть.
8: Прекрасно, я верю вам. Но я повторяю, что это к нам не относится.
6: Так, так, так, понимаю, батюшка. В таком случае, ваше превосходительство, прикажите выдать мне хоть 15 рублей. Я согласна не все сразу.
8: О, вам не втолкуешь. Да поймите же, что обращаться к нам с подобной просьбой так же странно, как подавать прошение о разводе, например, в аптеку или в пробирную палату. Вам не доплатили, но мы тут при чем?
6: Ваше превосходительство, заставьте вечно Бога молить. Пожалейте меня, сироту. Я женщина беззащитная, слабая, замучилась до смерти и с жильцами судись. И за мужа хлопачи, и по хозяйству бегай, а тут еще говею. И зять без места. Только одна слава, что пью и ем. А сама еле на ногах стою, всю ночь не спала.
7: Пистунов почувствовал сердцебиение.
8: Алексей Николаевич, объясните вы, пожалуйста, госпоже Щукиной.
6: Я женщина беззащитная, слабая, я женщина болезненная. На вид, может, я крепкая, а ежели разобрать, так во мне ни одной жилочки нет здоровой. Еле на ногах стою, и аппетиту решилась. Кофе сегодня пила, и без всякого удовольствия.
7: А Алексей Николаевич объяснял ей разницу между ведомствами и сложную систему направления бумаг.
8: Замечательно, подлая.
7: Возмущался Кистунов, нервно вздрагивая плечами.
8: Глупа, как сива и мерен. Черт бы ее взял. Ой, кажется, у меня подагра разыгрывается. Опять мигрень.
7: В соседней комнате Алексей Николаевич, выбившись из сил, наконец постучал пальцем по столу, потом себе по лбу.
9: Одним словом, у вас на плечах не голова, а вот что.
6: Ну, нечего, нечего своей жене постучи, скважина. Не очень-то рукам волю давай.
9: Вон, вон отсюда.
6: Да как вы смеете? Я женщина слабая, беззащитная. Я не позволю. Мой муж коллежский асессор, скважина эдкая. Схожу к адвокату Дмитрию Карловичу, так от тебя звоня не останется. Троих жильцов засудила, а за твои дерзкие слова ты у меня в ногах наваляешься. Я до вашего генерала пойду. Ваше превосходительство! Ваше превосходительство!
9: Пошла вон отсюда язва!
7: Кистунов отворил дверь и выглянул в присутствие.
8: Что такое?
7: Щукина, красная как рак, стояла среди комнаты и, вращая глазами, тыкала в воздух пальцами.
6: Ваше превосходительство, вот этот, вот самый, вот этот постучал себе пальцем по лбу, а потом по столу. Вы велели ему мое дело разобрать, а он насмехается. Я женщина слабая, беззащитная, мой муж коллежский асессор, и сама я майорская дочь, а?
8: Уходите после.
6: А когда же я получу, ваше превосходительство? Мне нынче деньги надобны.
8: Сударыня, я вам уже говорил. Здесь банк. Учреждение частное, коммерческое. Что вы от нас хотите? И поймите толком, что вы нам мешаете.
6: Только уж вы, ваше превосходительство, сделайте милость. Заставьте вечно Бога молить. Будьте отцом родным, защитите. Если медицинского свидетельства мало, то могу из участка удостоверение представить. Прикажите выдать мне деньги.
8: Сколько вы хотите получить?
6: 24 рубля 36 копеек.
7: Кистунов вынул из кармана бумажник, достал оттуда четвертной билет и подал его Щукиной.
8: Берите и уходите.
6: Ваше превосходительство, а нельзя ли моему мужу опять поступить на место?
8: Я уеду. Молен, у меня страшное сердцебиение.
7: Приходила она и на другой день.

Самодурство оказывается окруженным атмосферой денежного азарта, игры. Радиоспектакль по роману Достоевского дал Раневской возможность сыграть страсть. То самое, что занимало Пушкина в его маленьких трагедиях и Достоевского в его романах.

0: дождь прошел. О, деревья богатые, это я люблю. Какая-то такая проехала коляска богатейшая. Это какие деревья? Какие горы? Орлы тут летают? А какая крыша смешная, Потапыч, Марфа. Поглядите, какая смешная крыша.
1: Наконец дошли до игорных залов. Лакей, стоявший у запертых дверей часовым, как бы пораженный, вдруг отворил двери настежь. Появление бабушки у рулетки произвело глубокое впечатление на публику. 75-летняя женщина без ног, желающая играть, конечно, был случай необыденный. Множество ларнетов обратилось в ее сторону.
2: Смотри, какая старая дама.
0: А это какая такая? А там что?
3: А там Траунт и Карант. Тоже игра.
0: Траунт и Карант. Ой, теснота какая, Алексей Иванович.
4: Фет вужу, месье. Делайте игру, господа.
0: А это кто такой кричит?
3: Это крупье.
0: А что там такое, Алексей Иванович?
3: Это полицейский выводит воришку.
0: Полицейский? А где они?
3: Они помещаются тут же в зале в партикулярных платьях между зрителями, так что их и узнать нельзя.
0: Смотри, он еще одного воришку выводит.
3: Да, да.
0: Траунт и Карант, как-то мне не любопытно. Мне больше нравится рулетка. Что катается шарик, мне нравится.
4: Faites bonjour, messieurs. Делайте игру, господа.
0: Кто такой в конце стола, совсем молодой?
3: Он играет в очень большую игру.
4: Rouge, красный.
0: Смотри, это он все выигрывает, все загребает и загребает. Алексей Иванович, скажи ему, чтоб бросил, чтоб брал скорее деньги и уходил.
4: Faites bonjour, messieurs, делайте игру, господа.
0: Проиграет, сейчас все проиграет. Где Потапыч? Послать к нему Потапыч. Да скажи же, Алексей Иванович. Да где же в самом деле Потапыч? Сорты, молодой человек! Уходите! Молодой человек, уходите!
3: Данида Васильевна, здесь так кричать нельзя. И даже разговаривать чуть-чуть громко не позволено. Это мешает счету, нас сейчас прогонят.
0: Экая досада. Пропал человек. Значит, сам хочет. Смотреть на него не могу, все ворочает. Так и олух.
4: Faites bonjour, messieurs, делайте игру, господа.
0: Растолкуй ты мне теперь, Алексей Иванович, что на этой рулетке каждый поворот значит и как надо ставить.
3: Я, по возможности, растолковал бабушке, что значит эти многочисленные комбинации ставок.
4: Zero.
0: А что такое zero? Вот этот курчавый, главный-то, крикнул сейчас zero. И почему он все загреб? Эдакую кучу все себе взял. Что это такое?
3: Зеро, бабушка, выгода банка. Если шарик упадет на зеро, то все, что не поставлено на столе, принадлежит банку без расчета.
0: Вот тяна. А я ничего не получаю.
3: Нет, бабушка, если вы перед тем ставили на зеро, то когда выйдет зеро,

0: Монро вам платят в 35 раз больше.
1: В 35 раз больше? Да что же они, дураки, на зыру не ставят?
0: 36 шансов против, бабушка?
1: Вот вздор. Потапыч! Потапыч, дай кошелек!
0: Тише, бабушка, нас сейчас прогонят.
2: Эй, боже, месье, делайте игу, господа!
1: Постой. Постой, со мной есть деньги, вот. Вот золотой поставь сейчас на зеро.
0: Зеро только что вышел, стал бы теперь долго не выйдет.
1: Ну, ставь, ставь.
0: Ну, извольте. Но он до вечера, может, не выйдет.
1: Ну, вздор, вздор. Волк боятся в лес не ходить.
2: Троцис, 36.
1: Что, проиграли? Ставь еще. Ставь еще.
0: На что ставить?
1: Давай опять на это зеро.
0: Да что вы, бабушка.
1: Ставь, говорю, ставь.
2: Ставки сделаны, господа, я не ваплю. 31.
1: Опять проиграл. Ставь еще, еще. На зеро, на зеро. Поставил?
0: Да, бабушка.
2: Нуар, черный.
1: Опять проиграл. Да скоро ли этот зиришка проклятый выйдет? Жива не хочу быть, а уж досижу. Дезеро. Это тот курчавый крупьешка делает. У него никогда не выходит. Алексей Иванович, ставь 2 золотых за раз. Поставишь 2 золотых, то и выйдет зеро.
0: Бабушка.
1: Выйдет. Ставь, ставь, не твои.
2: Зеро.
1: А? Видишь, видишь, я ведь сказал, сказал тебе. И надоумил меня сам Господь поставить 2 золотых. Ну, сколько ж я теперь получу? Что ж не удают? Потапыч, Марф, где же они? Потапыч, Потапыч.
0: Бабушка, после Потапыч у дверей, его сюда не пустят. Смотрите, смотрите, бабушка, вам деньги выдают, получайте.
2: Делайте игру, господа.
1: Господи, опоздал, опоздал. Сейчас заверь тут. Ставь опять, не мешки, скорей,
0: ну, куда ставить-то, бабушка?
1: На зеро ставь. Опять на зеро. Ставь как можно больше. Сколько у нас всего? 70 золотых. Нечего их жалеть. Ставь по 20 золотых разом.
0: Опомнитесь, бабушка.
1: Вот язык-то звенит. Еще, еще, ставь еще. Ставь еще, ставь еще.
2: Ставки сделаны, игра идет. Зеро.
1: Что? Что? Алексей Иванович, на, бери, ставь все эти 4000 на красную.
2: Le jeu continue. Rouge.
1: Красный. Сказал тебе, ставь опять на красную.
2: Le jeu continue, messieurs. Rouge.
1: Красный. Красный. Красный. Давайте сюда.
0: Итого 12 тысяч.
1: Ну, довольно, домой. Откатите кресло.
3: Итак, сначала выигрыш, упоение победой. Кажется, угомонись. Но нет. И бабушка на следующий же день вновь отправляется к рулетке. Но тут удача ей изменяет.
1: Никогда на этот проклятый зеро не буду ставить. И на красный тоже не буду. На деньги, Алексей Иванович, ставь 4000 на эту вот. Знаешь, на какую цифру? Вот на эту вот. Ну, гляди, на эту ставь. Ну, скорее сейчас заверь. Ну.
4: Мар, черная.
0: Проиграли.
4: Предположимся.
1: Ну еще ставь.
4: Делайте игру, господа.
1: Ну, ставь еще. Еще 10000 ставь.
0: Бабушка.
1: 10000 ставь.
0: Бабушка, надо
1: ставить. 10000 ставь.
0: Бабушка, надо ставить какую-то.
1: Нет твоей. На свои играю.
5: Я говорю, шансы всегда будет время поставить и больше.
1: Нет. Ставь 10 тысяч. Вот. Не надо, не надо. Ставь 4 тысячи. На 36 ставь. Скорей ставь, Алексей Иванович сейчас завертит. Ну, скорей.
4: Франсис, 36.
1: Вот видишь, видишь, выиграли же, выиграли. Ставь опять, опять на 36. Нет, не надо на 36 больше. Нет, на красную ставь. Не надо на красную, Алексей Иванович. На зеро, что ли, ставить, а? Ну, на зеро. Ставь на зеро, Алексей Иванович.
4: Красная.
5: Проиграли.
1: Алексей Иванович.
4: Это уже делайте игру, господа.
1: Алексей Иванович, ничего. Опять, опять ставь. Ставь на зеро. На зеро ставь, на зеро.
5: Вдруг подскочил Дегрие. Они все трое были здесь.
6: Так ставка не идет. Нет, нет, не можно. Нет, мадам.
1: Ну, а как же? А как же? Ну, научи. Ну мадам, помоги. Ну, ставить. Скажи, как?
6: На числа куда? Поодиночке куда? И ну, в совокупности.
1: Ну, куда? Не понимаю. Куда? Покажи, куда? Алексей Иванович, поставь раз, как он говорит. Посмотрим, может быть, в самом деле выйдет.
5: Я поставил по его указанию. Бабушка, мы все проиграли.
1: Эдакий болван. Эдакий ты мерзкий французишка. Ведь я говорил, ставь на зеро. Ведь посоветовал же изверг.
6: Мадам, с этой
1: пошел, силой. Пошел! Ничего не понимает, а туда же суется. Сыпом, ведь я же говорил, я же хотела на зеро. Алексей Иванович, пошел вон! Все проиграли.
5: Все.
1: Домой.

0: На сцене театра в современной драматургии Фаине Георгиевне Раневской досталось немного ролей. Сейчас кажется, что для такой актрисы надо было писать специально и роль, и пьесу. Увы, такого автора среди наших драматургов не нашлось. История одного из лучших созданий Раневской на сцене – это роль Маньки-спекулянтки в спектакле «Шторм» – в этом смысле показательна и интересна. Дело в том, что в первой редакции пьесы такой роли вообще не было. Она появилась там спустя несколько десятилетий, когда Юрий Александрович Завадский решил поставить старую пьесу заново. И вот тут Раневская фактически сама создала, сочинила для себя роль. Вернее, она ввела на сцену некую монументальную фигуру, а вместе с ней целый исторический и социальный пласт. Где-то на юге России во время гражданской войны, когда от сыпняка и от голода погибали тысячи людей, на их бедах, как на дрожжах, всходила, вспухала, раздувалась эта чудовищная фигура торговки, спекулянтки. Алчность и злоба, звериный страх и сила ненависти – все это было выражено у Раневской в форме комедии, где буквально каждый поворот поведения, каждое слово был хоть и страшным, но обязательно и смешон.
1: Товарищ председатель, что же это меня взяли? Смотрите, приходят, понимаете, забирают меня. Я ж ни в чем не повинная. Тоже ошибка ж получилась. Вы же обознались, ну.
2: А вот сейчас мы проверим, узнаем. И если это ошибка, то немедленно вас освободим.
1: Ой, ослабоните меня, пожалуйста. Я ж ни в чем не повинна. Вот того, что меня зарестовал, вот того накажите.
2: Хорошо.
1: Понимаете,
2: садись.
1: Приходят, забирают меня.
2: Прежде давайте познакомимся.
1: Ага. Пожалуйста.
2: Так, фамилия, имя, отчество.
1: Так это ж документы же у вас, там же все прописано в документах.
2: Ну, вот здесь их два. А? Который ваш?
1: Вот это, чтоб, не-не-не, шоу правый, то мой.
2: Вот
1: то...
2: этот вот.
1: Ага.
2: А этот чей?
1: То это я по дороге нашла бумажечку. Иду, понимаете, вижу, бумажка валяется. Ну, документ вижу, хотела в милицию хотела отнести, так не успела, меня зарестовали, понимаете, а мне так жалко женщину, что потеряла.
2: Так,
1: так не успела,
2: понятно.
1: Как меня зарестовали.
2: Понятно, я... понятно. Так как вас звать-то?
1: Так я же говорю о документе, же все как есть сказано, как меня звать, так что...
2: Я что-то не разберу.
1: А?
2: Настасья Петровна.
1: А, Настасья Петровна, я.
2: Фамилия?
1: Что говорите?
2: Я спрашиваю фамилию.
1: Горло у меня болит. Уже который день солома у хлеба попала, меня в глотку застряла. Читайте, там все как есть прописано.
2: Так, Настасья Петровна Солодубова.
1: Солодубова, я.
2: Солодуб... Ой, нет, ошибся. Сологубова.
1: Так и я же говорю, Сологубова.
2: А сказала Солодубова?
1: Так это ж... А я ж за вами повторяла. Как вы говорите, так я говорю. Я ж себе не позволю против вас говорить, правда?
2: Ну. А. Какой губернии?
1: Ой, мама родная. Вот это губерния. Ой, Херсонская губерния.
2: Херсонская.
1: Ага.
2: Далеко, однако, забрались-то. С Днепра на Волгу? Что, у Деникина места не хватило? Там бы себе и спекулировали на здоровье.
1: Да не нравится мне в Деникино. Бандюга такой вот этот Деникин. Там нас грабить, отымают у нас и все. Вас лучше, знаете, спокойнее, да, приличнее.
2: Да как же спокойнее? Вот видите, арестованный.
1: Так, это уже ошибка ж получилась. Ну, как вы разберете, в чем дело, что я не повинна. И вы же меня выпустите, правда? Но тоже и наша, как вот это называется, крестьянская рабочая власть. Знаете, как мы вас дожидались, а? А я так больше всех аж горела вся, пока вы не пришли. Ей-богу.
2: Возраст?
1: Что говорите?
2: Я спрашиваю возраст.
1: Это значит, сколько мне годов, да?
2: Ну, сколько годов?
1: Да что там считать? 40-45, какая же теперь разница, ей-богу.
2: Крестьянка?
1: Да уже же не дворянка, знаете.
2: А написано мещанка.
1: А? Родная. Вот это, знаете... А, так то, как я у деревни жила, я была крестьянка. Как у город переехала я, заделалась мещанка. Угу.
2: Понятно. Да. Чем занимаетесь?
1: Вот это... Да, знаете... Торгую, меняюсь.
2: Торгуете?
1: Я больше меняюсь. Вот, смотрите, сменяла у артистки гуся на платье, та граммофон. Так, смотрите, платье все как есть, разлазится уже. Граммофон мне не поет. Так меня все обжуливают, это обманывают. Кошмарная жизнь,
2: да,
1: получается.
2: Тяжело. Да, ну вот вы сказали, торгуете. А чем торгуете?
1: Да, чем попало, всяким барахлом.
2: А где достаете это барахло?
1: Да в одних, знаете, беру, другим продаю.
2: У кого берете?
1: Да город же большой, разве же всех запомнишь,
2: да,
1: кого берешь.
2: Да, всех запомнить трудно. Ну, хорошо, назовите кого-нибудь одного по фамилии.
1: Вот это, как же я вам фамилию скажу, как мне своя фамилия у голове уже не держится. Ну, время ж какое кошмарное, знаете, голова ж кровом идет, да, все.
2: Родные живы?
1: Нет. Все у меня поумирали, и папаша, и мамаша. Братья у меня на войне убитые, одна я сирота. Живу как гвоздь. Что вы говорите?
2: Где вы живете?
1: Да где все люди живут? На земле-то и в хате живут.
2: У кого живете?
1: А кто его знает? Теперь знаете, как дома стоять без хозяев.
2: Назовите улицу.
1: А? А да, чудно по-новому не могу говорить, как это
2: вижу. Ну, а если я назову по-старому и поведем по улице, узнаете дом?
1: А чего вы хотите от меня? Ну, чего вы прицепились на меня? Что я вам и сделала, мама родная? Приходит, понимаете?
2: Ну, хорошо, меня, хорошо, надо. Успокойтесь. Ой, успокойтесь, боже, последний вопрос и отпущу.
1: Ну, говорите, чего вам?
2: Где достаешь заразное белье и обмундирование?
1: Какое белье? Какое мундирование? Люди себя снимают, меняют, продают, понимаете? А я при чем?
2: А почему белье английское? Да и обмундирование.
1: А мало пленных у нас. Да те, что сами от Колчака убежали. У всех почти начисто английская форма.
2: У них одна рвань, старье. А у тебя нашли новое. И только для виду загрязнено и помято. И много нашли этого белья, целый склад.
1: Не знаю, я за склад не знаю, нема у меня склада, не знаю.
2: Слушай, Манька. Марья Карповна, брось дурака валять.
1: Все знает за меня сатана так.
2: Все знаем. И поэтому давай поговорим по-хорошему. Ты ведь знаешь, что тебя ждет за спекуляцию за разным бельем. Так для тебя же лучше во всем признаться. Откуда? И кто отдает тебе эту заразу? Скажешь на чистоту? В тюрьме посидишь, но будешь жива. Не скажешь? Расстреляем.
1: Ой, мама родная.
2: Вот, так что советую тебе серьезно подумать.
1: У вас... Есть закурить, дайте мне закурить, пожалуйста. Мне охота меня закрутить, ну давай.
2: На, кури.
1: Ой, боже ж мой, боже ж мой.
2: А теперь фамилии. Называй фамилии, кто снабжал заразным бельем. Припомни, что я тебе посоветовал, и подумай. А я пока похожу. Думай, думай.
1: А ну, подыхай, гад, к черту!
2: Что, не стреляет? Не заряжен?
1: Ой, не трогай меня, родненький. Не трогай меня, я ж усё расскажу, усё расскажу. У всех повидаю к чертовой матери. На что же они меня сдались? Родненький, не трогай меня, ой, мама родная. Я ж тебе все расскажу. Вот это знаешь, что меня заманули?
2: Кто?
1: Меня ж заманули. Меня ж загубили душу мою неповинную. Мама родная. Вот этот морда в его собачья, хворовон проклятый. Ибрагимка.
2: Ибрагимов.
3: Так то ж он мне, Ибраимка ж он мне шурум-бурум надавал с вошами, чтоб я его продавала на базаре, мама. Он же ж меня пистолетом пугал, ну, смертью ж меня грозил. Пиши, у всех повидаю, к чертовой матери, усе расскажу, пиши.
2: Вот так бы и давно.
0: В пьесе Островского «Последняя жертва» Раневская сыграла Глафиру Фирсовну, тетку главной героини Юлии Тугиной. Подобных теток и тетушек у Островского немало, но каждый из них, как драгоценный камушек, светится своим светом и играет своими гранями. И этот блеск человеческой характерности Раневская чувствовала замечательно. Она знала, как многообразно выражает себя, например, зависимость одного человека от другого. В купеческой торгашеской Москве рядом с миллионером Флором Федуловичем Прибытковым обязательно должна существовать и зависеть от него вот такая небогатая и многоопытная особа, как Глафира Фирсовна.
4: Здравствуйте, Флор Федулович. Вовремя ли я пришла-то?
5: Момент самый благоприятный к обеду-с.
4: Да я и не откажусь лишний раз пообедать. Совсем не обедать, не здорово. А по два, по три раза. Ха, хоть бы каждый день Бог дал.
5: Покорнейше прошу садиться.
4: О, присяду, присяду. О, окружил-таки я нынче Москву-то.
5: Да я сам только что вернулся.
4: Видела я вас, батюшка, видела. Я только от Юлии Павловны, а вы к ней.
5: Да-с. Я ей сегодня визит сделал.
4: И поговорили-таки с ней?
5: Говорил, только разговор наш был без результату.
4: А я-таки допыталась кое до чего. Тайности ее выведала.
5: Надеюсь, что вы от меня ваших сведений не скроете.
4: Все дочисто выложу, как есть. С чего начинать?
5: С чего угодно-с.
4: Так вот, приятель у ней есть. И очень близкий.
5: Так и ожидать надо было.
4: Дульчин он, Вадим Григорьевич.
5: Дульчин? Я его знаю.
4: И я его знаю. Года три назад он в одном знакомом доме сватался. Так я у него даже на квартире бывала. А теперь захотела узнать покороче. Есть у меня одна дама знакомая. Она сваха, так у нее все эти женихи на счету. Я с ней в ссоре немножко. 7 лет не кланяемся. Сейчас была у нее. Вот вести какие. Жених хороший, живет богато, шику много. Только говорит, если с этим женихом в хороший дом сунешься, так, пожалуй, прическу попортят. На какого отца нападешь? Другой разговаривать не любит, а прямо за шиньон.
5: Аттестат не очень одобрительный.
4: Надо как-то узнать, на какие он деньги живет. На свои или на чужие? А это, говорит, я вам скорехонько узнаю.
5: Так что же, значит, надо подождать?
4: Чего ждать-то? Пока он ее ограбит совсем?
5: Так что же мы можем предпринять?
4: А вы не мешайте только мне. Уж я похлопочу. Разобью я эту парочку.
5: В таком случае... Большую благодарность получите.
4: Да разве я из благодарности? Жалеючи ее делается. Конечно, я человек бедный. Вот Бог даст, зима настанет, в люди показаться не в чем.
5: Шуба за мной.
4: Отец родной, чтобы бархатом крыто, хоть не самым настоящим, чтоб хоть... Издали-то на бархат похоже было.
5: Для вашего удовольствия все будет исполнено.
4: Покорнейше благодарю. Тут я смотрю, вы как будто не в духе.
5: Да, неприятности есть от племянника.
4: От кого же ждать неприятностей, как не от своих? Который же вас огорчает?
5: Да все мотают, пьянствуют, только фамилию срамят.
4: А Лавр Миронович как поживает?
5: Вот, Лавр Миронович больше других и беспокоит.
4: Уж какой из себя видный, точно иностранец.
5: Ну, настоящий милорд. И сейчас слух идет, что деньги бросает, либо должает, либо уж кто его знает.
4: В надежде на вас действует. Дочку его, внучку свою. Вы облагодетельствовали, но, думает, и отцу что-нибудь перепадет.
5: Да чем же я ее облагодетельствовал?
4: Уж по всей Москве гремит вашего внучка. Кто говорит, дедушка даст за ней 200 тысяч, кто 300, а кто миллион. Миллион уж лучше, круглее.
5: Вот, извольте видеть. Я-то последний о своем благодеянии узнаю.
4: Да ведь не все верят.
0: Появление Лавра Мироновича, племянника Прибыткова, новый узелок в интриге, которую, как опытная кружевница, плетет и плетет Глафира Фирсовна.
4: Лавр Миронович! Лавр Миронович! Да ну-ка ты! Феномен, поди сюда.
6: Что вам угодно?
4: Как же тебе не стыдно так огорчать Флор Федоновича?
6: А про какое огорчение, извольте говорить?
4: Да как же, распустили молву, а у него и в помышлении не было.
6: Значит, с нашей стороны роковая ошибка? Рассудите, без денег женихов не найдешь, приманка нужна.
4: У него на уме было Аринушке сюрприз сделать.
6: Сюрприз?
4: Приехал бы в девичник, да выложил бы перед женихом бумажник. Вот, дескать, вам.
6: Неизвестно сколько-с.
4: Миллион.
6: А как? Как это дело поправится?
4: Ведь ты важен больно. Покорись мне, поправлю.
6: Да при всей важности в ноги поклониться готов. Ведь это роман, помилуйте. В жизни вдруг роман.
4: Ладно, выручим. Пойдем, за закуской потолкуем.
6: За закуской потолкуем.
4: Потолкуем. Мне около этого часу. Ага. Все как будто на пищу позывает.
0: Пьеса американской писательницы Вины Дельмор «Дальше тишина» сама по себе не блещет художественными достоинствами. Но Раневская играла, как бы не придавая этому никакого значения. Ей важна была прежде всего ситуация. Два старых человека, муж и жена, в конце жизни оказались не нужны собственным детям. Дети выросли, они воспитаны не столько родителями, сколько реальной жизнью, где все диктуется вовсе не законами любви и долга. Их план прост и деловит. Если отца согласилась приютить дочь, то старую маму следует отдать в убежище для престарелых. А мать есть мать. Она все равно любит, прощает, терпит. Она помогает сыну сказать ей правду.
7: Мама.
8: Что?
7: Мы все хотим, чтобы отец был здоров.
8: Я знаю, знаю.
7: Ну, врачи...
8: Что врачи? Говори скорее.
7: Врачи,
8: что
7: врачи? Ему что? Просто что? Рекомендуют переменить климат. И так как Ада... живет в Калифорнии.
8: Ой, ой, мы туда поедем с папой. О, боже мой, мальчик, какое счастье. Ой, как я рада. Ты знаешь, мне говорили, там всегда тепло. В всегда солнце.
7: Мама.
8: Ой, как хорошо, мой родной. Кади, поедем в Калифорнию. Это недалеко отсюда.
7: Мама, дело в том, что Ада может взять только папу.
8: Только папу. Только папу. А меня, меня. Не может, меня не может.
7: Мамочка.
8: Меня.
7: Понимаешь, она не может взять двоих.
8: А ты ей скажи, что мне не нужна комната, что я могу жить под лестницей, могу в чулане жить. Мама, я нужна папе. Он не может без меня. Он очень ослабел. Я не могу. Я не могу без него.
7: Но...
8: Как же теперь быть?
7: Мама.
8: Ну, поговори. Ну, попроси.
7: Мама.
8: Ну, уговори.
7: Мама.
8: Уговори, чтобы она меня взяла. Мальчик,
7: она
8: уговори.
7: Она не может.
8: Она не хочет меня взять. Моя дочь не хочет меня взять. Боже мой, что же мне теперь делать? Что же мне теперь делать? Он не может без меня. Он слабенький. О, Боже мой. Я готовить ей буду. Я буду хозяйством у нее занимать. Я ей помогать буду. Когда? Когда он уедет? Когда?
7: Через 2-3 дня.
8: Ой, 2-3 дня. Как это? Как же мне быть 2-3 дня? Я могу с ним проститься. Я могу с ним попрощаться.
7: Ну, что...
8: Это вы мне позволите, дети мои?
7: Ну, что ты спрашиваешь?
8: Боже мой, боже мой. Что же мне делать?
7: Мама.
8: Что мне делать?
7: Я должен тебе еще кое-что сказать.
8: Нет, не надо. Не надо. Ничего не говори. Я скажу тебе.
7: Мам, позволь мне сказать. Потому что я потом ничего не смогу сказать.
8: Нет, я раньше скажу. Боже мой. Мне не хочется обижать тебя. Но я не была счастлива в твоем доме. Мне всегда было одиноко в этой пустой квартире. Ты не будешь на меня сердиться, если я скажу, что я решила уйти от вас. Я хочу поселиться в Колдерском убежище для престарелых женщин.
7: Мама, мама.
8: Подожди, не перебивай меня. Я там не буду одна. Я найду там подруг моего возраста.
7: Мама, мама.
8: Дай мне договорить. Боже мой, я же раньше верила. Я верила, что мы с папой опять будем вместе. А теперь я вижу, что этого не будет никогда. Никогда не будет. Вот почему я должна поселиться в Колдерском убежище для престарелых женщин.
7: Мама, мама.
8: Подойди ко мне. Мне было трудно сказать тебе об этом. Но ведь тебе было бы еще труднее. мне это сказать? Подожди, подожди, подожди, вот что. Предупреди сестер и брата, чтобы они не говорили отцу, что я живу в приюте. Понимаешь? Пусть он думает, что я по-прежнему живу у тебя. Ты будешь мне пересылать его письма. Ты не будешь забывать пересылать мне его письма. Не будешь забывать. Не будешь. Это будет первая в моей жизни тайна от твоего отца. У меня еще есть одна тайна, мой мальчик. Но это уже между мною и тобой. Я никогда тебе этого не говорила. Ты мой мальчик, ты мой дорогой. Всегда был моим любимцем ты. Ай, голова. Нет, не провожай меня у вас. Нет, я одна дойду. Я одна дойду. Одна.

Министр культуры чуть не битый час уговаривал Субханкулова поехать в маленькое городишко, выросший на новых промыслах. Объяснял, что там собирается большое совещание, съедутся гости со всего Союза. Рассказал, что нефтяники отличились, и надо не ударить в грязь лицом, показать приехавшим, что хозяева не только хорошо работают, но и во многом преуспели в искусстве. Министр и просил, и требовал, Субханкулов ни в какую. Дескать, он совсем не знает нефти и вообще считает неправильным тащить на сцену всякие современные железяки. Пусть лучше едут туда те, кто помоложе. В приемной без конца трезвонили телефоны. «Нет, не принимает», — привычно отвечала секретарь. «Говорю вам, не может, понимаете, не может, он занят». Наконец Субханкулов стал собираться. «Ну как?» — снова спросил министр. Субханкулов стоял перед столом, придумывал, как бы поделикатнее и в то же время окончательно отказаться. И встретился с взглядом министра. Вместо прежней суровой требовательности в глазах у того мелькнула такая беззащитная мольба, что Субханкулов обреченно вздохнул. В аэропорту перед самым взлетом выяснилось, что он не одинок. Туда же готовить праздничный концерт для нефтяников летели артисты, музыканты, художники. Субханкулов вежливо кивнул своим попутчикам, но разговаривать с ними не стал, сразу прошел на посадку. В самолете он выбрал последнее кресло, утонул в нем, ругая себя самыми крепкими словами. Куда его потащило? Зачем? Во всем, что касалось искусства, особенно танцев, Субханкулов был предельно щепетилен. Как часто бывает, первые лет 20 он без конца грезил большой, чуть ли не мировой славой. А слава прошла стороной. Когда Субханкулов понял, что главная мудрость танца – это не только виртуозная техника, но и еще что-то более важное, составляющее сущность любого искусства, ему же оставалось только одно – прощаться со сценой. Не зря говорят, что танцевать после 40 – это все равно, что пытаться забраться на безнадежно крутую скалу. Субханкулов отказался от аплодисментов, бросил сцену, пошел в училище преподавателем. Когда у человека за плечами чуть ли не полвека, ему охотнее думается о прожитом. И не было, кажется, дня, чтобы Субханкулов не чувствовал горечи за свою неудачно сложившуюся карьеру. Жизнь отдал танцу, а что оставил в нем своего? Сурово спрашивал себя Субханкулов, сидя в кресле самолет. У каждого народа своя история, из века в век переходившие обычаи, традиции, размышлял он. Многие из них, быть может, устарели, отпали, но разве не вечны в танце тонкая и страстная поэзия, гордость и красота? Ты художник. Сумел ли ты в сегодняшнем увидеть вечное? Показать его народу. Пусть хоть капельку, хоть крошечку, но чтобы это было свое, еще никем до тебя не сказанное. Вот навязали ставить пляску нефтяников. А хочу ли я ставить ее? Понимаю ли, чувствую ли, готов ли к этому? Кому какое дело? Танцоры наверняка и пройти толком не могут по сцене, а у пляски ни либретто, ни музыки. Зря согласился. Может, вернуться обратно? Пока летчики обедают, возьму билет, этим же самолетом улечу обратно. В аэропорту их уже ожидала машина. Инструктор горкома партии, мужчина лет 30, в строгом черном костюме, довез всех до гостиницы, вежливо предупредил, что понадобится, не стесняйтесь, звоните. Внимание, обходительность хозяев понравились Субханкулову, на душе посветлело. Правда, в затею с праздником он все равно не верил, просто смирился, что назад хода нет.
помощники Субханкулову дали баяниста из филармонии Ильяса Кульшарипова. Веселый, неунывающий малый, Ильяс кинул за плечо баян, расплылся в улыбке. «Знаете, Рахимага, эх и рванем, солнышку жарко станет!» Субханкулов не хотел терять время. В тот же день познакомился со своими артистами. На выбор, по своему желанию, они исполнили для него татарскую пляску. И Субханкулов помрачнел. До этого он еще берег смутную надежду, что расстраивается зря, на месте все образуется и пойдет самым наилучшим образом. Но все разлетелось вдребезги. Случилось то, чего он боялся пуще всего. Артисты плясали, чтобы только плясать, без всякой мысли, страсти. Топали по сцене так, что над выскобленными половицами столбом велась пыль. Всех надо переучивать заново. А на это понадобится время. Уйма времени. «Еще что можете?» — хмуро спросил Субханкулов. Оказывается, могли еще башкирский танец. Сплясали его. Удивительно, новая пляска и по ритму, и по внешнему рисунку, так не похожая на только что исполненную, была ее бессмысленной и бесцветной копией. А танцоры плясали и, как ни в чем не бывало, довольны и дружно улыбались. Субханкулов растерялся. Неунывающий Ильяс дунул на чуб, свалившийся на глаза, плутоват подмигнул, дескать, показали класс, оторвали. Субханкулов разозлился, сердито предупредил Ильяса, чтобы он не фокусничал, играл толком, заставил повторить обе пляски. На этот раз девушки словно иначе услышали мелодию. В них проснулось дремавшее дотоле вдохновение. Танец обретал осмысленный рисунок. «Ну, эти, пожалуй, не безнадежны», — отметил про себя Субханкулов. «Можно научить. А ребята — гиблое дело». Ребята ни за что не хотели признавать музыку, только и ждали, когда баянист рванет, и с такой яростью топали по сцене, что, казалось, выбивали из половиц не только пыль, но и гвозди. Немного обвыкнув, приглядевшись, Субханкулов стал различать и ребят. Один из четырех, самый рослый и статный, явно верховодил в квартете. Остальные во всем копировали его. «Атаман!» — окрестил его Субханкулов, с мелочным раздражением замечая, как у того над тонкими черными усиками прыгает пышный чуб. Нестерпимо хотелось подойти и сорвать как маску эти противные усишки. Субханкулов, без конца останавливая пляску, требовал, чтобы танцоры топали полегче, долго и обстоятельно растолковывал: татарскую пляску исполняйте мягче, на полступни, а когда пляшете башкирскую, шпарьте на всю ступню. Надо понять главное, откуда что началось. Татарские — от тихих заливных лугов, а башкиры — народ горный, уральцы, отсюда резкость, темперамент. Субханкулов увлекся, совсем забыл, что перед ним не профессионалы, а всего лишь любители. И своей лекцией только испортил дело. Танцоры совсем уморились, а он только-только входил в роль. «Бог ты мой!» — рявкнул он на атамана. «Можешь ты хоть раз по-людски пройтись по сцене? Дай-ка руку!» Атаман ухватился за его руку. Вместе с ним прошел круг, потом другой. А на третьем закапризничал, остановился. «Это бы еще полбеды!» Усатый вдруг яростно стряхнул с головы тюбетейку, скинул с себя казакин, рубаху, шаровары. За ним стали раздеваться остальные. Девчата робкой стайкой забились в угол. Субханкулов опешил, кинулся уговаривать своих артистов. «Вам хорошо, отпрыгал тут и привет», — сердито ответил за всех атаман. «А нам в ночь на вахту, 7 часов с трубами ломаться». Ребята даже не прощались, ушли. Девчат Субханкулов отпустил сам. «И мне психануть, что ли?» — подумал он и откровенно позавидовал ребятам. «Им что? У них самодеятельность. Захотел — пришел, не захотел — ушел».
Илья, сплутовато улыбаясь, уложил в футляр баян, дунул на чуб, принялся утешать: «Не горюйте, Рахим-ага, когда муха колотила стекла? Машина закручена, назад ходу нет, пусть попробуют, не придут». Ночью Субханкулов спал плохо. Ворочался на койке, слушал, как за стенкой громко разговаривают, вернувшись с репетиции, артисты, музыканты. Злился, что они еще могут спорить, смеяться, что-то обсуждать. На соседней койке, разметав руки, беспечно спал Ильяс. Ему хоть бы что. Зачем я тут? Допустим, пляска получится. Гости будут аплодировать, восхищаться талантом нефтяников. А ведь всего этого на самом деле нет. Крепкие, неистовые парни, влюбленные в искусство, как и до меня, будут топать по лошадиному на сцене. Задолго до рассвета город зашуршал шинами, заурчал моторами вахтовых автобусов, развозящих людей по дальним промыслам. Стекла в окне задребезжали, и Субханкулов проснулся. Надо уезжать отсюда. Лучше не тянуть. Прямо сейчас же, твердо решил он, умываясь. Сейчас пойдет на вокзал, узнает расписание, возьмет билет. Отругают? Ну и пусть. Что ему, тешить чужие капризы? А Ильяс безмятежно спал. Субханкулов позавидовал детской беззаботности баяниста. Постоял, поправил свесившееся одеяло и тихо прикрыл за собой дверь. На улице ему просигналила машина. Субханкулов метнулся в сторону, но «Волга», чуть присев на задние колеса, качнулась и остановилась. Из машины высунулся какой-то очкарик в мятой серой кепке. «Товарищ балетмейстер!» Субханкулов вгляделся и узнал вчерашнего инструктора, встречавшего их в аэропорту. «Куда это вы в такую рань?» — спросил инструктор. Субханкулов растерялся. «Да вот, вышел подышать озончиком». «О, это хорошо! Озончик у нас не тот, что в Казани, полезный, с нефтишкой!» — заулыбался инструктор, зачем-то вылезая из машины и по-товарищески протягивая Субханкулову руку. На этот раз инструктор был в грубом зеленом дождевике, в брезентовых сапогах и скорее смахивал на заправского бурильщика, чем на горкомовского работника. «Ну как, ребята, показались?» — спросил инструктор и, не дожидаясь ответа, принялся нахваливать. «Не орлы, львы! Во дворце подметок не напасутся!» «А я на промысел собрался, решил посмотреть, что там. Хотите вместе?» Субханкулову стало как-то неудобно отказываться от такого любезного приглашения. Он торопливо полез в машину и, только плюхнувшись на сиденье, растерянно подумал: «Когда же за билетом, не успею?» Город проехали молча. Потом «Волга» вылетела на тихую лесную дорогу, в стекла бился ветер. Инструктор снова заговорил: «На работе у нас народ золото, а вот с культурой туговато. Все есть, новый город, новые люди, вон какой дворец отгрохали, а писателей, артистов, музыкантов к нам не затащишь». Он словно угадал мысли Субханкулова, осторожно взглянул на него: «А ребята у нас молодцы. Видали, как бацают? Бурильщики. Только сменятся с вахты, бегут на репетицию. А Каюмов-то молодцом, способный дьявол». «Какой Каюмов?» — Субханкулов насторожился. «А вчера плясал, разве не приметили? Крепкий такой в плечах. Усатый? Во-во! А парень он золотой. Как только успевает, и в вечерний техникум ходит, и пляски такие закатывает». «Ах, вот оно что!» — чуть было не закричал Субханкулов. «Значит, вчерашние пляски каюмовские. А я так осрамил его, при всех расхаял чужую работу. Понятно, почему тот так взвился». Машина въехала на зеленую поляну. Инструктор легко выскочил из нее, взглянул на вышку и, словно приехал к себе домой, по-хозяйски направился на буровую. Субханкулов двинулся следом, но возле покатых мостков взглянул на свою белую дачную шляпу,
шелковый летник и остановился. Мостки были грязные, заляпанные цементным раствором, нефтью. На дощатом настиле валялись какие-то замасленные детали, лежали толстые, как бревна, трубы. Инструктор уже ходит среди бурильщиков, разговаривает с ними. Субханкулов принялся разглядывать вышку. Высокая, островерхая, многоэтажно переплетенная толстыми стальными трубами, вышка уходила в небо, в белые облака. Пахло солнцем, лесом, озонной свежестью. Облака медленно текли над вышкой, и казалось, что она, стараясь догнать их, медленно кружится на одном месте, сейчас остановится, чуточку подумает и полетит. У Субханкулова закружилась голова. Он закрыл глаза. Тело стало легким, будто невесомым. Он вдруг почувствовал, как где-то из самого потаенного уголка сердца стала подниматься давным-давно забытая мелодия, подхватила и понесла его над лесом, вышкой, облаками. Музыка ширилась, росла, вырвалась на простор и, забивая грохот, шум моторов, неудержимо понесла его вперед. Субханкулов был в том состоянии подъема, экстаза, какое приходило лишь в редкие минуты вдохновения, и, не отдавая себе отчета, оскальзываясь и спотыкаясь, он побежал по мокрым черным мосткам. На буровой он остановился. Прямо на него, откуда-то из белого облака, с грохотом летела большая черная труба. Субханкулов отпрянул назад, с ужасом думая о том, что труба настигнет его. Однако перепугался он зря. К трубе ринулся кто-то большой, сильный, в брезентовой куртке, в рыжей, как у пожарников, каске, зацепил ее железным крюком, и она тютелька в тютельку вошла в другую трубу, чуть-чуть выступающую, зажатую клиньями в центре круглой плиты. Один из бурильщиков мазнул по резьбе лохматой кистью с жирной смазкой. Черный неподвижный станок, как живой, откуда-то сбоку двинулся на трубу, ласково охватил ее и пошел раскручивать. Пошел! В следующий миг Субханкулов заметил, как первая труба скрылась в скважине, а прямо на него полетела из облаков другая. Бурильщики ринулись на нее, снова зацепили крюком. Работяга станок обнял ее, закружил. Все это происходило буквально в секунды, в каком-то ладном спором ритме, и делалось завидным, просто артистическим искусством и ловкостью, напоминая дружный слаженный оркестр. Субханкулову казалось, что он слышит, как звонкие барабаны, флейты, фаготы и тонкоголосые скрипки славят великое трудолюбие человека, поют гимн труду. Вдруг он уловил ритм своей будущей пляски. Он еще не знал, даже не представлял, какой она будет на сцене в жизни, но в сердце его подымалась и росла незнакомая музыка. Он почти представлял себе яростных, неистовых танцоров. Наконец, волна воображения схлынула. Субханкулов пришел в себя, огляделся и заметил возле большой лебедки еще одного бурильщика. За тормозом, как дирижер за своим пультом, стоял усатый атаман Каюмов. Когда он вернулся, возле гостиницы дежурило маршрутное такси. На парадном крыльце, собранные в дорогу, кучно стояли сумки, саквояжи, чемоданы. Перед окошечком дежурного администратора толпились возбужденные музыканты, артисты.
Кажется, они обрадовались Субханкулову, дружно набросились на него. «Ты куда запропастился, Рахим?» «Что стряслось?» «Ничего, машина дожидается, ехать надо». «Я спрашиваю, что стряслось?» — нетерпеливо переспросил Субханкулов. С баяном на плече к нему подошел Ильяс и, как всегда, лукаво улыбаясь, показал телеграмму. Министр писал, что совещание откладывается, разрешал сегодня же вернуться в Казань. «Ну, понял?» — сразу спросили несколько человек. «Давай, собирайся, поехали!» Субханкулов молча вернул телеграмму. «Ну что ж, в добрый путь. Зря такси держали. Мы с Ильясом остаемся». Это было трудное лето.

открывал для себя мир маленького, ранее неизвестного ему города, чьи жители творили эти победы. Теперь он живо представлял вышку упрямых людей, неистово пробивающихся в далекие подземные пласты, туда, где хитрый и таинственный Девон запрятал свои сокровища. В воображении его все четче возникал рисунок пляски, в которой как бы вместе сойдутся давнишняя легендарная старина и сегодняшняя новь, таинственная сказка и вот эти сильные, смелые до отчаянности ребята. Все, что было с ним прежде, постепенно тускнело, забывалось, а за сегодняшнее ему становилось боязно. А вдруг танец не получится? Субханкулов долго создавал либретто своей сегодняшней сказки, заставлял композитора снова и снова проигрывать музыку, сам ходил по красным уголкам по одному, отбирая исполнителей, учил их постигать древнюю мудрость танца. Ребята уже не топали так, словно пытаясь проломить пол, плясали легче, изящнее, и самое важное, слушали музыку, старались понять ее. Субханкулов постепенно перестал хмуриться. В особенно сложные моменты, без которых он вообще не мыслил своей пляски, забыв свой возраст, он выходил на сцену с кем-нибудь в паре или круг за кругом плясал один. Первый круг Субханкулов нарочно проходил небрежно, лениво, с шутливой присказкой «А нам 50». И смотреть на его худую фигуру было забавно и смешно. Во втором круге Субханкулова носила по сцене с какой-то небывалой легкостью. Пляска становилась то грустной, задумчивой, то переходила в стремительный вихрь. И он летал среди танцоров, скороговоркой покрикивая «Нам уже 60!». А на третьем кругу Субханкулов выкидывал такие коленца, так озорно и счастливо отплясывал, что ребята в такт музыке гикали и свистели, а девчата восторженно визжали. Он чувствовал, чем больше в нем искренности, непосредственности, тем больше верят в него ребята. Не было случая, чтобы кто-нибудь не пришел на репетицию или опоздал. Никто не сердился, когда балетмейстер долго, терпеливо и наверняка нудно объяснял ошибки. Репетиции его утешали, радовали, зато предстоящий концерт пугал все сильнее. Ильяс оказался толковым помощником. Парень обошел в городе всех гармонистов, переслушал и отобрал троих. И когда квартет баянистов дружно подхватывал лихой ритм танца, Субханкулов сам зажигался счастливым желанием ринуться в пляс. Атаман Каюмов взял на себя заботу о костюмах. «Попробуй, не успей!» — сразу укротил он мастера ателье, захныкавшего о нехватке материалов. «Ты чуешь, кто у тебя в заказчиках? Нефтяники! У меня, ребята, народ серьезный. Где-нибудь встретят, так попробуй докажи, что ты не верблюд!» Заказов набралось много. Первым делом надо было одеть хитрого и скупого царя Девона, подобрать наряд для сильного бурильщика Батыра, его плясал сам Каюмов, для красавиц, дочерей матери земли, для ликующего народа. Это вам не массовый пошив, работа тонкая, сложная, хлопот доставала, но ровно через месяц Каюмов привез во дворец целую охапку костюмов, лихо притопнул каблуками и отрапортовал Субханкулову: «Товарищ балетный мастер, боевое задание выполнено, костюмы выбиты, принимайте!» Субханкулов растроганно и благодарно улыбнулся бурильщику. Вообще в этот день было много радости. Артисты сразу стали примерять костюмы, сама собой возникла репетиция. Субханкулов даже перепугался, сейчас они переволнуются, перегорят, а на сцену выйдут без первозданного чувства открытия и вдохновения.
Наконец

Наступил день концерта. Это было уже осенью. Весь вечер шел долгий теплый дождик. Субханкулов еще надеялся, что никого не будет, что концерт придется отложить, и тогда у него снова останется надежда на счастье, удачу. Но народу пришло много, в зале негде было сесть. Субханкулов ходил за кулисами среди танцоров, одетых часа за два до начала, и хотя знал, что это совершенно бесполезно, без конца советовал: «Не торопитесь на выходе, собьетесь». Все-таки у него хватило выдержки, чтобы уйти в зал к зрителям. Зал жил своими заботами, шушукался, кашлял, шуршал конфетными обертками. Субханкулов испугался рядов, полных нетерпеливого ожидания. Его заколотил страх. Жуткая, кажется, еще никогда так сильно не переживаемая боязнь провала постепенно, по крошечке, по капельке, овладевала им. Он решил не смотреть на сцену. Зачем? Он и так знал, что там будет. Правда, музыка подбадривала его, но все равно он так и не поднял головы, стараясь думать о чем-нибудь постороннем.

со сцены легко, плавно потекла в зал грустная мелодия. Субханкулов догадался. Из-за кулис, покачивая прозрачными крыльями, в костюмах дочерей матери земли выплывают девушки. С плеч у них струятся густые черные косы, и когда девушки сходятся в хороводе, волосы сливаются в один черный поток. Поток бился в тесном кругу, то исчезал совсем, то, пытаясь выбиться на простор, расходился упругими волнами.

Вдруг разом заиграли все четыре баяна. Словно завыло, загудело вьюга, а в хоровод печальных девушек, небрежно и властно покачивая белыми кистями кушака, вошел могучий царь Девон со своей свитой, закружил вокруг красавиц, бил сильными крепкими крыльями. И тут же на сцене появился бурильщик с стальным буром через плечо. Хранители грозного Девона яростно наскакивали на незваного пришельца, но как от скалы отлетали от него. И, наконец, на сцене остались двое. Хитрый, коварный хозяин подземного царства, царь Девон, и простой бурильщик. Они долго боролись, бились на кулаках, тянулись поясами. Казалось, что свирепый Девон сомнет, растопчет отчаянного пришельца, но бурильщик вырывался из его могучих объятий, и схватка разгоралась с новой силой. С каждым разом грозный царь слабел, выбивался из сил. Уже не он был хозяином в этом царстве. Наконец бурильщик схватил ослабевшего соперника, приподнял и с победным кличем бросил его через себя. Обрадованно встрепенулся хоровод, красавицы-дочери матери земли белыми волнами стремительно понеслись на свет навстречу ослепительно яркому солнцу. Это была сказка, простая, незатейливая и одинаково привлекательная детям и старикам. Та самая сказка, которую Субханкулов открыл здесь, на далеких, еще не обжитых до конца, промыслах. Героями и творцами, которые были они, эти люди, сидящие в зале. А он взял и переложил ее на язык танца. Зал на какое-то мгновение замер после поединка грозного царя с отчаянным бурильщиком. Потом словно опомнился, дружно захлопал, загрохотал аплодисментами. А на сцену лавиной вынеслись ребята и девчата, неудержимые в своей радости. Начался праздник страстный и многолюдный сабантуй. Трепетали на шестах расшитые полотенца. Вперемешку с разноголосыми саратовскими гармошками лихо заливались тальянки, какое-то небывалое разноцветие костюмов русских, украинских, чувашских, марийских, татарских и еще каких-то совсем редких. Все это сплелось в радужный вихрь и закружилось на сцене.

Субханкулов опомнился. Волнение, которое прошло по рядам и овладело залом, передалось и ему. Он поймал себя на каком-то диком желании вскочить с места, озорно затопать по-мальчишески, что есть мочи завопить на весь мир «Давайте, родные!». А когда на сцене стали подкидывать счастливого, улыбающегося Каюмова, в зале творилось что-то невообразимое. Зал ликовал, аплодировал, ревел бис. Необыкновенное чувство радости, вдохновения переполнило Субханкулова. А к светлому восторгу примешалась и терпкая капля грусти. Почему все это пришло к нему так поздно? Спотыкаясь, Субханкулов побежал из зала. Он торопился пробраться мимо хлопающих, улыбающихся людей, которые удивленно смотрели на него, переглядывались друг с другом и никак не могли понять, почему этот уже не молодой, совсем седой человек плачет и не вытирает слез, текущих по его лицу.

0: Скорая слушает. Что случилось? Сколько лет больному? Ваш
1: скорая
0: адрес?
1: Слушает.
0: Записываю. Проспект Мира, 76, что квартира.
1: Вы 16.
0: Телефон есть? Так, так, записываю. Фамилия
1: что
0: больного?
1: Говорите адрес.
0: Хорошо.
2: Телефон есть?
0: Хорошо. Машина выезжает.

0: Опять нас на вызов. Больше некому.
1: Сапегин, за дорогой лучше следить. Шину-то не сменили? Опять на лысых катаемся. О, он как заносит.
0: У меня, между прочим, Светлана Афанасьевна, имя, отчество есть.
1: Коля, что это вы читаете?
2: Что? А, да вот книга интересная. Способы открытия и изучения памятников старины.
1: Вон как.
0: Чудной ты парень, Колька. Первого такого вижу. У нас все будущие склифосовские лекции зубрят, а ты все книжки какие-то посторонние читаешь.
2: Да не мое, видно, это дело медицина. Не бы в археологию. А у меня от этой медицины мозги как коктейль становятся.
1: Вы что это, серьезно?
0: Эх, дрянь эти коктейли. Я один раз в гостиницу в Москву зашел, дружка фронтового навестить. Ну, пошли мы в бар, а там уж ничего, кроме коктейлев-то и нет. Выпили мы их, кисленькие такие, а удовлетворения никакого.
1: Помолчите. Подъезжаем.
3: А куда повели-то, а?
4: Милиция.
2: Светлана Афанасьевна, вы посидите, я сбегаю. Вроде наша помощь уже не нужна.
1: Нет, давайте вместе.
0: Вот чертова баба. Покрышки, видите ли, лысый. А что мне делать, если других не дают? Ну ничего, с завтрашнего дня уйдет она от нас. А с этим малолетними уж как-нибудь справлюсь.
5: Вызываем машины в районе Зюзинской улицы. Вызываем свободные машины в районе Зюзинской улицы. 14:47, ответьте диспетчерской.
0: А наша работа кончилась. До Зюзинской нам 40 минут топать. Да и не нас, Маринка диспетчер зовет.
6: Марина, 14:47 слушает. 14:47 слушает, Марина.
5: 14:47, принимайте вызов.
6: Давай.
0: О, Шлемов отзывается. Он у нас передовой. А мы кто на пенсию, кто машину в ремонт, Колька на сессию, а я в деревню к братану. Отгул.
7: Что? Пустой номер?
2: Драка была. Там милиция. Никто серьезно не пострадал.
1: Ну, поехали. Вызовы были?
0: Да вроде...
1: Были или не были?
0: У нас Зюзинская инфаркт вроде. Только там 14:47 Шлемов откликнулся. Они в том районе.
1: Ну, что ж. Давай возвращаться.
0: Ну что ж, возвращаться, возвращаться. Молодые дрались-то.
2: Да, конечно, не пенсионеры.
0: Ах, если бы моя воля, я бы этих молокососов, из-за которых скорая помощь зря гоняю, я бы их...
2: Че, топили бы, а, Иван Никонорович?
0: Ну, топить не топить. А ремнем бы хорошим, флотским.
2: Он как ваш.
0: Во-во, да чтоб неделю сесть не мог.
2: А что это, вы всегда такой рассудительный были, а? Даже молодым не дрались?
0: Да нет, приходилось, только... Помню, под Севастополем была там у нас одна ситуация. Бушлаты мы, значит, сбросили. Полосатая смерть, так нас фашисты звали. Ну, ты, Колька, это только в кино видел. Ну и, значит, в подвал маслобойки спрыгнули втроем, да в темноте. Стрелять-то уж тут нельзя, и они, и мы понимаем. Своих скорее зашибешь. Вот там-то я и развернулся по всей балашихинской стратегии.
2: Да мы знаем, Иван Никонорович, как вы воевали-то. Видели ваши ордена в День Победы. Ох, и представительные вы были, прям как генерал.
0: Да брось ты.
2: Да чего брось ты? Помните, Светлана Афанасьевна, мы в этот день в театр заезжали, укол актеру делали.
1: Да-да, помню.
2: А помните, мы выходим из театра, Сапегин прям как Бурденко, грудь колесом. Все народные заслуженные артисты ему руку жмут. А какой-то старичок так растерялся, приезжать почаще, говорит.
0: А я Бурденко твоего, между прочим, видел. Воинственный был. А вот генерал одного спасти не смог. При мне это было. Я в том же госпитале лежал, когда он генерал-то оперировал.
1: Врачи не боги, Иван Никонорович. Может быть, Бурденко поздно вызвали. Да и медицинская техника разве такая, как сегодня была. При сегодняшнем состоянии медицины, может, и Коля он того генерала спас. Вы меня очень огорчили, Коля. Как-то вы сказали, что медицина не ваше дело. А зачем же вы тогда пришли к нам?
2: Да как вам сказать, Светлана Афанасьевна? Вот когда у меня мать умерла, мне 14 лет было. И вот вбил я себе в голову, что если бы я был врачом, я бы ее спас. Вот и пошел в медицинской. А теперь вижу, какой из меня спаситель. Бурденк, Склифосовский. Да из меня обыкновенного-то врача не получится. Нет у меня для этого данных, вот и все. Характер не тот.
0: Да брось ты заливать, Колька, характер. Понял, что работа не мёд и в кусты. Археолог. Что, небось, там больше платят?
1: Сапегин, зачем это вы все время стараетесь хуже казаться, а?
0: А специально. Я ведь все равно для вас сквалыга. Это уж точно.
1: Да что с вами, Иван Николаевич? Рад, наверное, Иван Никонорович, что ухожу я, а?
0: А не без этого. Я теперь себе милашку такую найду. Ого, а чего? С Сапегиным каждый за честь работы посчитает. Правильно я говорю, археолог.
2: А с вас, Светлана Афанасьевна, Магарыч, между прочим, полагается.
1: Вот как?
2: Да, два таких мужика у вас 2 года под началом. Отметить бы не грех.
1: А вот в половине 12-го кончится наша смена. Прямо ко мне домой, милости прошу. О,
0: вот это другой разговор. О, а время-то, между прочим, 20 минут 12-го. Пока доедем то да сё, вот тебе и смене конец, а?
1: Иван Николаевич,
0: а?
1: Не спеши. Еще чуток. Ладно?
0: Да я что...

0: Вот все хотел тебя спросить, Афанасьевна. Ты чего не красишься-то, а? Фигура у тебя еще подобранная, а волосы, как у этого, у Черномора.
1: У кого, у кого?
0: Ну, не знаю там, у кого. Ну, в общем, белая вся. Вроде раньше-то ты за собой следила.
2: Раньше-то? Да, действительно. Да все руки не доходят. То одной дочке помогаешь, то другой. И внучек у меня три. Все бабки стараются их подкинуть. Младшая дочка с зятем в вечернем институте. Да. Не в этом дело. На пенсию ухожу, Никонорович. Вот махнул рукой на себя.
1: А у тебя, Никонорович, ни одного седого. Как будто не переживал ты ничего.
0: Да у меня и 90 лет, когда в гроб класть будут, седого волоса не найдут. Порода такая. А насчет переживаний да горя всякого тоже Бог не обделил. Если б тебе столько выпало, ты б Колька давно бы уже в раю с ангелами в футбол играл.
2: Ну ничего, я распускаться не буду. Решила, уйду на пенсию, на выставки, в кино, в музеи ходить буду. И вообще надо быть современной бабушкой.
0: Да это все так говорят, Афанасьевна.
2: Дело наше, оно очень хорошее. Оно подтягивает человека, понимаешь? Правильно говорят, хорошо, когда дело твое выше тебя. Тогда в жизни смысл есть.
1: А уборщица в таком случае что делать? Вряд ли пол мыть самое высокое на свете дело.
2: Да, наверное, потому и старается, чтобы таких профессий не стало. Ну ладно, Иван Николаевич, вызови еще раз диспетчерскую. Чего она молчит?
1: Светлана Афанасьевна, уже к 12 время, а? Столько машин на линии, кроме нас.
0: Да я специально приемник выключил, чтобы поговорить хоть напоследок спокойно.
2: Ну, спокойно, мы у меня дома поговорим. Включайте.
3: 14.61, ответьте диспетчерской. 14.61, ответьте диспетчерской.
4: Марина, 14.61 отвечает. Мы в районе Крымского моста.
3: Светлана Афанасьевна, можете принять вызов?
4: Конечно.
3: Но ваша смена уже кончилась.
4: Ну, давай адрес.
3: Улица Кропоткина. 8. Квартира 5. Вход со двора.
4: Предположительный диагноз?
3: Не поняла я, какой-то истерический мужской голос звонил.
4: Ну, все-таки что он говорил?
3: Что-то с сердцем. Возраст больного 69 лет. Вы уж извините, все машины в разгоне. Я как чувствовала, что вы где-то в этом районе.
4: Все, поняла. Принимаю вызов.

0: Сюда, наверное. Вон мужчина в белой рубашке руками машет. Кропоткина 8. Скорую вызывали?
1: Да, да. Во двор, пожалуйста.
2: Коля, вы проверили сумку?
3: Да, все окей.
2: Ну, идемте, Коля. Сапегин, вы тоже. Может понадобиться срочная госпитализация.
0: Ладно.
4: Вот сюда, проходите, пожалуйста.
3: Спасибо.
4: Вам помочь?
3: Нет, нет, спасибо.
5: Лифт есть? Да, вот, здесь.
3: Какой этаж?
4: Четвертый, нажмите. Это мой тесть заболел. Дело в том, что мой тесть известный полярный летчик. Коршилов Захар Дмитриевич. Может, слыхали?
6: Доктор, сюда, это к нам.
2: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
6: Я Коршилова Мария Никитична.
7: Где можно вымыть руки?
6: Пожалуйста, проходите сюда, на кухню.
7: Больной в сознании?
6: Да, вроде бы. Там наша дочь.
3: Это моя жена.
7: Что-нибудь из лекарств давали?
6: Да, доктор, он только валидол принимает.
7: Так, а что говорит лечащий врач?
6: Доктор, не лечится он.
7: То есть как?
6: Ну, не признает он врачей. Вот такая история. Вы уж извините.
3: Глупо это как-то.
7: Помолчите, Коля. Проводите меня, пожалуйста, к больному. Да. Пойдемте, Коля.
6: Пожалуйста, вот сюда проходите.
7: Сапегина, вы пока останетесь здесь.
4: Есть. А врачиха-то хорошая?
0: Кто?
4: Ну, врачиха.
0: А, Светлана Афанасьевна-то? Знатная врачиха.
4: Да. Вот ведь глупость какая получается. Нет, ну кто бы мог подумать? Ведь из-за ерунды же. Нет, нет, нет. Пусть что угодно, лишь бы только живой.
0: Теща у тебя вроде спокойная такая, а ты что-то места себе не найдешь. Все взад-вперед бегаешь. Садись. Наше дело теперь ждать.
4: Да поспорили мы с ним сегодня. Да и не так, чтобы очень.
0: А, совесть, значит, гложет, да?
4: Черт знает что. Я же был предельно корректен.
0: Диспетчерша наша говорила, что не в себе мужчина звонил. Это ты, что ли?
4: Да, конечно, я. Кто же еще? Он не велел звонить. А они разве против него пойдут? Вот мне и пришлось бежать в автомат.
0: А зачем автомат? Вот же у вас телефон-то.
4: Если бы Захар Дмитриевич услышал, он бы меня этим телефоном.
0: А почему это он не уважает докторов-то?
4: Да, это долгая история.
0: Ну, наши-то с ним быстро справятся. Не таких обламывала. Ты не смотри, что она женщина. Дух у нее железный.
4: Постойте. Постойте. Что-то тихо. Может, он уже умер?
0: Да заткнись ты. Если бы чтобы серьезные, вот тогда бы действительно шум был. Колька бы носился со всякими припарками и до льдом. Ну, в общем, не твоего ума дело.
8: Рюмочку не хотите?
0: На работе не пью.
4: А я себе позволю.
0: Так ведь еще хуже будет.
4: Да хуже уж некуда.
0: Постой. Это не за выпивку он тебя ругал-то?
4: Ну, о чем вы говорите? Ну, я же взрослый человек.
0: Да поставь ты, Господи, бутылку обратно. Ну, куда тебе пить-то? Тут дело серьезное, а ты под ногами будешь мешаться.
4: Хорошо. Все. Поставил. Я ведь никогда не злоупотреблял.
0: Злоупотреблял.
4: Ну, что там?
9: Ну, выгнали меня.
4: Это моя жена. Что там происходит, Катюш?
9: Слушает его, осматривает.
4: А он?
9: Да молчит, ни слова не выговорил.
4: Да, значит, плохо дело. Прихватило.
9: Разве отца поймешь? Искоса на врачиху поглядывает, а меня и матери будто и вовсе нет.
0: Нравный, видно, мужчина.
4: Да, и надо ж такому случиться. Ведь мы и так. Что скажет Захар Дмитриевич? Что подумает Захар Дмитриевич? Только бы Захар Дмитриевич не узнал. И вот, пожалуйста, поговорили, а?
9: Игоревичек, ну что с тобой? Успокойся, не ты же виноват, что ему стало плохо. Годы, север, война. Вся жизнь его сегодня ударила по сердцу. А ты себя, дурачок, винишь.
0: Ну и баба тебе, зятек, досталась. Почему это только природа так рассудила? Чем мужик хлипче, тем баба сильнее.
9: А вы не болтайте, чего не знаете. Ну, успокоился?
4: Да, конечно, конечно.
9: Ну, молодец, дайте отцу.
0: Постыдились бы. Отец, может, за стенкой умирает, а они...
9: Да не умирает он. И не умер бы, даже если бы вы не приехали. Вы не знаете моего отца.
0: Да, видно, здорово он вас воспитал.
9: Да уж воспитал.
0: Ну ладно, однако я к больному зайду.
9: Нельзя. Ваша Склифосовская не велела.
0: Ну, мне-то лучше знать, можно или нельзя.
7: Подождите, Сапегин. Пульс.
3: Наполнение слабое.
7: Давление.
3: 60/30.
7: Приготовьте шприц. Кофеин и морфий.
3: Хорошо. Шприц готов.
7: Ну вот, теперь после укола ему станет легче.
6: Может быть, что нужно? В аптеку сбегать или...
7: Нет, пока ничего не надо. Вы, Мария...
6: Никитична.
7: Мария Никитична, вы идите. Я посижу.
6: Хорошо.
7: Так будет лучше. Коля?
3: Да?
7: Приготовьте грелки и прокипятите инструменты.
3: Хорошо. Светлана Афанасьевна, в больницу не нужно звонить. Может быть, койку закажем?
7: Спокойно, Коля. Идите.
3: Хорошо.
10: Доктор, что вы за мою руку цепились?
9: Пульс держу.
10: Так он же не убежит.
7: Позвольте уж это мне знать.
10: А почему, доктор, вы не говорите мне? Лежите спокойно, больной. Вам разговаривать вредно.
7: И так долго молчали.
10: А почему вы это решили?
7: По вашему давлению?
10: Ага. Да. Я вообще-то не очень разговорчивый.
7: Боли прекратились?
10: Да, вроде...
7: Должны были прекратиться.
10: Ну, если должны, значит, прекратились.
7: Ну, тогда вам действительно лучше помолчать.
10: Ну что ж, раз приказано, значит, помолчим. Доктор, а вы через день работаете?
7: Сутки.
10: А
7: потом 2 дня отдых.
10: Ну и как? Трудновато?
7: Ну, привычка, знаете.
10: Угу.
7: А ведь я вас помню.
10: Угу.
7: Портреты ваши.
10: Ага.
7: Еще до войны.
11: Чуп у вас красивый был. Я только замуж вышла, так муж мой ревновал к вам.
10: Ну, тогда, значит, раньше нам надо было встретиться.
11: Я мужа любила.
10: А он что, погиб?
11: Да, в 41-м, в ополчении. Видел плохо.
10: Да. Ну, а дети есть?
11: Две дочки.
10: Замужем?
11: Обе.
10: А внучата?
11: Трое.
10: А меня в дедовское звание так и не произвели. Нет. А сами уж за 30.
11: Ну, еще успеете и дедом, и прадедом стать.
10: Не надо. Не надо мне мозги вкручивать, доктор. Не
11: меня
10: надо.
11: Меня Светлана Афанасьевна зовут.
10: Я все равно не запомню. Не запомню. Понимаете, память уж не та. Да вы же сами говорите, давление там всякое.
11: Ну, знаете, у меня вот один знакомый был, так он от давления себя сам страховал. Заденет стул, и нет, чтобы сдержаться, да поохать, а он развернется и ногой по этому стулу. Ему начальство слово, а он в ответ 10.
10: Приятный человек был.
11: Талантливый.
10: Понимаете, доктор, я не могу сегодня умереть. Вы уж, доктор, постарайтесь.
11: Я-то постараюсь. Только вы мне должны помочь.
10: Ага, я все сделаю.
11: Вы должны мне верить. Верить и слушаться.
10: Да-да-да, гляди, какой генерал нашелся. Я буду и верить, и слушаться.
11: Ну, тогда я вам не дам умереть. Ну как? Чувствуете боль?
10: Боли? Да боли, они... Они у меня за последние лет 10 не прекращаются. Вот, вы знаете, по ночам особенно.
11: И вы ни разу... Не обратились к врачу.
10: Вот ведь успели. Вот успели все-таки нажаловаться.
11: Это же форменное самоубийство. Неужели вам не стыдно? Ведь вы же взрослый человек.
10: Да, это верно, конечно. Верно. Только...
11: Что только?
10: Друг у меня был. Тоже летчик. Тоже полярник. В войну мы с ним в авиации дальнего действия служили. Берлин вместе бомбили.
11: Ну и что случилось с вашим другом?
10: В бою как заговоренный был, ни царапинки. А вот уже в 45-м аппендицит у него разыгрался. Начал его врач осматривать. Генерал, профессор, ну, живот мять. И друг мой умер. Умер, друг. Гнойник профессор раздавил.
11: Ну, а вы не подумали, скольким людям этот профессор жизнь спас? А сами вы что, никогда не ошибались ни разу?
10: Как не ошибался? Ошибался, конечно. Только людей-то я не гробил.
11: Ну что ж, значит, работа у нас еще опаснее, чем ваша. Под суд, наверное, профессора отдали.
10: А как же? Конечно, отдали. Только, вы знаете, он очень старый был. Условно наказали.
11: Ну, вот видите, старик был. На фронт мог бы и не идти.
10: Это вообще-то он моего возраста теперешнего был. Это тогда молодому он мне древним старцем казался.
11: Подождите.
10: А что волноваться... Нельзя. Вспоминать нельзя, да?
11: Подождите. Пульс у вас лучше стал.
10: Да. Чудеса.
11: Когда вы первый раз почувствовали боль?
10: Да вот когда списали меня вчистую. Все, говорят, голубчик, мотор износился. Отлетал свое. А я думал, что я здоров, как бык. Врачишку-то этого приподнял одной рукой над стулом и обратно в кресло посадил.
11: Тяжело уходить от дела, да?
10: А вы тоже на пенсию скоро?
11: Да нет. Я так, в принципе.
10: Понятно. Понятно. Доктор! Доктор!
11: Спокойно.
10: Доктор!
11: Спокойно, товарищ Каршилов.
10: Доктор!
11: Так и должно быть.
10: Доктор!
11: Спокойно.
10: Нет, доктор, я не хочу сегодня умереть. Помоги, доктор.
11: Все идет хорошо. Это просто второй спазм. Постарайтесь смотреть на меня.
10: Есть постараться.
11: Не поддавайтесь страху, полковник.
10: Есть. Не поддаваться.
11: Сейчас.
10: Доктор.
11: Сейчас. Слышите, ваше сердце бьется нормально, ровно. Коля, большой шприц, быстро.
0: Только без слез.
12: Плакать, между прочим, никто не собирается.
11: Прошу всех выйти.
0: Спокойно, товарищи, дверь закроем.
11: Адреналин в сердце.

Есть песни, которые не умирают. Едва родившись, они быстро завоевывают сердца людей и на всю жизнь остаются любимыми. Они переходят от отцов и дедов к детям и внукам, они шагают через границы государств, их поют на разных языках мира, и время не властно над этими песнями.

Это поют болгарские ребята. В их исполнении знакомая революционная песня звучит свежо и молодо, как будто она написана сегодня специально для этих веселых юных сентембричей. А в первую годовщину Октябрьской революции на демонстрации мимо Кремля шли советские ребята и весело, задорно пели «Смело, товарищи, в ногу». Яков Михайлович Свердлов обернулся к Владимиру Ильичу и, улыбаясь, сказал: «Да, дело наше непобедимо. Если мы и погибнем, они, вот эти ребята, пойдут вперед и вперед. Если в 10 лет они поют наши песни, то вырастут настоящими революционерами и совершат все то, чему мы положили начало». «Хорошо, хорошо», — ответил Владимир Ильич. С тех пор прошло много лет, но как будто не пронеслись над песней десятилетия.

А было это в одиночной камере Таганской тюрьмы в Москве томился один из первых русских марксистов, талантливый ученый Леонид Петрович Радин. Он был очень болен, этот скромный, молчаливый человек с добрыми черными глазами. Здесь, в одиночке, он и сочинил слова этой песни и подобрал к ним мелодию. Какая же неистребимая жажда борьбы таилась в нем, если он нашел в себе силы написать такую мужественную, зовущую к свободе песню. Песню подхватила вся тюрьма, и с первым же этапом ссыльных она зашагала по России. Вот что рассказывает очевидец этого события, старый большевик Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич. Как только двинулся этап, окруженный конвойными, политические впервые грянули эту песню пролетарской борьбы. Растерявшиеся конвойные не знали, что им предпринять, а смелый, бодрый революционный марш разливался все шире и шире. Этапное шествие на глазах жандармов превратилось в яркую политическую демонстрацию.

Среди песен, завещанных нам дедами, есть такие, которые вобрали в себя всю скорбь и горе русского народа, его вековую тоску по воле. В этих песнях слышен протест против произвола царских палачей, против старых порядков, когда смертью карался всякий призыв к свободе. Одна из этих песен называется «Слушай». В ней поется об одиноком узнике, осужденном на долгие годы. Песня эта была особенно популярна среди революционеров 60-х годов прошлого века. Текст ее написал поэт-демократ Гольцмиллер. Как и автор песни «Смело товарищи в ногу», он был сослан царскими властями и умер от тяжелой болезни. Мелодию этой замечательной песни сочинил украинский композитор Сокольский.

Давно ушли в прошлое старые времена, но песня о судьбе неизвестного арестанта вот уже 100 лет волнует людей. В этом сила хорошей песни. И когда мы слышим ее мелодию в первой части 11-й симфонии Дмитрия Шостаковича, перед нами вновь оживают страницы истории.

Песни, которые поет народ, это живая летопись его жизни и борьбы. Незабываемый 1919 год. Страна в огне гражданской войны. На Дальнем Востоке жестокие бои. Сквозь густую непроглядную тайгу движутся партизанские полки. Их путь лежит к Приморью. Партизаны берут город за городом. И в победных боях рождается песня «Партизанская дальневосточная».

Спустя годы поэт Сергей Алымов переработал текст песни. Такой мы и знаем ее. Партизанскую песню полюбила молодежь 30-х годов. Ни одна демонстрация, ни один комсомольский вечер или пионерский сбор не проходили без нее. По долинам да по взгорьям, по морям да океанам песня птицей облетела весь мир. Ее пели бойцы республиканской Испании, пели вьетнамские партизаны, венгерские крестьяне и герои французского сопротивления. 1 мая 1943 года в фашистской тюрьме, где страдал и боролся герой чехословацкого народа Юлиус Фучик, тоже звучала партизанская дальневосточная.

Новые времена, новые страницы борьбы, новые герои и новые песни. В летнюю ночь 1928 года комсомолец Петр Дьяков, тракторист тюменской коммуны «Новый путь», вывел в поле своего железного коня. Он работал и пел, а ветер далеко разносил слова: «Запевайте-ка, девушки, песенки про колхозную долю свою». И вдруг быстрые тени метнулись к машине. «Стой, Петруха!» Кажется, знакомый голос прозвучал из-за куста. «Стой, Петруха! Побалакать надо! Поквитаться надо за дела!» В эту ночь кулацкая засада тракториста с вечера ждала. Сильные руки стащили тракториста с сиденья. Завязалась борьба. Петр стойко защищался один против банды озверелых врагов. Подвигу огненного тракториста посвятил свою поэму Петр Дьяков, поэт Иван Молчанов. А композитор Горин написал на его слова песню.

Песню о Петруше-трактористе пели многие ваши отцы, так же, как и песню о другом герое 20-х годов, немецком пионере Фрице Вайнике. Фриц был любимцем рабочих. На митинге в городе Халле в 1925 году вождь немецких коммунистов Эрнст Тельман попросил дать сигнал к открытию. Фриц протрубил призыв, но пуля полицейского оборвала его жизнь. Маленький сигналист погиб как герой, и последний звук его трубы вызвал громкое эхо. Немецкую песню о Фрице Вайнике подхватили советские пионеры. Эту песню любил и герой-пионер Павлик Морозов. Поэт Михаил Светлов написал русский текст песни, где героем стал веселый, храбрый барабанщик. Все равно, трубач или барабанщик, ведь это тот, кто всегда в

0: Анка! Анка! Анка, вставай! Кейска! Деля! Вставайте, хватит вам валяться в постелях!
1: Что?
0: Тише там, не рассуждать! Анка! Ты ж принцесса! Давай! Марш живо, печки топить в гостиную! Анка! Анка, живо, Анка!

Неля, Хеська, живо вставать, уроки повторять, гаммы играть. Как ты топишь, а? Ну как топишь? Зачем же столько растопки, горе мне с этой растяпой? Ну-ка пусти, пусти, пусти. Тебе за коровами тебе ходить, а не за панскими печками присматривать.

никудышная. Иди, ступай к паненкам, разбуди их. Они будут стараться тащить с них одеяло.

0: до свадьбы заживет.
1: Вельможная пани.
2: Ты вот видала, как растапливают печку?
1: Вельможная пани.
2: Обо всем я сама должна подумать. Вы меня в гроб скоро вгоните.
1: Вельможная пани, я хотела просить вас. С 1-го числа мне уйти бы от вас.
2: Что? Как?
1: Уйти бы.
2: Ты это думать не смей. Я же заплатила за тебя в контору. Ты обязана служить. Вот это мне нравится.
1: Я найду другую на свое место.
2: Смотрите-ка, огрызается. А уж город, что ли, на тебя действует? Уж не приглашают ли вас на перебой в другие дома, панни горничная, а?
1: Ха. А? Я из-за молодого пана.
2: А.
1: Да, я не хочу, чтобы он так.
2: Опять?
1: А он и не переставал. А это...
2: Хорошо, ну, я же ведь... хорошо, хорошо, хорошо. Я поговорю.
1: Это не поможет, вельможная пани. Вы уже не раз, не два говорили, и ксёнс велел мне уйти.
2: Ты у кого служишь? Ты у ксёнза служишь или у меня?
1: Я должна слушаться ксёнза.
2: Ступай за булками и за молоком.
1: Вельможная...
2: Ступай. Ступай.
0: Фелициан! Фелициан, вставай, опоздаешь на работу. Кеся, Меля, живо вставать! Хватит валяться в постелях!
2: Меля,
0: Кеська, живо вставать! Уроки повторять, гаммы играть.
2: Фелициан.
0: Ты уже встал. А ты знаешь, этот твой сынок, этот бездельник, еще не возвращался.
2: Что?
0: Что ты все молчишь, а? Еще бы. Отец на все смотрит сквозь пальцы. Яблочко от яблони недалеко падает. Но учти, он наделает долгов, я ему гроша не заплачу. Я... Фелициан!
2: Что за семейка?
0: Кеся, Меля! Что за сонная семейка? Не будь меня, давно бы по миру пошли. Дворник! Дворник! Почему метла во

0: Да иди сюда. Ее нет?
1: Нет.
0: Сейчас угли помешаю.
1: Подожди.

0: Ну-ка. Сделай из меня сейчас же писаную красавицу. И только не вертись. А знаешь, Сбышка снова загулял.
1: Его нет?
0: Божись, что никому не передашь. Наклонись. Сбышка бегает за Ганкой.
1: Как это бегает?
0: Ну что с тобой разговаривать вообще? Разве можно с тобой разговаривать?
1: Ну ты же сама...
0: Сама скажи, ну...
1: Можешь бегать.
0: Ну бегает. Ну бегает. Ну проходу ей не дают. Ну влюблен, влюблен. Ну как там еще?
1: Разве не была на опере Галька?
0: Не знаешь, как это происходит?
1: Это было на сцене было.
0: Молодой пан соблазняет несчастную Гальку.
1: Ну, Сбышу? Есть. Сбышу.
0: Ну, тебя надо под стеклянный колпак.
1: Что мне? Под стеклянный колпак.
0: За то, что ты дура. Ах, хотела бы я знать. Где эта Сбышка по ночам гуляет, а?
1: Наверное, в парке. Сейчас там хорошо.
0: Ой, как ты глупа. Ганка. Ганка, ты не знаешь, где господа пропадают по ночам?
1: Откуда же мне знать-то?
0: Ну вот, ну как... Пан Сбышка. До утра и почти целую ночь.
1: А так это ж надо где-нибудь быть.
0: Я спрашиваю, где он гуляет. Он говорит, веселится. По ресторанам болтается. Когда приходят молодые красивые женщины, господа, выпивают ликеры, шампанское. Ах, боже мой, когда, наконец, я стану большая? Когда для меня не будет тайн? Когда я все узнаю?
1: По-моему, так лучше.
0: Как?
1: Ну, ничего не знать, это так приятно.
0: Вздор!
2: Почему вы здесь до сих пор, а? Кеся, Меля, ступайте, оденьтесь живо! Анка, привели в комнате. Меля, там мы?

0: Ну где ты там? Ну скажи, ну скажи, мой золотой. Я маме не скажу, ну скажи. Скажи, ну скажи, ну где ты был?
1: Убирайся.
0: Ах, как ты мило выражаешься. Не скажешь, да? Ты был в ресторане. Был в ресторане. Ты в ресторане. Там были красивые женщины, да? А тебя так вкусно пахнет сигарами.
1: Ну, убирайся, я говорю.
0: Ты вот как. Погоди. Вырасту, буду как ты, веселиться, бывать в кофейнях, пить ликеры, шампанское, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты. Чисто перестань.
1: Прекрасные воспитания. Большие ты подаешь надежды.
0: Тебя быть вежливым в домашнем кругу. Мамуся!
1: Тише ты.
0: Мамусь! Сбышек пришел!
2: Вот он. Ты здесь, да?
1: Да, нет, надо поспать.
2: Так, нет, погоди минуточку, мне нужно с тобой поговорить.
1: Я с ног валюсь.
2: Я верю. Почему вы здесь? Почему вы не одеты до сих пор, Меля Гаммы?
3: Уже некогда.
2: Для твоих упражнений времени хватит. Так, а Кейся опять порвала калоши, да? Так.
1: Я иду черный кофе.
2: Нет, Канцбышек, кофе нет. Никогда не выйдет из тебя бережливой хозяйки. Ты ничего не бережешь. Иди.
1: Нет ли черного кофе в этом заведении?
2: Где ты был?
1: Ага.
2: Я спрашиваю тебя, где ты был?
1: Если я вам скажу, мамуся, то вы подпрыгнете на месте.
2: А!
1: Потом лучше не спрашивать.
2: Я мать.
1: Именно поэтому.
2: Я имею право знать, где мой сын растрачивает свое здоровье и свои силы.
1: Вы, мамочка, видите, что у меня здесь под носом? Ой. Усы, а не молоко. Поэтому...
2: На кого ты похож, а? Ты же зеленый.
1: Это модный цвет. Приказали же бы мамочка выкрасить зеленые балконы и окна.
2: Ни одна девушка не пойдет за такого, нет.
1: Выходит из-за худших. Но нет ли черного кофе в этом заведении?
2: Хватит! Ты выражайся поприличней! В конце концов, ты еще думаешь, что ты в обществе кокоток?
1: Дали же вам, мамочка, эти кокотки. Вот у нас, в нашем собственном доме, мне стоит квартира. Сами же сдали кокотки наши, да не так.
2: Ладно, я же с ней не раскланиваюсь.
1: А денежки, мамочка, с нее берете. Да еще какие.
2: Извини меня, пожалуйста, но таких денег я себе не оставлю.
1: А что же вы, мамочка, с ними делаете?
2: И налоги ими уплачиваю. Сбышек, Сбышек! Дамы. Сбышек, ты перестанешь повесничать, а?
4: Жанна.
2: Учти, я твоих долгов платить не буду.
1: А в этом другой раз.
2: Сбышек, для того ли я кормила тебя своим материнским молоком, чтобы честно и незапятнанное имя Туськи ты порочил по кафе шантаном по кабакам?
1: Надо было кормить меня детской мукой, говорят, отличную.

0: Ну, не сердись, Ваня, дурочка. А что мне делать у нас, в нашем доме? Ведь у нас никто не бывает. Живем какими-то нелюдимыми.
1: Ну, тяжелые времена, сейчас не до приема.
0: Человек общественное животное. Нужно же ему кое-когда обменяться мыслями с себе подобными. Мысль, мамочка, это великое слово.
1: Да я вот не думаю. Мне некогда.
0: Это правда. Потому я вон из дому. У нас в доме настоящее кладбище. Кладбище человеческой мысли, свободной, широкой.
1: И потому ты в кафе Шантаны, да? Потому ты по
2: кафе... Да! Что вы, мамочка, можете знать о путях человеческой мысли даже у такого обывателя, как я?
1: Ты твой отец, это два сапога пара, тот целыми днями таскается по кофейням, а этот и вовсе бог знает где.
3: Доброе утро, отец.
1: Жалобы. А? Ты смотри, не потеряй. Что ты ждешь, а? Что так? Ах, сигары ему нужны. Сбышек, дай отцу сигару там на печке. Так, ну а теперь ты что ждешь?

0: ума можно зайти с этим человеком.
1: Так, вы, мамочка, его выдрессировали.
0: Это уже чересчур.
1: Ну ладно, пойду.
0: А служба?
1: Куда она денется?
0: Сбышка, поклянись мне, что ты исправишься.

0: Danke.
1: Ты одна? Ну какая муха тебя сегодня укусила? Ну что ты злишься? Ну покажи свою рожу.
0: И не держите, когда ты дуешься.
2: Да, те пани, от которых возвращается пан, конечно, красивее меня.
1: Ах, вот оно что. Вот что ты заделала за живое.
2: Мне все равно, лишь бы пан ко мне не приставал.
0: Если ты будешь добрее, то я не буду уходить из дома.
2: Мне все равно. Можете отправляться к ним.
1: Так я этому поверю. Да ты что?

0: Ну, поцелуй пану руку. За то, что ты его расстрелила.
1: Ну, вообще...

0: чуть-чуть.
1: Сбышек. Сбышек, вы не бойтесь меня, я маме ничего не скажу.
0: Чего?
1: Ну, вы же ведь не виноваты.
0: Ну, ты с ума сошла. Слушай, Меля, помалкивай об этом, а то получишь. Стыдись, от земли не видать, а уже такая испорченная.
1: Сбышек, я наоборот, я... Одевайся живее, Офелия. Мальчишка уже идет в школу.
2: Если ты опять будешь строить глазки тому высокому студенту.
1: Я буду делать все, что мне нравится.
2: А мне стыдно за тебя.
1: Ну и стыдись. О, моя непорочная Лилия.
3: Анка! Анка, проводи паненок. Вот, вам зонтик. Угу. Так, яблоко держи, Миля. Кеся, не ступайте. Ступайте, идите прямо, не оглядывайтесь, помните, скромность – это главное украшение для девушки, не сутулься. Ступайте.
1: Да, тащи.

0: Прошу. Прошу вас, садитесь.
1: Я, собственно, на это слово всего. Я получила ваше письмо. Вот.
0: Так вы, значит, уже выписались из больницы?
1: Да. 3-го дня мама перевезла меня.
0: Я вижу. Я вижу, вы уже здоровы.
1: Ну, до этого еще слишком далеко.
0: Ничего. Дома вы быстро восстановите свои силы. В домашней обстановке дом – это все-таки главное для женщины. Я люблю это повторять. Да. Дом.
1: Да, но его еще нужно иметь.
0: Ну-ну-ну, у вас есть муж, у вас есть положение.
1: Скажите, так ли уж необходимо, чтобы я съехала к 1-му числу?
0: Да, эта квартира мне нужна для моих родственников, это родственники.
1: Я бы предпочла остаться. Так трудно снять квартиру, просто.
0: Правда же, я ничего не могу для вас сделать. Правда же, не могу.
1: Но мне кажется, вам стоит только захотеть. Я знаю, что вы дали приказание вывесить объявление о сдаче квартиры. Значит, ваши родственники еще не переезжают.
0: Ну, не заставляйте меня говорить вам неприятные вещи.
1: А в чем вы можете меня упрекнуть?
0: Ну, все-таки все имеет свои границы.
1: Да.
0: А карета скорой помощи перед моим подъездом, а? Как будто здесь кабак, в котором произошла драка.
1: Ах, вот оно что.
0: Да. И газетная шумиха 3. 3 раза было упомянуто имя Дульских. 3 раза имя моих дочерей в связи с таким скандалом.
1: Но позвольте. Ведь происшествия могут произойти всюду.
0: Нет. У порядочных домовладельцев происшествий не бывает.
1: Вам, вероятно, известны причины.
0: Ну, боже мой, что из того, что ваш муж и эта девица, это дело обыкновенное.
1: Нет. Она была моей служанкой. Это было так омерзительно. Я не могла этого вынести, когда я узнала.
0: Да, вы сразу за спички. Боже мой, какая пошлая отрава. А что получилось? Настоящая комедия. Люди кругом смеялись. Если бы вы вот действительно на самом деле умерли бы тогда,

0: Да. Жаль, что не умерла.
1: Я повторяю, люди кругом смеялись. Я недавно ехала в трамвай, вы знаете, он останавливается немножко подальше. Через несколько домов. Двое мужчин каких-то, показывая на мой дом, сказали, вот это тот дом, в котором та ревнивая жена травилась, и стали смеяться. Честное слово, у меня со стыда чуть удар не хватил.
0: Да я и сама слишком поплатилась. Но, право, я не знала, что делала. Я была как помешанная.
1: Конечно. Конечно. Всякий самоубийца, он словно помешанный. У него нет морали, у него нет порядочности. Он утратил веру в Бога. И вы знаете, это трусость. Да, трусость. Это правильно, что самоубийц хоронят отдельно. Пусть не суются к порядочным людям. Ведь это травиться из-за мужчины. Да ни один мужчина на свете не стоит того, чтобы из-за него идти на вечные муки.
0: Нет. Поймите, что дело не просто в мужчине, а в муже. Это же предательство. Нет. Я не могла этого вынести под своей кровлей.
1: Милая моя, и для этого существуют четыре стены, чтобы не тащить ссор из избы. Ведь вы понимаете, тащить свою грязь людям — это непорядочно, это неморально. Женщина должна прожить свою жизнь тихо и спокойно. Так уж заведено. И этого надо держаться.
0: Скажите, а что если бы пан Дульский вдруг забылся за служанкой?
1: Фелициан? Нет, это невозможно. Нет, вы просто не знаете его. Нет, ну... И вы знаете, мне нет до вас дела. Я свою семью должна оберегать от кривотолков. Кроме того, приступы безумия, они, вы знаете, они возвращаются. Вы снова можете совершить подобный безбожный поступок. И...
0: Понимаю. Я съеду. Но позвольте вам заметить, что заставлять меня съезжать сейчас — это и непорядочно, и неморально.
1: Вот не надо только учить меня порядочности. Не надо. Я из почтенной, издавна всем известной семьи. У меня скандалов не бывает.
0: Я не сомневаюсь. Кстати, хочу вас заверить, что я разошлась с мужем, и это... Самый главный залог тому, что я уже никогда...
1: Вы расстались?
0: Никогда не буду ревновать.
1: Вы расстались?
0: Да.
1: Расстались с мужем? Вот вы это напрасно сделали. Вот сейчас только начнутся пересуды, и никто не одобрит вашего поступка, нет? Вот хотя бы из-за одного этого я не могу вас дальше держать в своем доме. Вы понимаете, одинокие женщины, это... Ну, вы понимаете.
0: Я понимаю. А как же с той квартиранкой, которая живет у вас в билетаже? И возвращается каждый раз по ночам.
1: Она живет на свои средства. Mm-hmm. Из-за нее я не видела карет скорой помощи перед моим домом.
0: Конечно. Да. Только экипажи на резиновом ходу и автомобили.
1: Они дальше проезжают на несколько домов. Mm-hmm. А потом, кажется, я не обязана вам давать отчета в своих поступках.
0: Конечно. Это завело бы вас слишком далеко.
1: И только не вздумайте отговаривать тех, кто придет осматривать вашу квартиру.
0: Нет, я буду говорить. Я буду говорить, что в квартире сыро. И ведь действительно сыро.
1: Дорогая моя, все-таки помните, что суд есть.
0: Но, дорогая моя, так подсказывает мне моя совесть. Прощайте.
1: Ты, Маня! Ты слышала, что сказала эта пани, да? Ты будешь свидетельницей.
0: Прощайте.
1: Нет.
2: Тетя, успокойтесь.
1: Если так дело дальше пойдет, придется ехать на воды в Карлсбад.
2: Прекрасно. Я поеду с вами, тетя.
1: Вот это обойдется без тебя.
2: Ну, что случилось? Вы же не квартирантка, это с первого этажа.
1: Она. Да, она самая. Я ей предложила подыскать себе другую квартиру. После того, что произошло, я не могу ее держать в своем доме. Ты же помнишь, когда ее выносили, она была почти голая. Это такой ужас. Я ей предложила, чтобы она подыскала себе другую квартиру.
2: А так? Отлично. Нам как раз прибавили. И эту квартиру мы охотно возьмем.
1: Вот это обойдется тоже без тебя.
2: Право, тетя. Вам бы следовало это сделать для нас, как для родственников.
1: Знаешь, милая моя, не по нынешним временам такая роскошь.
2: А, я понимаю, тетя, вы думаете, что мы не будем платить?
1: Я не думаю. Я ничего не думаю, я только знаю, что вы живете непосредством.
2: Ну, например.
1: Ходите в театр. Причем на самые пустые пьесы.
2: Ну нельзя же.
1: Да. Ну-ка не садись. Отойди. Потом выписываете газету.
2: Ну простите, но это же просто...
1: Ну я вот, например, не выписываю газету. Я одалживаю знакомых. А если они мне не дадут газету, ничего не произойдет на свете из того, что я не почитаю печатных бредней. А потом званные ужины. Вы же устраиваете званные ужины.
2: Действительно, это необходимо.
1: Ну да-да, не жалуйся. Ну-ка, отойди. Не жалуйся, что тебе не хватает.
2: Ну, простите, тетя, ну... Ну, мы же не можем жить, как...
1: Как мы, да?
2: Да.
1: Вот мне только интересно, что вы запоете под старость? У меня с Фелицианом на этот счет другие правила.
2: Ну, а мой муж не умеет копить. Ну, я тоже.
1: Ну, при таких наклонностях тебе давно надо было бы выйти замуж за этого аптекаря. Ты помнишь, который сватался к тебе? Я тебя уговаривала.
2: Тетя, да ведь он год назад скончался от чахотки.
1: Ну и что? Прекрасно, ты была бы вдовой, владелицей каменного дома.
2: Фи,
1: ну ладно, нечего. Обеспеченное существование – это основа для жизни.
2: Да.
1: А что касается твоего мужа, то его тоже можно прибрать к рукам. Да, можно самой получать за него жалование. Да, и выдавать ему ежедневно по 20 грошей. Вот. На кошек. Да. И сигары самой покупать.
2: Самой?
1: Сушить их на печке, да, иначе такой господин тебя разорит.
3: Какая крыса, конечно, невозможно уснуть.
1: Тем лучше ступай на службу.
3: Да. Как поживаешь, старая?
2: А ты как, тетя?
3: Да. Я действительно зеленый. Ох, это служба. Старик-советник завтра опять будет на меня кисло поглядывать. И там горы запущенных бумаг.
1: Да ты нагромождай побольше. Нагромождай бумаг.
3: Это не я нагромождаю, а просители.
1: Дорогая, ты меня извини, пожалуйста. Мне нужно заняться уборкой, так я сниму капот. Нужно поберечь его.
2: Да, пожалуйста, тетя, не стесняйтесь.
3: Мама, а вы в самом деле выбрасываете вон квартиранку, которая травилась?
1: А тебе какое дело?
3: Да так, я слышал с 5-го на 10-е. В общем-то, и правильно. Она не очень симпатичная, эта женщина.
1: Охотно верю. Скандалистка.
3: Она так поступила из любви к мужу. Ведь это в мамином вкусе супружеская любовь.
1: Ничего себе супружеская любовь. Знай, сидит себе и шуршит нижними шелковыми юбками.
2: Ну да что же.
1: А то, что порядочная женщина не станет наряжаться для мужа еще и под платьем.
2: Знаете.
3: Сиди смирно, ведь и ты шуршишь. Нет, квартиранка с первого этажа, ручаюсь. Порядочная женщина.
1: А ты откуда знаешь?
3: Я приволокнулся было за ней, да получил повесть.
1: Сбышь! Ты хоть моих квартиранок-то оставь в покое, а? Честное слово, я как посмотрю на тебя, Сбышь, мне просто не верится, что ты мой сын.
3: Ну, мам, если вы сомневаетесь...
1: Помалкивай! Я тебе советую никогда не иметь детей.
2: О, мы совсем об этом и не хлопочем.
1: Да. Нет. Ты выродок, Сбышек. Ты не мой сын.
3: На беду, мамочка.
4: Аж, и в этом вся моя трагедия.
1: Ты слышала? На беду. Он сказал на беду.
3: Ведь быть дурским же, это целая катастрофа.
2: Послушай, Збыжик, ты чересчур много себе позволяешь.
3: Не приставай.
1: Никакой порядочности, а? Никакой морали.
4: Никакой маски, мамочка.
1: Да. Дело кончится тем, что он пристанет к социалистам.
4: Для этого я слишком глуп.
2: Ну, чтобы стать социалистом, не надо держать экзамен.
4: Надо. И труднее экзамена нет.
2: Ну, перед кем?
4: Перед своей совестью, перед своей душой, милый ангел.
1: Ну, чтобы стать социалистом, нужно только одно. Перестать верить в Бога.
4: Да. Давно не говорили о Боге в нашем доме.
5: Вельможная пани, вот зонтик.
1: Ступай в переднюю, поставь там зонтик, а потом иди прибери в комнате молодого пана.

0: А тетя права. Пора тебя остепениться. Выглядишь ты как мертвец.
1: Да и ты выглядишь прекрасно.
0: Я? Я вчера из дома не выходил.
1: Это значит, что я гулял вне дома, а ты не выходя из дома.
0: Ты несносен.
1: Когда как?
0: Да. Я думала, вкус у тебя более утонченный.
1: Глупа со своей мещанской эстетикой.
2: А впрочем, я, знаешь, вроде пианиста. Как увидит открытый рояль, так уж готов сыграть бас.
1: Как спать хочется.
0: Чего ты таскаешься по кабакам?
1: А где мне таскаться? Где-нибудь-то надо.
0: На твоем месте. Я завела бы знакомство. Солидное. Ведь столько вокруг замужних женщин, которые только и... Что? Да боже ты мой.
2: Спасибо. Хватит с меня мещанства у нас в доме и во мне самом. Да потому что я родился мещанином, ангел ты мой. Потому что я был им в чреве матери. Даже если бы я содрал себе шкуру, то ведь и там, в душе у меня, притолстый слой мещанства. Искоренить которое невозможно. Что-то мне еще дергается, трепыхается. Но это только так, до поры до времени. И тот наш потомственный мещанин возьмет верх. Наступит час, и я стану фелицианом. Буду драть жильцов квартирную плату и буду... Дульским, Продульским, Обердульским. Буду рожать Дульских, целые легионы Дульских. И отпраздную серебряную свадьбу, и на моей могиле поставят приличный памятник. Подальше от самоубийц. И лицо у меня не будет зеленое, а весь я нальюсь жиром и спасительными теориями. Буду много говорить о Боге.
0: От мещанства можно освободиться.
2: Неправда. Мне кажется, что ты от него свободна, потому что приобрела кое-какой внешний лоб. Ты же, ну... накладного красного дерева, что ли? Как твоя стильная мебель, как твои крашеные волосы. Это клеймо, госпожа верная жена советница.
1: Клеймо.
0: Разве ты учился играть?
2: Да нет, это во мне что-то само играет. Но со временем затихнет. Что будет? А ты еще очень и очень.
0: Встань.
2: Посажь.

0: еще здесь. И тебе не стыдно? Отец твой трудится, мать трудится, сестры, а ты...
1: Мамочка, мамочка, трудимся мы или нет, конец у всех один.
0: Неправда! Мы люди труда, бездельники!
2: Нет, и мы, и вы.
0: Что, что, что, что, что?
2: Вытянем копытца, так-то, так-то, куколка.
0: Это ужасно. Это, ты слышала, как он разговаривает, а? Это ужасно. А ведь он такой способный, он такой одаренный. Ведь захоти он перед ним, открылась бы карьера, а он этого не хочет. Не хочет. Ты будешь завтракать?
3: Да.
0: Не хочет. Ничего в голове, сплошная пустота. Нет, только завелся грош лишний, сбышек и след простыл. Ничего в голове, ничего. Только кабаки да юбки, Садись, моя дорогая.
3: Спасибо, тетя. Да, он какой-то раздраженный. Недовольный.
0: Да разве он знает, чего он хочет? Он должен был бы Бога благодарить за то, что жив, за то, что здоров, за твое здоровье. Ступай на кухню. Стирка там у тебя.
3: Тетя, вы довольны Ганкой?
0: Ничего.
3: Увольте ее, тетя.
0: Как, почему?
3: Я кое-что приметила.
0: Ворует.
3: Нет. Хуже.
0: Но.
3: Мне кажется, Сбышек приволокнулся за ней.
0: Пустяки.
3: Уж я знаю, что говорю. Увольте, пока не поздно.
0: Видишь ли, моя дорогая, как тебе это объяснить? Ну, в общем, пиво еще не перебродило. Словом, ты меня понимаешь.
3: Да-да-да-да-да. Лучше у себя дома.
0: Нет, я этого не сказала, но...
3: А знаете, тетя, вы, пожалуй, правы.
0: Ступай! На кухню, на кухню.
3: Ну и вкус у мужчин.
0: Да ну что об этом? Лишь бы он не таскался по притонам, не губил свое здоровье. Это надо быть матерью, чтобы понимать, как больно видеть, когда твой сын становится таким шалопаем. Еще сыру?
3: Спасибо, тетя. Ну, смотрите, чтобы она потом вам...
0: Да, ну, будет и она довольна. Вот, все они без стыда, без совести. Я шляпку тебе покажу, которую я сама сделала. Хорошо?
3: Очень-очень.
0: Приходится экономить, вот я сама переделываю себе кое-что.
3: Ах, тетя.
0: А, хорошо?
3: Ах, тетя. На вас. Все хорошо.

0: 2 километра. Я там у себя считаю.
1: Ты не морочь мне голову своими часами. Самые лучшие часы это вот тут у меня, в голове. Ходи. Ходи.

ходи, не ходи. Не ходи, хорошо, я пожалуюсь доктору. Я нарочно велела тебе ходить на курган Костюшка не по улице, а здесь по комнате, чтоб своими глазами видеть, что ты не плутуешь. А ты не ходи, не ходи, не ходи, не ходи, не ходи. Я пожалуюсь доктору, не ходи.

0: папа, видите на курган. А много осталось, пап?
1: 500.
0: Значит, вы и папа сейчас возле парка Иордана.

тебя уже несет в кофейню, да? Сейчас. 20 грошей, да. Ты будешь ежедневно получать по 20 грошей. Недельной выдачи тебе ни к чему. Ты все равно все проматываешь сразу с приятелями.

0: Покажи, что ты взяла.
1: Ну, сигару.
0: Украла?
1: Украла. Ты только что и отец украл. Если такой домовладелец может себе это позволить, почему же я не могу?
0: А что тебе сигара?
1: На что? Выкурю.
0: Когда?
1: В воскресенье. Ох, давай лучше разучивать шоссе, моя дорогая. А то учитель танцев опять меня будет стыдить. Ну, как танцуется это шоссе? Ой, туфелька развязалась. Ханка! Иди, завяжи мне туфельку.
0: Что это? Неужели и ты больна? Нет, посмотри, как она выглядит.
1: Ты на силу ноги таскаешь. Ну, хватит, иди. Высек! Сыграй нам, пожалуйста, вальса. Сыграй.

0: почему ты меня так прижимаешь?
1: Потому что я за мужчину.
0: Меня дух захватил.
1: Так и надо. А если за женщину, то вот так.
0: Как?
1: Так. И смотреть прямо в глаза в глаза. Томно-томно.
0: Так.
1: Я тоже.

0: Я думал, тебя кухарка научила.
1: Кухарка! Альбшитка!
0: А, как ты лжешь, и все здесь лгут.
1: Ой, ты снова злишься, да? Опять за свою? Ну, ей-богу, нет.
0: Ты бы хоть Бога оставила в покое.

0: не стыдно? Что это за безобразие? И ты тоже. Сбышек, я просто не знаю, что мне с тобой делать. То волком смотришь, то вдруг начинаешь дурить и девочек водишь в соблазн.
1: Ладно, ладно, чему столько слов? Куда это вас несет, таких расфуфыренных?
0: Выражайся приличней.
1: А прилично, по-вашему, одевать девочек словно... О, какие ажуры.
0: Они дети, и можно.
1: Хороши дети, девицы уже.
0: Ну и что же, все девушки из порядочных семей именно так одеваются, когда выходят на танцы.
1: Пусть привыкают.
0: К чему? К чему?
1: Вырастешь, будешь декольтироваться сверху. А сейчас в роли наивного дитя ты декольтируешься снизу.
0: Сбышек, сбышек, ты выражайся поприличней. Меля, Меленька, что с тобой, а? Ты почему такая бледная?
2: Неудивительно, застыла от холода.
3: Что? Голова разболелась.
0: Голова?
3: Можно я дома останусь?
0: Ну-ка, покажи-ка язык. Это так вот. Да, белый язык. Наверное, опять что-нибудь съела. У тебя жар. Нигде не болит?
3: Здесь колет.
0: Вот здесь, под левой лопаткой. Господи, вечно мне с тобой... Пойди в комнату, возьми там горчишник. Папа его только один раз к себе прикладывал. И приложи сюда. И ступай, ступай, ступай. Ступай, ступай, разденься.
1: Зачем? Лучше оденется.
0: Хеся, шляп, перчатки. Через час мы вернемся.
1: Вы пешком? В таком виде? Да вас же арестуют.

0: Ну, хватит. Хватит.
1: Пан Збышек.
0: Что? Чего?
1: Ну, я сейчас иду, куда вы сказали.
0: Ступай. Ступай. Не бойся. Расскажи смело и ясно, что и как. Ну, чего ты не идешь?
1: Я сама не знаю. Мне просто как-то...
0: Не тяни.

0: Пыш.
1: Легла?
0: Нет, мне так еще хуже. Я тебе не помешаю?
1: Для всей семьи только ты еще сносная. У тебя мало жизни сил. Поэтому ты не расталкиваешь людей локтями, но крадешься. Ты меня понимаешь?
0: Да. Мне самой кажется, что я всем дорогу уступаю, что меня могут вот-вот задеть. Что?
1: Нехорошо. Скверно, панна Дульская должна расталкивать людей локтями. Чуть кто заденет ты его, вот наше право. Расчищать себе побольше места.
0: Спышек, почему ты нас так не любишь?
1: Мягко сказано, не любишь. Я всех ненавижу. Себя вместе с вами.
0: Себя ненавидишь? Пыш, а можно мне с тобой поговорить?
1: Ну?
0: Знаешь, когда наступают сумерки, я бы много дала за то, чтобы с кем-нибудь тихо, спокойно, по-хорошему поговорить. У нас ведь нельзя, живем как на толкучем рынке. Мама все говорит, что нужно трудиться, но ведь можно и мыслью потрудиться, не так ли?
1: Говори, говори.
0: Вот ты себя ненавидишь. Мне себя так жалко. Вот кажется, никто мне ничего дурного не делает. У меня есть отец, мамочка, ты с сестрой. Я хожу в школу, где коллег. Обо мне заботятся. Пичкают железом, растирают мокрыми полотенцами. А все-таки, Спышек, все-таки мне кажется, что надо мной творится какая-то несправедливость, что я в тюрьме. Сумею тебе все это объяснить.
1: Нехорошо умели, что ты все это так чувствуешь. Нехорошо. Постарайся избавиться от этих переживаний. Скоро ты станешь взрослый. Тебя выдадут, как водится, замуж. И ты начнешь расталкивать людей локтями.
0: Нет. Я уйду в монастырь.
1: Пустой.
2: Победи. То, что заложено в тебе поглубже. Будешь как мама.
0: Знаете, отец, не расталкивает людей локтями.
2: Отец избрал себе благую участь. За него мама работает локтями. А он идет следом.

0: лошадь и та бы заплакала. Ты че?
1: Ты надо всем усмехаешься.
0: Это смех висельник.
1: Спишь?
0: Чего тебе?
1: А можно я еще скажу тебе? Ты на меня не накричишь?
0: Это о чем?
1: Ну, о тебе и о Ганке. Ты на меня накричал тогда. Я тебе от всего сердца. Мне очень жаль. Тебя и Ганку. Я все время думаю о вас. Я даже молюсь за вас. Вы должны быть очень несчастливы.
0: Несчастливы? Почему?
1: А как же? Ведь она простая служанка, а ты чиновник, и любите друг друга. Это очень печально. Мамочка будет очень против.
0: Против?
1: Ну да. Как-то вы обвенчаться захотите.
0: Да ты с ума спятила! Я с Ганкой.
1: Что из того, что она ниже? Ведь король Сигизмунд, Август и Барбара, они...
0: Еще глупее, чем я думал.
1: Слушай. Прошу тебя, не брони. Я ведь от всего сердца. Я вам помогу. Знаешь, я научу Ганку всему, что умею сама. Ну, пользоваться столовым прибором. Правильно говорить, пока она не станет, как мы. Я вам помогу.
0: Знает.
1: Только одно меня огорчает. Ты слушай-то не скажешь Ганке.
0: Ну уж выкладывай.
1: В деревне у Ганки есть жених. Она его не любит, ты не огорчайся. Он таможенный стражник. Мне попалась на глаза его открытка Ганки. Там было так красиво написано. Панна Ганя, уважаемая панна, пусть к ножкам Ганны голубем летит эта открытка. Хотелось бы знать, почему панни так редко пишут. Голубем. И хотя там не было голубя, а была только розовая свинка с четырьмя поросятами, но слова шли от сердца. И он ее, конечно, любит. Она ему не отвечает. Это нехорошо, ведь он там так пишет.
0: Слушай, Меля, у тебя голова болит. Ты кляк и лежи.
1: Я же от всего сердца.
0: Знаю.
1: Ты не сердишься?
0: Поцелуй, брат.
1: Ты меня ненавидишь?
0: Нет. Теперь? Нет.
1: Спышек. Спасибо тебе. Так хорошо, когда с тобой тихо, по-хорошему.

0: Ну, ну что сказал врач?
1: Все так, как я говорила.
0: Вот так история. Ну и беда.
1: Ну и что же делать, пан Збышек?
0: Поезжай домой.
1: Не поеду. Отец шкуру с меня спустит. Не поеду. Не поеду.
0: Тише, тише. Еще не скоро. Еще может что-нибудь да переменится. Поможет.
1: Смерть от всего лекарства. А еще бы.
0: Тише.

0: она так сердилась.
1: Нет.
0: Я сама слышу. Ганка, я боюсь, но по моей ли это вина? Это, наверное, это жениха, который тебя в деревне. Что ж ты скрыть ничего? Тебе придется перестать писать ему. Я все знаю, Ганка. Ну, понимаешь? А тебе из Бышикина. Я вам помогу. Я отца перекину на нашу сторону, а потом ведь все уладит. Вы поженитесь, Ганка.
1: Кто же теперь там не женится?
0: Ну, как это кто?
1: Кто возьмет чужого ребенка?
0: Чужого ребенка? Что ты говоришь, Ганка? Уж не вдова ли ты, раз у тебя ребенок? Что ж ты с Бышиком не скажешь?
1: Ну что же вы говорите, что вы все знаете?
0: Что? Ты из Бышек? Что у вас будет неравный брак, что трудно?
1: Ну что ты все плачешь, ну как?
0: Ну не плачь.
1: Ну не плачь.
0: Ну уладится еще, все не плачь.
1: Ничего не уладится. Проклятая. Лучше бы я калекой стала, чем в этот дом нанялась.

0: Кто тут? Двери, как всегда, открыты. Что вы здесь делаете? Меля? Меля? Нет. Что у тебя за тайны с прислугой, а?
1: У меня нет никаких тайн. Совсем другой, Ганка. Очень несчастная, я ее утешаю.
0: Ну-ка, зажги лампу.

0: Чего же она так несчастна?
1: Это страшная история, тетя.
0: А ты мне расскажи. Расскажи, я мне расскажу.
1: Нет, тетя, я не могу. Это добром не кончится.
0: Расскажи мне. Ты мне ее расскажи. Может, я что-нибудь придумаю. Расскажи.
1: Тетя, и правда. Ты такая умная. Лучше всех сумеете с мамой столковаться.
0: А при чем тут мама?
1: Ну как при чем? Все дело в ней. Я вам все расскажу, тетя, как на исповеди. Только если вы меня выдадите, то...
0: Мель, ну что?
1: То я, тетя, я уж не знаю, что тогда. В общем, тетя, случилось большое несчастье. Спышек. Влюбился в Ганку.
0: Ну. Что только всего?
1: Тетя, не смейтесь. Ведь не смейтесь. Бог знает, что еще из этого может выйти. Ведь мама никогда им не позволит жениться.
0: Ну, откуда ты все это знаешь?
1: Нечаянно подглядела, ей-богу, и сразу глаза зажмурила.
0: Да. Поздно же ты зажмурила. Ну и что же ты увидела?
1: Тетя. Придется пожениться. Они уже целуются.
0: А-а-а. Ну, если они уже целуются...
1: Да-да, тетя. И как увидела я это, сразу даже сна лишилась, вспомню. Странно, что со мной творится. И плакать хочется. И грустно так. И мило, но ведь это же я. А мама проклянет Збышика.
0: Не бойся, мой теленочек. Не бойся. За это мама его не проклянет.
1: Но это еще не все, тетя.
0: Да?
1: Здесь все так запутано. Есть еще стражник в деревне. Я не знаю, что и как. Есть еще чужой ребенок.
0: Чужой ребенок?
1: Да, Ганка сама говорила.
0: Что она так и сказала, да?
1: Ну да, я ей говорю. Пойдешь замуж, это у меня все в мыслях, она Збышек. Она не плачет, она прямо воет и говорит, кто меня теперь возьмет с чужим ребенком.
0: Так сказала.
1: Я никогда не лгу. Но никак этого всего в толк не могу взять. А вы здесь что-нибудь понимаете?
0: Да, я, кажется, понимаю. Миля, Миля, я тебе сейчас не буду все объяснять, ладно? Но только запомни. Запомни, надо держать язычок за зубами. Поняла?
1: Да.
0: Никому ни слов, поняла? Ни одного слова. И больше не подглядывай. А если что-нибудь увидишь, то зажмурь глаза, поняла? Да?
1: Вы им поможете, тетя?
0: Да, пожалуй, да.
1: Тише, Збышек.

0: Как поживаешь, чучело? Ты уходишь?
1: Да, старая.
0: Снова туда же, чучело?
1: Снова, куколка, снова.
0: А ведь ты стал было чаще оставаться дома.
1: Как видно, с меня уже хватит.
0: Жаль. Ты неплохо выглядишь. Немного размужал.
2: Слышь, сейчас все вернутся, будем чай пить.
1: Не ждите меня.
2: Мам же опять очень рассердится.
1: Отстань.
0: Взяли повежливее.
1: А зачем?
0: Хотя бы со мной. Ты так себя ведешь.
1: Дорогая моя куколка, выбирай что-нибудь одно. Или ты порядочная женщина, или кокотка.
0: Нет. С таким грубияном лучше не разговаривать.
1: Да, лучше всего. И перестань штукатуриться. А то ты словно каменный дом, отремонтированный по случаю приезда императора.
0: Эй, не пожалеть бы тебе об этих грубых выходках.
1: Я никогда ни о чем не жалею.
2: Тетя, он сердится, как бывало прежде. И с Канкой они сегодня так ссорились.
0: Угу.
2: Мама идет.
3: А, здравствуй. Пойди, сними шляпку. Меля, займись-ка чаем. Живо, самовар.
4: Хорошо, что ты сегодня не пошла. Сегодня был неинтересный урок. Одни школьники.
0: Ганка, а чего ты так осунулась?
2: Зубы болят.

0: Боже мой, как я счастлива, что я наконец дома. Нет, дом, дом. Для женщины это самое главное. Дом, дом. Я люблю это повторять. Позовите Збышика.
1: Збышик ушел.
0: Ушел?
1: Должно быть, скоро вернется. А вы, тетя, говорили, что Збышик исправится?
0: Да, он убедился, что главное на свете это дом. Он, наверное, по делу вышел?
1: Нет, вовсе нет. Он говорил, что ему осточертели и дом, и семья.
0: Он говорил?
1: Угу. Правда, я не поняла, что именно ему здесь так опротивило. Снова загулять.
0: Ты прекрати, не вмешивайся. Я не знаю просто, что мне делать с моим мальчиком. Я делаю все, стараюсь ему угодить, чтобы только удержать его дома.
1: Ой, тетя, может быть, эти стараюсь угодить уже достигла своей цели?
0: Я не понимаю, где же мы, может быть, лучше, как не дома, не в семейном кругу? Что такое? Меля, Меля, почему ты переглядываешься с теткой?
1: Со мной? Да что вам показалось? А что до этого семейного круга?
0: А что ты в этом понимаешь, а? Ты вечно порхаешь, признаюсь, о тебе уже начинают поговаривать.
1: Угу. О ком только не говорят.
0: Поставь на место. А тебе, например, говорят то, на что ты сама напрашиваешься, Кися.
1: Ну? Ну, например.
0: Например, говорят, что ты кокетка. Да такое о тебе сложилось впечатление. Никто этого не скажет обо мне.
1: Тетя, а вы не могли бы при девочках обойтись без этих поучений?
0: Они не понимают. Они еще очень маленькие. Пусть послушают, и пусть это будет наукой. Пусть они поймут, до чего может довести легкомыслие и желание непременно во что бы то ни стало всем нравиться.
1: Да, по правде сказать, странное у вас представление, тетя, о гостеприимстве.
0: У меня, милая моя, на первом месте мораль. Почему ты не ешь? Мораль. И мне все равно, где это происходит, у меня в доме.
1: Значит, я живу противно морали, да?
0: Да, похоже. Похоже на то. Тебя вечно видят на улице.
1: Ну, не ходить же мне по крышам.
0: А потом волосы. Ты выкрасила волосы в рыжий цвет.
1: Кеша, ты не рожишь.
0: Ну, где это ты видела порядочную женщину? Вот, рыжими волосами.
1: Но это чересчур, тетя.
0: Ну-ну. А потом вчера, например, пани Крэмбова мне
1: говорила...
0: Ну,
1: довольно. Ай. Вам захотелось меня расстроить. А мне вот нет дела до того, что творится у вас в доме. Хотя, наверное, немало можно рассказать. Ой, немало.
0: Ну, говори, пожалуйста, не стесняйся. Мне нечего бояться. Мне нечего бояться белого дня.
1: Напрасно вы это, тетя, о белом дне. Ох, напрасно. Мало ли что может выплыть на свет божий. Я советую вам не выводить меня из терпения, а то ведь я и в самом деле.
0: Говори, не стесняйся.
1: Да как-то неудобно. При девочках.
0: Кися, Меля, выйдите отсюда. Быстро. Фелициан, убирайся и ты. Фелициан!

0: Фелисан? Ну? Давай, выкладывай, теперь мы одни.
1: И в самом деле, тетя, вы заслужили. Уж если вас так интересует мой дом, то я советую вам, тетя, очистить свой от грязи.
0: У меня грязи нет никакой. И о моем доме не трещат на всех перекрестках.
1: Ну, так будут.

0: ты не дашь мне его, никогда не получишь от меня ничего, чего бы ты захотел. Одним словом, спор поднялся великий. Под конец Кикибио, чтобы не огорчить свою милую, отнял одно бедро журавля и дал ей. Когда затем Куррада и его гостям подан был журавль без одного бедра, и Куррада дался диву, он велел позвать Кикибио и спросил его, что стало с другим бедром журавля. На это любивший прильгнуть венецианец тотчас же ответил: «Господин мой, у журавлей всего лишь одно бедро и одна нога». Тогда Куррада гневно сказал: «Ах, черт возьми, у них всего одно бедро и одна нога, будто я, кроме этого, не видел других журавлей?» Кикибио продолжал утверждать: «Оно так, как я вам говорю, мессере, и если вам угодно, я покажу это вам на живых». Куррада из внимания к бывшим у него гостям не захотел рассуждать далее, но сказал: «Так как ты готов показать мне на живых, чего я никогда не видел и не слыхал, чтобы так было, я хочу увидеть это завтра же и удовлетворюсь, но клянусь тебе телом Господним, если окажется иначе, я велю тебя так отделать, что пока ты будешь жив, станешь на свою беду помнить мое имя». Так кончился спор в этот вечер, но на следующее утро, лишь только занялся день, Куррада, у которого гнев не прошел со сном, поднялся еще рассерженный, велел привести коней и, посадив Кикибио на клячу, направился с ним к реке, где обыкновенно перед рассветом водились журавли, и говорит: «Сейчас мы увидим, кто вчера солгал, ты или я». Видя, что у Куррада гнев еще не прошел, а ему приходится оправдать свою ложь, и не зная, как это сделать, Кикибио ехал за Куррада в величайшем свете страхи и охотно бы убежал, кабы мог. Не будучи в состоянии это сделать, он посматривал то вперед, то назад, то по сторонам. И что не увидит, ему и кажется, что то журавли стоят на двух ногах. Уже они были близко от реки, когда он раньше других увидел на ее берегу 12 журавлей, стоявших на одной ноге, как они это обыкновенно делают, когда спят. Потому он тотчас же показал их Куррада, сказав: «Вы можете легко убедиться, ведь вчера вечером я правду вам говорил, что у журавлей одно лишь бедро и одна лишь нога. Посмотрите-ка на тех, что там стоят».
1: Увидев их, Куррада сказал: «Подожди, я покажу тебе, что у них по две ноги». И, подойдя к ним поближе, закричал: «Ох, ха-ха-ха!»
0: От этого крика журавли спустили другую ногу и, сделав несколько шагов, пустились на утек.
1: Тогда, обратившись к Кикибио, Куррада сказал: «Что скажешь ты на это, обжора? Веришь ли, что у них две ноги?»
0: Кикибио, почти растерявшись, ответил, сам не зная, откуда у него явился ответ: «Да, мессере, но вы не закричали «о-хо-хо-хо-хо» тому, что был вчера вечером, ибо если бы вы так закричали, он бы так же спустил другое бедро и другую ногу, как это сделали эти».
1: Куррада так понравился этот ответ, что весь его гнев обратился в веселость и в смех.

И он сказал: «Ты прав, Кикибио, мне так бы и сделать». Так-то Кикибио быстрым и потешным ответом избежал невзгоды, и его господин помирился с ним.

0: Солнце уже садилось, когда я, наконец, выбрался из леса и увидел перед собой небольшое село. Дворов 20 лепилось вокруг старой деревянной одноглавой церкви с зеленым куполом и крошечными окнами, ярко рдевшими на вечерней заре. Это было святое. Я въехал в околицу. Возвращавшееся стадо нагнало мой тарантас и с мычанием, хрюканьем и блеянием пробежало мимо. Молодые девки, хлопотливые бабы встречали своих животных. Белоголовые мальчишки гнались с веселыми криками за непокорными поросятами. Пыль мчалась вдоль улицы легкими клубами и, поднимаясь выше, алела. Я остановился у старосты, хитрого и умного Полехи, из тех Полех, про которых говорят, что они на 2 аршина под землю видят. На другой день рано отправился я в тележке, запряженной парой толстопузых крестьянских лошадей, старостиным сыном и другим крестьянином по имени Егором, на охоту за глухарями и рябчиками. Лес синел сплошным кольцом по всему краю неба. 200 не больше, считалось распаханного поля вокруг святого. Но до хороших мест приходилось ехать 7 верст. Старостина сына звали Кондратом. Это был малый молодой, русый и краснощекой, с добрым и смирным выражением лица, услужливый и болтливый. Он правил лошадьми. Егор сидел со мной рядом. Мне хочется сказать о нем 2 слова. Он считался лучшим охотником во всем уезде. 50 верст кругом он исходил вдоль и поперек. Он редко выстреливал по птице за скудостью пороха и дроби. Но с него уже того было довольно, что он рябчика подманил, подметил точок дупелиной. Егор слыл за человека правдивого и замолчальника. Он не любил говорить и никогда не преувеличивал числа найденной им дичи. Черта редкая в охотнике. Рост он был среднего, сухощав, лицо имел вытянутое и бледное, большие честные глаза. Все черты его, особенно губы правильные и постоянно неподвижные, дышали спокойствием невозмутимым. Он улыбался слегка и как-то внутрь, когда произносил слова. Очень мила была эта тихая улыбка. Он не пил вина и работал прилежно, но ему не везло. Жена его все хворала, дети умирали. Он забеднял и никак не мог справиться. И то сказать, страсть к охоте не мужицкое дело, и кто с ружьем балует, хозяин плохой. От постоянного ли пребывания в лесу, лицом к лицу с печальной и строгой природой того нелюдимого края, вследствие ли особенного склада и строя души, но только во всех движениях Егора замечалась какая-то скромная важность. Именно важность, а не задумчивость. Важность статного оленя. Он на своем веку убил 7 медведей, подкараулив их на овсах. В последнего он только на 4-ю ночь решился выстрелить. Медведь все не становился к нему боком, а пуля у него была одна. Егор убил его накануне моего приезда. Когда Кондрат привел меня к нему, я застал его на задворке. Присевший на корточки перед громадным зверем, он вырезал из него сало коротким и тупым ножом. «Какого ж ты молодца повалил», — заметил я. Егор поднял голову и посмотрел сперва на меня, а потом на пришедшую со мной собаку. «Коли охотиться приехали, в мощном глухари есть 3 выводка, да рябцев 5», — промолвил он и снова принялся за свою работу. С этим-то Егором, да с Кондратом, я и поехал на другой день на охоту. Живо перекатили мы поляну, окружавшую святое, а выехавший в лес опять потащили шагом. «Вон, Витютень сидит», — заговорил вдруг, обратившись ко мне Кондрат. Хорошо бы шибить. Егор посмотрел в ту сторону, куда Кондрат указывал, и ничего не сказал. Да ведь утне шагов было 100 слишком, а его и на 40 шагов не убьешь. Такова у него крепость в перьях. Еще несколько замечаний сделал словоохотливый Кондрат, но лесная тишь недаром охватила и его. Он умолк. Лишь изредка перекидываясь словами, да поглядывая вперед, да прислушиваясь к пыхтению и храпу лошадей, добрались мы, наконец, до Мошного. Этим именем назывался крупный сосновый лес, изредка поросший ельником. Мы слезли. Кондрат вдвинул телегу в куст, чтоб комары лошадей не кусали. Егор осмотрел курок ружья и перекрестился. Лес, в который мы вступили, был чрезвычайно стар. В почтительном расстоянии друг от друга поднимались могучие сосны громадными, слегка искривленными столбами бледно-желтого цвета. Между ними стояли, вытянувшись в струнку, другие, помоложе. Зеленоватый мох, весь усеянный мертвыми иглами, покрывал землю. Голубица росла сплошными кустами, крепкий запах ее ягод, подобный запаху выхухоли, стеснял дыхание. Солнце не могло пробиться сквозь высокий намет сосновых ветвей, но в лесу было все-таки душно и не темно. Как крупные капли пота выступала и тихо ползла вниз тяжелая прозрачная смола по грубой коре деревьев. Неподвижный воздух без тени и без света жег лицо. Все молчало. Даже шагов наших не было слышно. Мы шли по мху, как по ковру. Особенный Егор двигался бесшумно, словно тень. Под его ногами даже хворостинка не трещала. Он шел не торопясь, изредка посвистывая в пищик. Рябчик скоро отозвался, и в моих глазах нырнул в густую елку. Но напрасно указывал мне его Егор. Как я ни напрягал свое зрение, а рассмотреть его никак не мог. Пришлось Егору по нем выстрелить. Мы нашли также 2 выводка глухарей. Осторожные птицы поднимались далеко, с тяжелым и резким стуком. Нам, однако, удалось убить 3 молодых. У одного майдана Егор вдруг остановился и подозвал меня. «Медведь воды хотел достать», — промолвил он, указывая на широкую, свежую царапину на самой середине ямы, затянутой мелким мхом. «Это след его лапы?» — спросил я. «Его. Да вода-то пересохла. На той сосне тоже его след. За медом лазил. Как ножом прорубил когтями-то». Мы продолжали забираться в самую глушь леса. Егор только изредка посматривал вверх и шел вперед спокойно и самоуверенно. Я увидал круглый высокий вал, обнесенный полузасыпанным рвом. «Что это, майдан тоже?» — спросил я. «Нет», — отвечал Егор, — «здесь воровской городок стоял».
1: «Давно?»
0: «Давно, дедом нашим за память. Тут и клад зарыт, да зарок положен крепко на человечью кровь». Мы прошли еще версты с 2. Мне захотелось пить. «Посидите маленько», — сказал Егор. «Я схожу за водой, тут колодец недалеко». Он ушел. Я остался один. Я присел на срубленный пень, оперся локтями на колени и после долгого безмолвия медленно поднял голову и оглянулся. О, как все кругом было тихо и сурово печально. Нет, даже не печально, а немо, холодно и грозно в то же время. Сердце во мне сжалось. В это мгновение, на этом месте, я почуял веяние смерти. Я ощутил, я почти осязал ее непрестанную близость. Хоть бы один звук задрожал, хотя бы мгновенный шорох поднялся в неподвижном зеве обступившего меня бора. Я снова почти со страхом опустил голову. Точно я заглянул куда-то, куда не следует заглядывать человеку. Я закрыл глаза рукой. И вдруг, как бы повинуясь таинственному повелению, я начал припоминать всю мою жизнь. Вот мелькнуло передо мной мое детство, шумливое и тихое, задорное и доброе, с торопливыми радостями и быстрыми печалями. Потом возникла молодость, смутная, странная, самолюбивая, со всеми ее ошибками и начинаниями, с беспорядочным трудом и взволнованным бездействием. Пришли на память и они, товарищи первых стремлений. Потом, как молния в ночи, сверкнуло несколько светлых воспоминаний. Потом начали нарастать и надвигаться тени. Темнее и темнее стало кругом. Глуше и тише побежали однообразные годы. И камнем на сердце опустилась грусть. Я сидел неподвижно и глядел. Глядел с изумлением и усилием. Точно всю жизнь свою я перед собой увидел. Точно свиток развивался у меня перед глазами. «О, что я сделал!» — невольно шептали горьким шепотом мои губы. «О, жизнь! Жизнь! Куда? Как ушла ты так бесследно? Как выскользнула ты из крепко стиснутых рук? Ты ли меня обманула? Я ли не умел воспользоваться твоими дарами? Возможно ли эта малость, эта бедная горсть пыльного пепла? Вот все, что осталось от тебя. Это холодное, неподвижное, ненужное нечто. Это я, тот прежний я. Как? Душа жаждала счастья такого полного. Она с таким презрением отвергала все мелкое, все недостаточное. Она ждала. Вот-вот нахлынет счастье потоком. И ни одна капля не смочила алкавших губ. О, золотые мои струны, вы так чутко, так сладостно дрожавшие когда-то. Я так и не услышал вашего пения. Вы и звучали только, когда рвались. Или, может быть, счастье, прямое счастье всей жизни проходило близко, мимо, улыбалось лучезарной улыбкой. Да, я не умел признать его божественного лица. Или оно точно посещало меня и сидело у моего изголовья, да позабыло с мною, как сон? Как сон, повторял я уныло. Неуловимые образы бродили по душе, возбуждая в ней не то жалость, не то недоумение. А вы, думал я, милые знакомые, погибшие лица, вы, обступившие меня в этом мертвом уединении, отчего вы так глубоко и грустно безмолвны? Из какой бездны возникли вы? Как мне понять ваши загадочные взоры? Прощаетесь ли вы со мною? Приветствуете ли вы меня? О, неужели нет надежды? Нет возврата? Зачем полились вы из глаз скупые поздние капли? О, сердце, к чему, зачем еще жалеть? Старайся забыть, если хочешь покоя. Приучайся к смирению последней разлуки, горьким словам прости и навсегда. Не оглядывайся назад, не вспоминай, не стремись туда, где светло, где смеется молодость, где надежда венчается цветами весны, где голубка радость бьет лазурными крылами, где любовь, как роса на заре, сияет слезами восторга. Не смотри туда, где блаженство и вера, и сила. Там не наше место.
1: «Вот вам вода», — раздался за мной звучный голос Егора. «Пейте с Богом». Я невольно вздрогнул. Живая эта речь поразила меня. Радостно потрясла все мое существование. Точно я падал в неизведанную темную глубь, где уже все стихало кругом, и слышался только тихий и непрестанный стон какой-то вечной скорби. Я замирал, но противиться не мог, и вдруг дружеский зов долетел до меня. Чья-то могучая рука одним взмахом вынесла меня на свет Божий. Я оглянулся и с несказанной отрадой увидал честное и спокойное лицо моего провожатого. Он стоял передо мной легко и стройно, с обычной своей улыбкой, протягивая мне мокрую бутылочку, всю наполненную светлой влагой. Я встал. «Пойдем, веди меня», — сказал я с увлечением. Мы отправились и бродили долго, до вечера. Как только жара свалила, в лесу стало так быстро холодать и темнеть, что оставаться в нем уже не хотелось. «Ступайте вон, беспокойные живые», — казалось, шептал он нам угрюмо из-за каждой сосны. Мы вышли, но не скоро нашли Кондрата. Мы кричали, кликали его, он не отзывался. Вдруг среди чрезвычайной тишины в воздухе слышим мы, ясно раздается его «пру-пру» в близком от нас овраге. Он не слышал наших криков от ветра, который внезапно разыгрался и также внезапно упал совершенно. Только на отдельно стоявших деревьях виднелись следы его порывов. Многие листья были поставлены им наизнанку и так и остались, придавая пестроту неподвижной листве. Мы взобрались в телегу и покатили домой. Я сидел, покачиваясь и тихо вдыхая сырой, немного резкий воздух, и все мои недавние мечтания и сожаления потонули в одном ощущении дремоты и усталости, в одном желании поскорее вернуться под крышу теплого дома, напиться чаю с густыми сливками, зарыться в мягкое рыхлое сено и заснуть, заснуть, заснуть. День второй. На следующее утро мы опять втроем отправились на Гарь. Лет 10 тому назад несколько тысяч десятин выгорело в Полесье и до сих пор не заросло. Кое-где пробиваются молодые елки и сосенки, а то все мох да перележалая зола. На этой Гаре, до которой от Святого считается верст 12, растут всякие ягоды в великом множестве и водятся тетерева, большие охотники, да земляники и брусники. Мы ехали молча, как вдруг Кондрат поднял голову. «Эй!» — воскликнул он. «Да это не как Ефрем стоит!» «Здорово, Александрович!» — прибавил он, возвысив голос и приподняв шапку. Небольшого роста мужик в черном коротком армяке под поясанным веревкой вышел из-за дерева и приблизился к телеге. «Аль отпустили?» — спросил Кондрат. «А то, небось, нет», — возразил мужичок и оскалил зубы. «Нашего брата держать не приходится».
2: «И Петр Филиппович ничего?»
1: «Филипп-то? Знамо дело, ничего».
2: «Вишь ты, а я, Александр, думал, ну, брат, думал я, теперь ложись, гусь, на сковороду».
1: «От Петра Филиппова-то? Вон, видали мы таких. Суется волки, а хвост собачий». «На охоту, что ли, едешь, барин?» — спросил вдруг мужичок, быстро вскинув на меня свои прищуренные глазки, и тотчас опустил их снова.
2: «На охоту».
1: «А куда примерно?»
2: «На Гарь», — сказал Кондрат.
1: «Едете на Гарь, не наехать бы на пожар».
2: «А что?»
1: «А видел я глухарей много», — продолжал мужичок, все как бы посмеиваясь и не отвечая Кондрату.
0: Да вам туда не попасть. Прямиком верст 20 будет. Вот и Егор. Что говорить, бару как у себя на двору, а и тот не продерется. Здорово, Егор, божья душа, в полтора гроша, гаркнул он вдруг.
1: Здорово, Ефрем, медленно возразил Егор. Я с любопытством посмотрел на этого Ефрема. Такого странного лица я давно не видывал. Нос имел он длинный и острый, крупные губы и жидкую бородку. Его голубые глазки так и бегали, как живчики. Стоял он развязно, легонько подпершись руками в бока и не ломая шапки.
0: «На побывку домой, что ли?» — спросил его Кондрат.
2: «Экста, на побывку.
0: Теперь, брат, погода не та. Разгулялась. Широко, брат, стало. Во как! Хоть до зимы на печи лежи, никакая собака не чукнет. Мне в городе говорил этот-то производитель. Брось, мол, нас, Ляксаныч, выезжай из уезда вон. Паспорт дадим первый сорт. Да жаль мне вас, Святовских-то. Такого вам вора другого не нажить.
1: Кондрат засмеялся.
0: Шутник ты, дядюшка, право, шутник, проговорил он и тряхнул вожжами.
1: Лошади тронулись.
0: Пру, промолвил Ефрем.
1: Лошади остановились. Кондрату не понравилась эта выходка.
2: «Полно озорничать, Александрович», — заметил он вполголоса. «Вишь, с барином едем, осерчает, гляди».
0: «Эх, барин, дай проходимцу на косушку. Уж раздавлю уж я ее», — подхватил он, подняв плечо к уху и скрипнув зубами.
1: Я невольно улыбнулся, дал ему гривник и велел Кондрату ехать.
0: «Много довольны, ваше благородие», — крикнул по-солдатски нам вслед Ефрем. «А ты, Кондрат, напрядки знай, у кого учиться. Оробел — пропал, смел — съел. Как вернешься, у меня побывай. Слышь, у меня 3 дня попойка стоять будет. Шибем горло 2. Жена у меня баба хлёцкая, двор на полозу. Гей, сорока белобока, гуляй, пока хвост цел». И засвистав резким свистом, Ефрем юркнул в кусты.
1: «Что за человек?» — спросил я Кондрата, который, сидя на облучке, все потряхивал головой, как бы рассуждая сам с собой.
2: «Тот-то!» — возразил Кондрат и потупился.
1: «Тот-то!» — повторил он.
2: «Да, он ваш?»
0: «Наш, Святовский.
1: Это такой человек, такого на 100 верст другого не сыщешь. Вор и плут такой, и, боже ты мой, на чужое добро у него... Глаз так и коробится. От него и в землю не зароешься. А что деньги, например, из-под самого хребта у тебя вытащит, ты не заметишь.
2: Какой он смелый.
1: Смелый? Да он никого не боится. Да вы посмотрите на него. По физиономии бестия. С нос увидим.
2: Кондрат часто езживал с господами и в губернском городе бывал, а потому любил при случае показать себя.
1: Ему и сделать-то ничего нельзя. Сколько раз его и в город возили, и в острог сажали. Только убытки одни. Его станут вязать, а он говорит, что ж, мол, вы ту ногу не путаете? Путаете и ту, да покрепче. Я пока посплю, а домой я раньше ваших провожатых поспею.
0: Глядишь, точно, опять вернулся. Опять тут, ах ты, боже ты мой. Уж на что мы все здешний лес знаем, приобыкли с измала, а с ним поравняться немощно. Прошлым летом ночью напрямки из Алтухина в Святое пришел, а тут никто и не хаживал отродясь, 40 верст будет. Вот и мед красть, на это он первый человек, и пчела его не жалит, все пасеки разорил.
1: Я думаю, он и бортам спуска не дает.
0: Ну нет, что напраслину на него взводить? Такого греха за ним не замечали. Борт у нас святое дело. Паська огорожена, тут караул. Коли утащил, твое счастье. А бортовая пчела — дело Божие, небереженное. Один медведь ее трогает.
2: Зато он и медведь, — заметил Егор.
1: Он женат?
2: Как же?
1: и сын есть. Да его же будет сын-то. В отца вышел весь. Уж он его и теперь учит. На медень горшок старыми пятаками притащил. Украл где-нибудь. Значит, пошел, да и зарыл его на полянке в лесу. А сам вернулся домой. Да и послал сына на полянку. Пока, говорит, горшка не отыщешь, есть тебе не дам и на двор не пущу. Сын-то целый день просидел в лесу и ночевал в лесу, а нашел таки горшок. Да, мудрёный этот Ефрем. Пока дома, любезный человек, всех почует. Пей, ешь, сколько хочешь. Пляска тут у него поднимется, балагурство всякое. А что, коли на сходке, такая у нас сходка на селе бывает, уж лучше его никто не рассудит. Подойдет сзади, послушает, скажет слово, как отрубит, и прочь. Да уж и слово-то веское. А как вот уйдет в лес, ну, так беда, жди разорения. А и то сказать, он своих не трогает, разве самому тесно придется. Коли встретит кого Святовского, обходи, брат, мимо, кричит издали. На меня лесной дух нашел, убью, беда. Чего же вы смотрите? Целая вотчина с одним человеком справиться не может. Да уж, пожалуй, что так. Колдун он, что ли? Кто его знает? Вот намеднись. Он к соседнему дичку на пасеку забрался ночью. А дичок-то караулил сам. Ну, поймал его, да в потемках и приколотил. Как кончил, Ефрем-то и говорит ему, а знаешь ты, кого бил? Дьячок, как узнал его по голосу, так и обомлел. Ну, брат, говорит Ефрем, это тебе даром не пройдет. Дьячок ему в ноги, возьми, мол, что хочешь. Нет, говорит, я с тебя в свое время возьму, да и чем захочу. Что же вы думаете? Ведь с самого того дня дьячок-то словно ошпаренный, как тень бродит. Сердце, говорит, во мне изныло. Слово больно крепкое знать залепил мне разбойник. Вот что с ним стало, с дьячком-то. Ну, дьячок это должно быть глуп, заметил я. Глуп? А вот это как вы рассудите? Вышел раз приказ изловить этого самого Ефрема. Становой такой у нас завелся, вострый. Вот и пошло человек 10 в лес ловить Ефрема. Смотрят, а он им навстречу идет. Один-то из них и закричи. Вот он, держите его, вяжите. А Ефрем вошел в лес, да вырезал себе древо, это к перста в два. Да как выскочить опять на дорогу? Безобразный такой, страшный, как скомандует, словно генерал на разводе. На коленки. Все так и попадали. А кто, говорит, тут кричал, держите, вяжите. Ты, Серега? Тот-то как вскочит да бежать. А Ефрем за ним, да древом ты его по пяткам. С версту его гладил. И потом все еще жалел. Эх, мол, досадно, заговеться ему не помешали. Дело-то было перед самыми Филипповками. Ну, а Станового в скором времени сменили. Тем все и покончилось. Зачем же они ему все покорились? Зачем? Тут и есть. Он вас всех запугал, да и делает теперь с вами, что хочет. Запугал. Да он кого хочешь запугает. И уж гораздо же он на выдумке, боже ты мой. Я раз в лесу на него наткнулся, дождь такой шел здоровый, я был в сторону. А он поглядел на меня, да это к меня ручкою и подозвал. Подойди, мол, Кондрат, не бойся. Поучись у меня, как в лесу жить, на дождю сухим быть. Я подошел, а он под елкой сидит и огонек развел из сырых веток. Дым-то набрался в елку и не дает дождю капать. Подивился я тут ему. А то вот он раз что выдумал, и Кондрат засмеялся. Вот уж потешил. Овес у нас молотили на таку, да не кончили. Последний ворох сгрести не успели. Ну и посадили на ночь двух караульщиков. А ребята-то были не из бойких. Вот сидят они, да гуторят. А Ефрем возьми, да рукава рубахи соломой набей, концы завяжи, да на голову себе рубаху и надень. Вот подкрался он в этом-то виде к Авину.
0: Да и ну из-за угла показываться, помаленьку рогит свои выставлять. Один-то малый говорит другому: «Видишь?» «Вижу», — говорит другой. «Да как ахнут вдруг, только плетни затрещали». А Ефрем нагреб овса в мешок, да и стащил к себе домой. Сам потом все рассказал. Уж стыдил же он, стыдил, ребята, право. Кондрат засмеялся опять. И Егор улыбнулся. «Так только плетни затрещали», — промолвил он. «Только их и видно было», — подхватил Кондрат. «Так и пошли сигать». Мы опять все притихли. Вдруг Кондрат всполохнулся и выпрямился. «Батюшки!» — воскликнул он. «Да это не как пожар!» «Где, где?» — спросили мы. «Вон, смотрите, впереди, куда мы едем». «Пожар и есть!» «Ефрем-то! Ефрем ведь напророчил! Уж не его ли это работа, окаянная он душа?» Я взглянул по направлению, куда указывал Кондрат. Действительно, в верстах в двух или трех впереди нас, за зеленой полосой низкого ельника, толстый столб сизого дыма медленно поднимался от земли, постепенно выгибаясь и расползаясь шапкой. От него вправо и влево виднелись другие, поменьше и побелей. Мужик весь красный, в поту, в одной рубашке, с растрепанными волосами над испуганным лицом, наскакал прямо на нас и с трудом остановил свою поспешно взнузданную лошаденку. «Братцы», — спросил он задыхающимся голосом, — «полесовщиков не видали?» «Нет, не видали. Что это, лес горит?» «Лес. Народ согнать надо. А то, коли к тросному кинется...» Мужик задергал локтями, заколотил пятками по бокам лошади, она поскакала. Кондрат тоже погнал свою пару. Мы ехали прямо на дым, который расстилался все шире и шире. Местами он внезапно чернел и высоко взвивался. Чем ближе мы подвигались, тем неяснее становились его очертания. Скоро воздух весь потускнел, сильно запахло горелым. И вот между деревьями, странно и жутко шевелясь на солнце, мелькнули первые бледно-красные языки пламени. «Ну, слава богу», — заметил Кондрат, — «кажется, пожар-то поземный».
2: «Какой?»
0: «Поземный, такой, что по земле бежит. Вот с подземным мудрено ладить. Что тут сделаешь, когда земля на целый аршин горит? Одно спасение — копай канавы. Да это разве легко? А поземный ничего. Только траву сбреет, да сухой лист сойдет. Еще лучше лесу от него бывает». «Ух, однако, гляди, батюшки, как шибануло!» Мы подъехали почти к самой черте пожара. Я слез и пошел к нему навстречу. Это не было ни опасно, ни затруднительно. Огонь бежал по редкому сосновому лесу против ветра. Он подвигался неровной чертой, или, говоря точнее, сплошной зубчатой стенкой загнутых назад языков. Дым относило ветром. Кондрат сказал правду. Это действительно был поземный пожар, который только брил траву и, не разыгрываясь, шел дальше, оставляя за собой черный и дымящийся, но даже не тлеющий след. Правда, иногда там, где огню попадалась яма, наполненная дромом и сухими сучьями, он вдруг и с каким-то особенным, довольно зловещим ревом воздымался длинными волнующимися косицами, но скоро опадал и бежал вперед по-прежнему, слегка потрескивая и шипя. Я даже не раз заметил, как кругом охваченный дубовый куст с сухими висячими листами оставался нетронутым, только снизу его слегка подпаливало. Признаюсь, я не мог понять, отчего сухие листья не загорались. Кондрат объяснял мне, что это происходило от того, что пожар поземный, значит, не сердитый. «Да ведь огонь тот же», — возражал я. «Поземный пожар», — повторил Кондрат. «Однако, хоть и поземный, а пожар все-таки производил свое действие. Зайцы как-то беспорядочно бегали взад и вперед, безо всякой нужды, возвращаясь с соседства огня. Птицы попадали в дым и кружились. Лошади оглядывались и фыркали. Самый лес как бы гудел. Да и человеку становилось неловко от внезапно бьющего ему в лицо жара.
1: «Чего смотреть?» — сказал вдруг Егор за моей спиной. «Поедемте».
0: «Да где проехать?» — спросил Кондрат.
1: «Возьми влево, по сухоболотью проедем».
0: Мы взяли влево и проехали, хоть иногда трудненько приходилось и лошадям, и телеге. Целый день протаскались мы по гаре. Перед вечером заря еще не закраснелась на небе, но тени от деревьев уже легли неподвижные и длинные, и чувствовался в траве холодок, который предшествует росе. Я прилег на дорогу вблизи телеги, в которую Кондрат не спеша впрягал наевшихся лошадей. Кругом все было так же тихо, как и накануне, но не было давящего и теснящего душу бора. На высохшем мхе, на лиловом бурьяне, на мягкой пыли дороги, на тонких стволах и чистых листочках молодых берез лежал ясный и кроткий свет уже беззнойного невысокого солнца. Все отдыхало, погруженное в успокоительную прохладу. Ничего еще не заснуло, но уже все готовилось к целебным усыплениям вечера и ночи. Все, казалось, говорило человеку: «Отдохни, брат наш, дыши легко и не горюй, и ты перед близким сном». Я поднял голову и увидал на самом конце тонкой ветки одну из тех больших мух с изумрудной головкой, длинным телом и четырьмя прозрачными крыльями, которых кокетливые французы величают девицами, а наш бесхитростный народ прозвал коромыслами. Долго, более часа, не отводил я от нее глаз. Насквозь пропеченная солнцем, она не шевелилась, только изредка поворачивала головку стороны на сторону и трепетала приподнятыми крылышками. Вот и все. Глядя на нее, мне вдруг показалось, что я понял жизнь природы, понял ее несомненный и явный, хотя для многих еще таинственный смысл. Тихое и медленное одушевление, неторопливость и сдержанность ощущений и сил, равновесие здоровья в каждом отдельном существе — вот самая ее основа, ее неизменный закон. Вот на чем она стоит и держится. Все, что выходит из-под этого уровня, кверху ли, к низу ли, все равно, выбрасывается ею вон, как негодное. Многие насекомые умирают, как только узнают нарушающие равновесие жизни, радости, любви. Больной зверь забивается в чащу и угасает там один. Он как бы чувствует, что уже не имеет права не видеть всем общего солнца, не дышать вольным воздухом. Он не имеет права жить. А человек, которому от своей ли вины, от вины ли других пришлось худо на свете, должен, по крайней мере, уметь молчать.
1: «Ну что ж ты, Егор!» — воскликнул друг Кондрат, который уже успел поместиться на облучке телеги и поигрывал и перебирал вожжами. «Иди садись! Чего задумался? Аля корою все?»
0: «А корою? А какой корою?» — повторил я и взглянул на Егора. Спокойный и важный, как всегда, он действительно, казалось,
1: задумался и глядел куда-то вдаль, в поля, уже начинавшие темнеть. «А вы не знаете, — подхватил Кондрат, — у него сегодня ночью последняя корова околела. Не везет ему, что ты будешь делать?» Егор сел молча на облучок, и мы поехали. «Этот умеет не жаловаться», — подумал я.
3: Начинаем передачу по страницам новых книг. Дорогие товарищи, мы хотим сегодня вас познакомить с книгой, вышедшей в прошлом году в издательстве «Советский писатель». Это повесть молодого ленинградского прозаика Бориса Рощина «Тревога». Повесть посвящена будням современной армии. В центре ее судьбы двух друзей – Алексея Тропникова и Юрия Ткачика. Мы знакомимся с ними, когда в первые послевоенные годы мальчишками они бегали по окрестностям своего родного села, находя в еще свежих траншеях и окопах не разорвавшиеся мины, гранаты, остатки боевого оружия. Эти детские, подчас опасные игры – определили дальнейшую жизнь Юрия и Алексея. Они поступают в военное училище, готовясь стать саперами. Итак, слушайте страницы повести Бориса Рощина «Тревога». Читает заслуженный артист РСФСР Алексей Покровский.
4: Если официально полноправными курсантами новички становились после принятия присяги, то неофициально старшекурсники принимали их в свою курсантскую семью и признавали лишь после зимних учений. Учения начались после Нового года. Завывала метель, наметая двухметровые сугробы на бруствер, и им приходилось почти непрерывно работать саперными лопатками, чтобы не быть погребенными под густым снеговалом. Где-то впереди, в стороне противника, раздались глухие выстрелы, и тогда в снежной ночной черноте несколько мгновений плясали тени осветительных ракет. Юрий откинул с головы капюшон маскировочного халата, тронул товарища за плечо. «Лёш, а Наташа с Ольгой сейчас в театре сидят, Лебединое озеро смотрят». «И ты по сторонам поглядывай», — буркнул Алексей, орудуя лопаткой. «Не то нас быстро в языки захомутают. Проволокут по снегу 3 км с кляпом во рту. Тогда не только Лебединое озеро вспомнишь. А Наташа твоя сейчас не одна сидит, а с лейтенантом Хляповым. Ну, это еще неизвестно». «Что там неизвестно? Думаешь, взводный просто так заболел? Ха, да у него и насморка никогда не бывало. А на учениях он всегда больше всех ворчал. Мне ребята рассказывали. Он заболел, чтобы в Ленинграде остаться с Наташкой. Я знаю. Он в Наташку с первого взгляда втюрился. И хоть сейчас женится. Не пойдет Наташка за Хляповым. А ты откуда знаешь? Думаешь, тебя всю жизнь ждать будет? А я жениться не собираюсь, не хочу. Ну и дурак. Чего ж ты тогда хочешь? Вот привязался ко мне, — рассердился Юрий. — Женись, женись. Я с ней встречался всего 2 раза. И вообще, я сейчас домой хочу, в деревню. Лёш, чтоб лето было и на плоту по чёрной речке с удочками. А помнишь, как мы с тобой дот брали на чёрной речке, а твоя граната под ногами у нас рванула?
5: Помню, орал ты тогда.
4: Сам ты орал, — возразил Алексей и вздохнул. Тётка письмо прислала. Болеет здорово, с кровати совсем вставать не может. Хоть бы еще 2 лет продержался, я бы тогда училище закончил и братана к себе забрал. А так куда его девать? В детский дом?
5: У моих пока поживет. Я мамке напишу, она твоего Мишку любит.
4: Ветер неожиданно стих, и наступившую тишину прорезали гулкие автоматные очереди. И тотчас же, словно испуганная, метель вновь завыла, застонала, закружила снежными столбами. «Первый взвод строится!» — прокричал, пробегая по траншеи, помощник командира взвода сержант Губарев, живой подвижный крепыш, третьекурсник, который сейчас в отсутствие лейтенанта Хляпова являлся командиром курсантского взвода. Через несколько минут в низине, где метель завывала не так сильно, построился взвод. «Разобраться порасчетно!» — приглушенным голосом скомандовал сержант Губарев. «Становись! Равняйсь! Мирно!» Стоя почти по пояс в снегу, тесно прижавшись плечом друг к другу, Юрий и Алексей слушали доклад командира взвода преподавателю минно-взрывных заграждений подполковнику Соломатину. Подполковник единственный из всех был сейчас не в маскировочном халате, и темную его фигуру тускло высвечивали всполохи ракет. «Смотри, Соломатин-то в сапогах, а у меня в валенках ноги мерзнут», — шепнул Алексей. «У него сапоги на меху, в них теплее, чем в валенках», — Юрий узнал голос Олега Горбатова. «Ты небось и цвет его портянок знаешь», — огрызнулся Алексей. «У него не портянки, у него носки», — невозмутимо парировал Горбатов.
5: «Ребят, кончайте вы!» — простонал откуда-то сзади голосок Мити Панина, самого низкорослого и слабосильного курсанта. «Закончим занятие быстрее, может, вздремнем часик, я уже стоя сплю».
4: «Сержант Губарев, что у вас за болтовня в строю?» — услышал Юрий недовольный голос подполковника Соломатина.
5: «Прекратите разговорчики!» — рявкнул сержант.
4: «Ставлю взводу задачу». Подполковник повысил голос и передвинулся к строю вплотную. «Отрабатываем практически тему. Установка противотанкового минного поля перед передним краем обороны по минному шнуру. Достать карты и карманные фонарики. Привязать минное поле по компасу».
5: Юрий полз, опустив голову вниз, раздвигая сугробы плечом и стараясь не выпустить из рук минного шнура, который нетерпеливо дергался и рвался вперед. «Куда всегда торопится, черт бы его побрал!» — подумал он, злясь на Лешку. Юрий с силой рванул шнур, требуя остановиться, и откинулся на спину, тяжело дыша, хватая губами снег, залепивший лицо. Сколько они проползли? 20 метров, не больше. Хотя нет, Лёшка ползет на 10 метров впереди него. Значит, он прополз 30. Это сколько же еще осталось? Туда, обратно. Нет, на такой путь у него сил не хватит. Шнур нетерпеливо дернулся. Юрий перевалился на живот, автомат больно ударил его затвором по голове, сумка с автоматными магазинами, противогаз и саперная лопатка сбились на один бок и не давали ползти. Юрий растолкал их по сторонам, но теперь съехали со спины и навалились на шею, не давая поднять головы 2 5-килограммовые мины. Он рывком отбросил их назад, на спину, и пополз, вспарывая головой снег до самой земли. Силы его кончались, когда шнур за ним натянулся. «Кажется, доползли», — облегченно подумал Юрий, пытаясь стащить со спины связку мин. Спина была мокрой, по лицу струился пот, плавя снег и заливая глаза соленой влагой. А вот руки закоченели. Юрий стряхнул рукавицы и жарко задышал в ладони, застонав от боли в пальцах. Попытался вытащить из чехла саперную лопатку и не смог. Руками стал разгребать сугроб, чтобы скорее установить мину, потом другую и назад, скорее назад, налегке. Вытащил из-за пазухи взрыватель и чуть не заплакал от боли и досады. Крышка отверстия под взрыватель на мине, прихваченная литком, не поддавалась. Шнур вновь ожил, задергался. Юрий приподнял голову, вгляделся в темноту. Неужели Лёшка уже установил мины и ползет назад? Не может быть. Тяжелое сопение послышалось совсем рядом, и из снега показалась голова. Лёшка возвращался, держа в руках мины. «Что случилось?» — крикнул Юрий, ничего не понимая. «Ты почему мины не установил?» Алексей подполз к товарищу вплотную и несколько мгновений лежал, уткнувшись лицом в снег, со свистом втягивая в себя воздух. Потом поднял голову и хрипло пояснил. «Снег глубок. Мины от гусеницы не сработают». «От какой еще гусеницы?» — завопил Юрий, предчувствуя недоброе. «Ты устанавливай быстрее, назад двинем!» «Нет, Кач, в таком снегу мины устанавливать нельзя. Соломатин двойку поставит, я его знаю. Подкладки надо из досок, чтобы площадь опоры была». «Какие еще подкладки? О чем ты раньше-то думал?» «А ты о чем?» — озлился Алексей. «Я за тебя всегда думать должен». «Да где же их взять, подкладки эти?» – простонал Юрий. «Назад надо, в траншею. Мины с собой берем, а то потом не отыщешь». «Не, Леш, я не могу. Пусть лучше Соломатин двойку ставит. Меня на второй заход не хватит. И вообще, Леш, уйду я из училища. Буду с батей на тракторе работать, землю пахать. На сенокос всей деревни. А вечером на рыбалку? Ладно. Так сделаем, — прохрипел Алексей, будто не слыша слов товарища. Ты здесь лежи. Вот мои мины, держи. А я за подкладками смотаюсь. 4 штуки как-нибудь дотащу. Ответить Юрий не успел. Из груды черных облаков вдруг на мгновение выглянула луна и осветила одинокую фигуру, двигающуюся на лыжах. «Подполковник Соломатин», — прошептал Алексей.
6: «Чей расчет?» — громко спросил подполковник, приближаясь. «Старший расчет курсанта Козлова», — откликнулся Алексей, приподнимаясь на локоть. «В чем задержка?» «Снег глубокий, товарищ подполковник. А подкладки под мины взять забыли». «Ну что ж, исправляйте положение».
5: «Есть!»
6: «Даю вводную. Вы ранены в ноги, курсант Козлов».
5: Только теперь, взвалив Лёшку и связку мин на спину, Юрий почувствовал, что к нему пришло второе дыхание. Так бывало всегда, когда заканчивал он схватку на ковре с сильным противником. Руки вновь наливались силой, дышалось свободно, легко. Не переводя духа, отчаянно работая локтями и коленками, он протащил Алексея 5 метров и затих, придавленный недвижимым Лёшкиным телом. Метель не унималась, а свирепела все больше и больше, заметая пробитый след. Необходимо было поторапливаться, в такой круговерти недолго и заблудиться. Юрий шевельнулся, Алексей сполз с его спины и, прижавшись губами к мокрому капюшону товарища, прошептал: «Юрка, давай я тебя поволоку. Соломатин в темноте не разберет». Юрий не ответил, снял с груди автомат, повесил его на шею Лёшки, привязал мины к его ремню и, нащупав под маскалатом воротник Лёшкиной телогрейки, так рванул его вперед, что воротник оторвался. «Ты чё, ошалел?» – пробормотал Алексей. Юрий продолжал молчать, ухватился за Лёшкину телогрейку поудобнее и, зарываясь в снег, как крот, потащил его к траншее. Юрий не видел, конечно же, как товарищ его смотрел в светлеющее предутреннее небо и улыбался. Это Юркина настырность. С детства нравилась ему. Стараясь помочь товарищу, Алексей незаметно отталкивался ногами от снега и одобряюще кряхтел: «Здоровый ты все же мужик, Юра. Лейтенант Хляпов позавидовать может». «Эй, ты осторожней, ты дергаешь, шею сломаешь!»

0: выкладкой. Временами ему казалось, что он не стоит на земле, а парит над нею. Он спал на ходу. Громкая команда сержанта Губарева приводила его в себя. «Газы!» Непослушными руками Юрий натягивал на обветренное лицо ледяную маску противогаза, и тотчас же щеки его немели, а глаза застилал туман. «Бегом! Марш!» — слышалась глухая команда. «Товарищ сержант!» — Юрий узнал Лёшкин голос. «Клапана из противогазов всем можно вынимать!» «Какие клапана?» «Взвод, стой! Снять противогазы!» Юрий стащил с головы маску и увидел, что Олег Горбатов торопливо пытается поставить на место резиновый дыхательный клапан. «Вот ловкач», — подумал Юрий, — «и в противогазе умудряется легко дышать. Молодец, Лёшка, что заметил это. Кто вынул клапан?» Сержант оглядел взвод красными, воспаленными от недосыпания и ветра глазами. «Ну, я вынул», — буркнул Горбатов и зло посмотрел на Алексея. «Отвечать без ну! Поставить клапана на место!» — приказал сержант. «Разбираться будем в Ленинграде!»
1: «Что, легче стало?» — шепнул Горбатов, едва сержант отвернулся.
0: Алексей не отвечал, но голос подал Митя Панин.
2: «Козлов правильно сделал! Любишь ты, Олег, в рай на чужих горбах ездить! На твоем горбу проедешь!» — усмехнулся Горбатов и презрительно сплюнул. «Сам себя еле-еле на ногах таскаешь».
0: «Да, я не такой здоровый, как ты», — вспылил Митя, «но магазины в сумке ношу».
2: «Посмотрите, товарищ сержант, сумку курсанта Горбатова. У него, наверное, их два комплекта».
0: «Откройте сумку», — приказал сержант Губарев. Побагровев, Горбатов рванул ремень патронной сумки. Она была пуста.
3: «Где магазины?»
0: В глазах сержанта сверкнул гнев.
2: «Забыл в казарме».
0: Наступило тягостное молчание.
3: «И зачем только такие, как вы, в училище идут?» Наконец проговорил тихо сержант.
2: «После учений доложу о вашем поведении самому генералу».
0: Последним и самым трудным испытанием для новичков на зимних учениях была майна. Старшекурсники произносили это слово как-то по-особому, словно бы с заглавной буквы «майна». Название это считалось неофициальным, а официально звучало так: «паромная переправа в зимних условиях». Схема переправы была проста. Во льду реки от берега до берега вырубалась полоса около 10 метров шириной. Собирался паром, и на нем переправлялась техника по водной полосе. Паром передвигали с помощью канатов, как бурлаки баржу. Поначалу Юрий не мог понять, зачем понадобился им этот древний способ переправы, известный еще до Первой мировой войны. В классе он тратил на схему подобной переправы не больше минуты. А здесь... «Леш, передохнем», — проговорил Юрий, — и выпустил из рук рукоятки пилы. Прогнулся назад, разминая уставшую спину, огляделся. Река напоминала сейчас строительную площадку. Повсюду звенели пилы, стучали отбойные молотки, раздавались команды. Курсанты, разбившись по парам, пилили 35-сантиметровый лед на трассе будущей переправы. Юрий вдруг вспомнил далекие послевоенные годы. Такими вот длинными двухметровыми пилами пилили деревенские мужики бревна на доски. Один человек пилил, стоя на высоких козлах, на которых лежало бревно, другой внизу.
4: «Атомный век называется», — раздался голос Олега Горбатова. «Багор, пила да лопата и вся механизация. Такие переправы деды наши наводили. Нам-то это зачем?»
3: «Чтобы таких, как ты, проверить», — пояснил Митя Панин, сдувая с бровей пот. «А то ни пилу, ни лопату в руках держать не могут».
4: «И это таким, как ты, пилу да лопату годами изучать надо».
2: «А я первый взвод на Багры!» — прозвучала команда майора Шаргородского. «На Багры! тотчас же откликнулся командой

0: сержант Губарев. Вытаскивать ледяные глыбы баграми было потруднее, чем пилить лед. Они вертелись в воде, как живые, скользили, уворачивались от багров и никак не хотели вылезать из воды. Но глыбы все же выволакивали на лед и баграми тащили подальше от полыньи, которая дымилась парком, увеличивалась, продвигалась все дальше и дальше к противоположному берегу. Под тяжестью этих глыб лед на реке прогибался, и под ногами курсантов захлюпала вода. «Ребята, а что, если лед не вытаскивать наверх, а вниз, под воду заталкивать? Давайте попробуем!» И Митя уперся в льдину багром, стал топить ее, заталкивать под лед. Льдина неожиданно легко подалась и исчезла под заснеженным ледяным полем. Митино рацпредложение было принято, и работа у курсантов первого взвода пошла веселее. Со второй половины дня стал крепчать мороз. Небо очистилось от хмурых разлапистых туч и зазвенело прозрачной синью. Черная полоса открытой дымящейся воды соединила оба берега. По краям ее высились ледяные торосы. Курсанты работали без перекура. Сейчас останавливаться было нельзя. Промокшие сапоги леденили ноги. Холод допекал теперь Юрия даже больше, чем желание спать. В сапогах хлюпала вода, и останавливаться нельзя было ни на минуту, чтобы не растерять тепло от движения. Он видел, как Алексей, размотавший мокрую бухту каната, сунул замерзшие пальцы в рот и завертелся от боли волчком. В этот момент раздался отчаянный крик Панина: «Горбатов тонет!» Мгновенно несколько рук выхватили из полыньи мокрого взъерошенного Олега, втащили его на лед. «Бегом в санитарную машину!» — приказал сержант Губарев. «И больше на майне не появляться!» Горбатов молча побежал к берегу, спотыкаясь о льдины. Вода стекала с него ручьем. Через несколько минут он выглядывал уже из окошка санитарной машины, довольный, улыбающийся, слегка захмелевший от спирта, которым растер его и дал выпить врач. Майна для него закончилась. Для остальных же она только начиналась. Вернее, начиналась самая ответственная часть ее. «Сержант Губарев, приступайте к сборке парома», — приказал командир роты. На сборку давалось совсем мало времени. В лесу уже ревели моторы тягачей, которые полным ходом шли к переправе. К их подходу паром должен быть собран. Одна за другой подлетели к майне машины с понтонами и сбросили громадные железные коробки в воду. «Состыковать понтоны!» Юрий работал на понтоне в паре со своим командиром отделения, третьекурсником, младшим сержантом Титкиным. Работали сокращенным расчетом. Находиться на оледенелом понтоне каждому лишнему человеку было небезопасно. 200-килограммовые прогоны елозили по нему и скользили, словно живые. Вот почему в каждый понтонный расчет включен был опытный старшекурсник. Юрий не узнавал своего командира отделения. Обычно медлительный, флегматичный, Титкин ходил сейчас по понтону вьюном. Легко перебрасывал с места на место 90-килограммовые настилочные щиты, кантовал прогоны, крепил их к понтону болтами величиной со стакан. «Как руки держишь!» — кричал он на Юрия. «Ладони на прогон сверху накладывай, а не снизу, иначе пальцы срежет!» «Смыкай полурамы!» — раздалась очередная команда. Юрий оглянулся. Тягачи мчались по ослепительно-белому полю, взметая за собой снежные водопады. «Держи багор!» — услышал Юрий голос Алексея. «Сдвигаемся! Концы прогонов заводи вправо!» Ухватившись за концы Лёшкиного багра, они медленно сдвигали полупаромы. «Крепи болты! Щиты давайте! Щиты настилочные! Куда палец суёшь, оторвёт! Ломиком дырки совмещай! Канаты к парому крепи, канаты! Паромному расчету сойти на берег! Аварийно-спасательной команде приготовиться! Сходни где? Сходни!
1: Кто уволок сходни?
2: Теперь на пароме остался один лишь сержант Губарев с флажками в руках. Он стоял на краю парома с раскинутыми в сторону руками, а на него, рыча мотором и лязгая гусеницами, наползал приземистый заснеженный тягач. Флажки в руках сержанта плавно подрагивали, давая направление водителю тягача. Наступил самый ответственный момент переправы. Сейчас все зависело от опыта водителя тягача, от его мастерства и от расчетливой команды сержанта Губарева. Тягачу необходимо остановиться точно по центру тяжести парома. Несколько лишних сантиметров, и паром накренится, тягач не удержится на его оледенелой палубе и, подминая под себя сержанта, рухнет в воду. Юрий увидел, как два водолаза из аварийно-спасательной команды, одетые в гидрокостюмы, придвинулись к кромке льда, готовые в любую секунду уйти под воду на помощь товарищам. Тягач наползал на паром медленно, плавно, без рывков. Сержант Губарев резко взмахнул флажками. Тягач под одобрительный гул голосов остановился в центре парома. «Закрепить машину! Разобраться на канатах по отделениям!» Карабкаясь по скользким ледяным тросам, Юрий из последних сил тянул жесткий оледенелый канат. Ему казалось, что переправа эта не кончится никогда. И хотя он только что намотал запасные сухие портянки, ноги от холода не отходили, ныли тупой противной болью. «Ох, гад он!» — дыхнул в затылок Юрия Алексей. «Кто?» — спросил Юрий, не оглядываясь. «Да Горбатов. Думаешь, он случайно в воду свалился? Нарочно прыгнул?» «Не может быть!» От неожиданности Юрий остановился. «Зачем ему прыгать?»
1: «Зачем, зачем? Ты всю ночь, как белый медведь, по льдинам прыгать будешь, а он в санитарке дрыхнет!»
3: «А я-то, дурак, смотрю и понять не могу, чего это он на брюхе к воде ползет и за богор держится!»
2: «За такое дело морду бить надо!» — прохрипел Митя Панин.
1: «Само собой надо!» — согласился Алексей. «Только его этим не проймешь, а сам из училища вылетишь. Надо собрание комсомольское собрать и генерала на него пригласить. Он таких, как Горбатов, сразу к ногтю берет. Мне ребята говорили».
2: «Ладно, в Ленинграде это дело обмозгуем», — согласился Митя. «Черт с ним, с Горбатовым, как-нибудь обойдемся. Темно-то как, ноги поломаешь». И словно в ответ на Митины слова с берега ударили по переправе ярким светом прожектора.
4: Разобрать поведение Олега Горбатова на комсомольском собрании курсантам первого взвода не удалось. Сразу же по прибытии в Ленинград с зимних учений он и двое других первокурсников подали рапорт на имя начальника училища с просьбой отчислить их из военного училища по собственному желанию. Подобные просьбы генерал удовлетворял незамедлительно.
1: «Баба с воза, кобыле легче», —
2: проговорил Алексей, узнав про уход Горбатова из училища.
4: «Интересно бы с ним лет этак через 20 встретиться. Посмотреть, что за человек из него получился.
2: Может быть, зря мы с ним на собрании не поговорили», — неожиданно высказался Митя Панин.
4: «Как-никак, полгода вместе прожили. А вдруг
1: Горбатову могила исправит?»
2: Алексей был неумолим.
1: «Мне с ним говорить не о чем».
4: Юрий после зимних учений впервые по-настоящему почувствовал себя курсантом, а вернее, военным человеком, вся жизнь которого теперь навсегда связана с армией. Но вместе с уверенностью в себе, в своих силах, где-то в глубине души его таилось тревога. Правильный ли путь он избрал в жизни? Сумеет ли выдержать его до конца? А может быть, он просто попал в попутчики к другу своему, Алексею?
5: О том, как дальше сложится судьба Юрия Алексея, вы узнаете, прочитав повесть Бориса Рощина «Тревога». Еще раз напоминаем, что она была опубликована в издательстве «Советский писатель» в прошлом году. Страницы повести читал заслуженный артист РСФСР Алексей Покровский.
6: Цыгановы. Поэма. Запев. Конь взвился на дыбы, но Цыганов его сдержал, повиснув на узде. Огромный конь, коричневато-красный, смирясь ярился под рукой властной. Мохнатоногий, густогривый конь сердился и готов был взвиться снова. Хозяин хохотал, а Цыганова, хозяйка полногрудая и крепка, смеялась белозуба с расписного крыльца, держа ягненка сосунка. А Цыганов уже одел хомут, и жеребца поставил меж оглобель, и сам он был курчав, силен, огромен. Все было мощно и огромно тут, и солнце, и телега, и петух, и посреди двора дубовый комель. И Цыганов поехал со двора, а Цыганова собрала дрова и в дом пошла, и сразу опустела, когда исчезли три могучих тела, ее и Цыгановы, и коня. Один петух свой гребень накреня глядел во след коню и Цыганову. Потом хозяйка погнала корову, и это было лишь началом дня.
7: Характер и воля молодых поэтов закалялись в суровых испытаниях войны. Они мужали и крепли, защищая советскую родину. У многих поэтов и прозаиков интересная биография. Платон Воронько, например, внук слепого украинского кобзаря, партизанил в отрядах Ковпака и прошел с ним легендарный рейд в Карпаты. На стоянках в лесу, когда позволяла обстановка, партизаны не раз пели песни на слова Платона Воронько. Вот одна из этих песен весильно-партизанская.

0: 28-й выпуск всесоюзного радиоконкурса молодых исполнителей популярной музыки ведет поэт Валерий Сауткин.
1: У меня в руках письмо от Светланы Тищенко из Днепропетровска. «Что-то давно не было вашей передачи», — пишет Света. «Чем она меня привлекает? Да, наверное, и не только меня. Тем, что всегда есть песенные премьеры. Поэтому я вашу программу записываю на магнитофон. Что же касается песенных премьер, то тут Света права, потому что главная наша цель – это поиск новых имен, новых авторов и исполнителей. Не станет исключением и сегодняшний выпуск, который познакомит вас с московскими группами «Вояж», «Трамвай желания», а также с певицей Любовью Привиной. Как и было обещано, начнем с премьеры песни. Но вначале несколько слов о событии, которому она посвящена. Близится к завершению первый в истории лыжный трансполярный переход по маршруту Советский Союз, Северный полюс, Канада. Молодежная редакция Центрального телевидения совместно с творческим объединением «Экран» готовит сейчас двухсерийный фильм «К полюсу». Он именно об этом событии. Автор сценария фильма Александр Ухов, режиссер Сергей Морозов. Будет в картине и песня, которую написал молодой композитор Евгений Аликатин. Называется она «Выбор». А записал ее в сопровождении группы «Сенисона» Павел Смеян.

правом на ты. Скорость всегда им дороже, чем медленно с высоты. Воздуха будет немало, но опущу тормоза. Сердце пока не устало, выдохни хрипло, я

этого выбора я выберу день, не час. Пусть заплачу втридорога, каждый ведь платит из нас. Смелым везде дорога, не оглянусь назад. Вы не судите строго, я не прошу наград. Дайте мне право выбора, я выберу день, не час. Пусть заплачу втридорога, каждый ведь платит из нас. Смелым везде дорога, не оглянусь назад. Вы не судите строго, я не прошу наград. Дайте мне право выбора, я выберу день, не час.

Перейдем к конкурсному разделу нашей передачи. Любовь Привина. Это имя вам наверняка уже известно, поскольку записи певицы часто звучат в радио и телеэфире. Любовь Привина закончила как пианистка Московское музыкальное училище имени Ипполитова Иванова. Еще в годы учебы увлекалась песней, часто выступала в студенческих концертах. Затем состоялся ее дебют на профессиональной эстраде. Она стала солисткой оркестра «Современник», которым руководит известный музыкант и композитор Анатолий Кролл. Вячеслав Диденко, текст Яна Гальперина «Жаркое лето», поет Любовь Привина.

Замечу, что это тоже была премьера. Но вернемся к рассказу о Любови Привиной. Она лауреат 4 конкурсов. Это всесоюзный конкурс эстрадной песни «Башни Вильнюса», всероссийский «Сочи-84», первый московский конкурс артистов эстрады и конкурс «Молодые голоса», который в прошлом году проводила музыкальная редакция Всесоюзного радио. Что ждет певицу на сей раз в нашем конкурсе, зависит во многом от ваших оценок. Напомню, что каждый номер конкурсного прослушивания вы оцениваете по 25-бальной шкале. Музыка Владимира Преснякова и Юрия Маликова, текст Бориса Салибова «След первой любви». Это вторая конкурсная песня Любови Привиной.

На очереди московская группа «Трамвай желания» с песней, которую написали Игорь Кисиль и Юрий Кузнецов на текст Сергея Алиханова. Песня так и называется «Трамвай желания».

Если вы помните, прошлым летом в одном из выпусков нашей передачи прозвучали записи группы «Ландшафт». Так вот, ансамбль «Трамвай и желание» – прямой родственник этой группы, поскольку организовали его два бывших участника «Ландшафта» – Игорь Кисиль и Юрий Кузнецов. С сентября прошлого года «Трамвай и желание» работал как коллектив чисто студийный, а в нынешнем феврале вышел, так сказать, на сценические рельсы. Сейчас фирма CBS, продюсер Майкл Голденберг, готовит сингл этой группы. На пластинке будут представлены две композиции с английскими текстами Аллы Букринской. Это «Спорный рок-н-ролл» и «Я вижу». А мы предлагаем вам послушать песню «Я вижу» в русском варианте. Авторы музыки и текста Игорь Кисиль и Юрий Кузнецов. Группа «Трамвай желания».

назову состав группы «Трамвай желаний». И потом мы пойдем дальше. Итак, в ансамбле четверо. Это гитаристы Сергей Кудишин и Владимир Калинин, Игорь Кисиль, вокал, компьютер, и Юрий Кузнецов, бас, компьютеры. Кроме того, Юрию принадлежат все аранжировки. Ну вот, пожалуй, и все на сегодня с группой «Трамвай желания». Переходим к следующей конкурсной композиции. Она называется «Поймите, это люди». Ее авторы Александр Рогожкин, музыка, и Михаил Дудин, стихи. Группа «Вояж».

Знакомимся с группой «Вояж». Ей чуть больше месяца, но она уже успела записать альбом. Назову участников записи. Это клавишник Лев Орлов, гитарист Игорь Моисеев, басист Олег Жаров, барабанщик Игорь Карташов и певица Ольга Рожнова. Любители популярной музыки, я думаю, знают, что Ольга и группа «Парк», солисткой которой она была до недавнего времени, стали дипломантами на последнем конкурсе «Комсомольской правды» «Золотой камертон». Я вот упомянул альбом группы «Вояж». Собственно, это сольный альбом Ольги Рожновой и авторский лидера группы Александра Рогожкина. И еще одна особенность. Большинство песен в альбоме на стихи известного ленинградского поэта Михаила Дудина, с которым у ансамбля тесный творческий контакт. Музыка Александра Рогожкина, стихи Михаила Дудина, «Старинная свеча», группа «Вояж», солистка Ольга Рожнова.

0: Не доверяю.
1: Ах так! Так! Сударь, вы слышите? Я ему отдал всю мою жизнь. Я отказался от личной жизни. Я не смотрел ни на одну кошку, почти ни на одну. Я старался угадать все его желания, а он мне не доверяет. Я этого не вынесу, нет, нет, я не вынесу этого. Я ухожу, я буду жить на чердаке, питаться объедками. Умру с голоду и холоду. Нет, нет, ну я не вынесу, я ухожу. Я отрицаю прах со своих лап.
0: Но ты закончил? Вот тебе свежие сливки, поешь и прекрати истерику. Стыдно, все-таки мы с тобой не одни.
1: И он думает, что сливками можно загладить кровную обиду. Впрочем, сливки не свежие. Хозяин вас, как всегда, надули. Он мне не доверяет. Вы слышали такое?
0: А как я могу доверять тебе после того, что ты сделал с рукописью капельмейстера Крейслера? Моего друга, моего... Ну, в чем там дело?
2: Моя кукла. Украли мою куклу.
0: Спрашивай с профессора Спалонцани. И не мешай нам. Сударь, если бы только знали, что он сделал.
1: Хозяин, стоит ли поднимать заново?
0: Стоит. Вот этот господин пришел, чтобы узнать мою жизнь, мою судьбу. Не так ли, сударь?
3: Именно так, господин советник. Отдельные страницы.
0: Значит, вы должны узнать главное. Так вот, представьте себе, мой друг, мой двойник, если хотите, капельмейстер Йоганнес Крейслер, написал мою биографию. Собственно, он написал свою. Но это одно и то же, ведь он же мой двойник. А этот котище, этот ученый нахал, тоже задумал написать книгу, видите ли. «Житейские размышления кота Мура», а?
1: Я ее написал, ее издаю.
0: Но ты перекладывал сырые листы своей рукописи чем? Листами, которые ты выдирал из рукописи Крейслера. Что, не так?
1: Ну, а кто не ошибается, хозяин? Даже вы!
0: Нахал, нахал, наглец! Из-за твоей небрежности в мою биографию вплелись твои размышления. Очень мне это надо.
1: Многим нравится, но разумным деловым людям.
0: Вот. Разумные деловые люди, лишенные романтики, лишенные высоких чувств, презирающие всех, кто думает не только о деньгах, наживе, желудке. Недаром ты мне так напоминаешь моего дядю Дерфера, у которого я жил в юности.
1: Он очень умный был человек, ваш дядя.
0: Да-да, оба вы с ним филистеры, обыватели. Оба видите в жизни одну скучную серую прозу. Я был юным, восторженным студентом, когда вынужден был поселиться у него. Да-да-да, ты напоминаешь мне его, Мур. Когда я слышу твой голос, я слышу его голос. Слышу его слова, обращенные ко мне. О, это было давно-давно. Я сдал второй экзамен по юриспруденции.
1: Он сказал вам мудрые слова.
4: Я скажу тебе мудрые слова, племянник. Запомни их. Я желаю тебе добра. Ты воспитывался в моем доме без отца и матери. Не скрою, с тобой было нелегко. Вместо того, чтобы все свое время посвящать серьезному учению, ты увлекался музыкой, рисовал какие-то картинки, писал дурацкие стихи, ну, словом, занимался ерундой.
0: Дядя!
4: Ну, ты послушай, с этим покончено, с этим покончено. Ты закончил Кёнигсбергский университет, сдал экзамен на судебного следователя, тебя переводят в Берлинский апелляционный суд. Это не дурно для твоих 24 лет?

0: Возьмись за ум, пора. Работай, ты сделаешь карьеру, добьешься положения. Слава богу, теперь ты будешь жить в Берлине. Кстати, о Берлине. Учти обстановку. Она сейчас достаточно сложная. Наша армия впервые потерпела ощутимые поражения в походах против этих французов, этой распутной французской революции во главе с ее безумным Наполеоном Бонапартом. Из Берлина ведется управление армией. В Берлине на троне император Фридрих Вильгельм II. Я говорю тебе это потому, что знаю твой характер, твою склонность ко всяким штучкам, твое легкомыслие, наконец. Пора взяться за ум. Надеюсь, ты полюбил свою профессию, юриспруденцию.
1: Я ее терпеть не могу.
0: Так. Но работать ты будешь, племянник.
1: Работать я буду.
0: Тебе надо жить и зарабатывать деньги.
1: Жить и зарабатывать деньги.
0: Не забудь, ты обручился с моей дочерью.
1: Я обручился с вашей дочерью.
2: Любезный кузен.
0: Мина, ты готовишься к свадьбе?
2: Я уже подрубила 4 простыни, 2 наволочки, mein Vater. Я поставила метки на скатерти и носовые платки.
0: Ты слышишь, племянник? Она уже поставила метки. Служи в Берлине добросовестно. Думай о будущей семье. И выброси из головы все прежнее. Музыку, стихи, малевание красками. Ты понял?
1: Я выброшу из головы музыку, стихи, краски. Нет. Нет, я не выброшу из головы музыку, стихи и краски. Я никогда не выброшу из головы искусство. Я живу им.

0: В этой книге стихи русских поэтов. Пушкин.
1: Я вас люблю, хоть я бешусь, хоть это труд и стыд напрасный, и в этой глупости несчастной у ваших ног я признаюсь.
0: Лермонтов.
2: Мне грустно, потому что я тебя люблю и знаю молодость цветущую твою. Не пощадит молвы коварные гонения. За каждый светлый день или сладкое мгновенье слезами и тоской заплатишь ты судьбе. Мне грустно, потому что весело тебе.
0: Некрасов.
3: Мы с тобой бестолковые люди, что минута, то вспышка готова, облегченье взволнованной груди, неразумное резкое слово. Говори же, когда ты сердита, все, что душу волнует и мучит. Будем, друг мой, сердиться открыто, легче мир и скорее наскучит. Если проза в любви неизбежна, так возьмем и с нее долю счастья. После ссоры так полно, так нежно возвращение любви и участия.
0: Тютчев.
3: О, как убийственно мы любим! Как в буйной слепоте страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей.
0: Наряду с искрометными стихами Пушкина, полными света и нежной душевности, вы почувствуете обнаженно искреннее признание Некрасова. Вы будете вчитываться в горестно-интимные строки Лермонтова, внесшего в них боль своего сердца, раненного общественной неправдой. Наряду с глубокой думой вечно мыслящего и тревожно предчувствующего Тютчева здесь представлена благоуханная и свежая, как утренний сад, тонкая лирика Фета. В вашу душу войдут естественно и просто, словно народная песня, трепещущая на холоде рязанского рассвета откровение Есенина. Умение необыкновенное делать обыкновенным, а обыкновенное необыкновенным – свойство Светлова. Со страниц этой книги с нами говорят десятилетия и поколения.
3: В книге два раздела. Первый – 19 век, второй – 20 век, век нынешний и век минувший. Первый раздел начинается с Пушкина, так как именно Пушкина должно считать родоначальником русской любовной лирики. Собственно, лирическая поэзия, в смысле выражения внутреннего субъективного чувства при виртуозности формы, началась у нас с Пушкиным, утверждает Белинский. Это не значит, что до Пушкина не было на Руси любовной лирики. Сумароков, Богданович и Державин, Карамзин и Дмитриев. К этим именам можно добавить и многие другие. И, конечно же, с красной строки должно написать неповторимый по своей пронзительности «Плач Ярославны» из «Слова о полку Игореве», в котором звучит сердечный, призывно-тревожный голос женщины. Это наше славное наследие.
0: Второй раздел открывает Блок, который по праву занимает первое и пока непревзойденное место среди лириков XX века.
3: Стихи Валерия Брюсова могут показаться непохожими на стихи других поэтов. Действительно, Брюсов был, по словам Луначарского, прежде всего эпиком. Поэтому и в стихах о любви он часто говорит не о себе или своей возлюбленной, а о других лицах, как то бывает в романе или рассказе. Но

0: ошибается тот, кто примет эпичность и спокойствие Брюсова за холодность и равнодушие. Вдумчивый читатель Брюсова поймет, оценит и отбросит все обвинения в холодности, услышит в бронзовой груди стихов Брюсова глубокое биение живого сердца.
1: В прошлом ты не ведала слов отречения. Опустивши задумчивый взор, точно в церковь ты шла на мученье, обнаженный забыла позор. Вся полна неизменной печали, прислонилась ты молча к столбу, и соломой тебя увенчали, и клеймо наложили на лбу. А потом, когда смели бичами это детское тело терзать, вся в крови, поднята палачами, я люблю, ты хотела сказать.
0: Наряду с русскими классиками в книге даются стихи и малоизвестных поэтов, которых читатели знают по одному-двум произведениям. Это сделано для того, чтобы в известной мере показать литературный процесс XIX и XX веков. В книге приведены и песни русских поэтов, авторство которых зачастую неведомо даже специалистам. Русские люди вправе гордиться своими песнями, творениями тысяч совершенно безвестных людей. Горе, нужды, тоски, холода, голода, слез, злобы, тьма, писал Глеб Успенский. Но вот несутся же эти животворные, вечные, неизменные звуки, несутся они, как звуки песни жаворонка, и народная песня говорит только о неугасимой, несокрушимой силе жизни, напоминает только эту радость жить. В антологии «Песнь любви» восстанавливается авторство многих известных русских песен, живущих подчас безымянными. Однозвучно гремит колокольчик. Эту задушевную печальную песню многие считают просто народной. С годами имя ее сочинителя Ивана Ивановича Макарова забылось. Это обычная судьба малоизвестного автора. А судьба в данном случае интересная. Крепостной, навлекший гнев своего барина стихами, Макаров был отдан в солдаты. Но и на этом его наказание не кончается. Его приписывают ямщиком к конвойной роте. Макаров погиб в 1852 году. Его нашли в ямщицких санях, окоченевшим от мороза. После него остались две пары худых сапог для ношения негодных, мешок худой, картуз добрый, да бумага с сочинительством. Это дает основание предполагать, что писал он много. Но сегодня известно только одно его произведение. Однозвучно гремит колокольчик.

0: Не брони меня, родная. У кого не забьется сердце при исполнении этого широко известного романса? А вот автора его знают немногие. Алексей Ермилович Разоренов, сын крестьянина, писал песни, которые никогда не печатал. Лишь одна стала известной, и вот каким образом. В Казань, где в местном театре подвязался статистом Разоренов, приехала столичная знаменитая актриса. Для своего бенефиса она выбрала какую-то немецкую пьесу, плохо переведенную на русский язык. По ходу пьесы ей надо было исполнить важную для понимания роли песенку. Перевод ее совершенно не устраивал актрису. Бенефис откладывался, актриса сетовала на это в кругу товарищей, рассказывая, какую ей хотелось бы исполнить песню. Ранним утром следующего дня жители Казани могли наблюдать странную картину. Через весь город в рваных башмаках бежал какой-то человек. Он прижимал к себе сверток, перевязанный новой яркой лентой, которую, вероятно, купил на последние гроши. Этот сверток, дрожащую рукой, он передал актрисе, сказав, что не спал всю ночь. Актриса с сожалением посмотрела на него, пожала плечами и развернула сверток. Быстро начала читать, но вдруг голос ее задрожал. «Не брони меня, родная, что я так люблю его. Скучно, скучно, дорогая, жить одной мне без него. Я не знаю, что такое вдруг случилось со мной, что так рвется ретивое и терзается тоской».
1: Песня понравилась. Тут же нашелся неизвестный до сих пор композитор, который переложил ее на музыку, и песня обрела долгую жизнь.

0: наша великая, могучая, правдивая русская поэзия создавалась не только выдающимися поэтами, но и десятками тысяч просто даровитых русских людей. На страницах этой книги вы найдете авторов, известных читателю своей деятельностью в прозе, драматургии, критике, но не в поэзии. Таков автор семейной хроники и детских годов Багрова внука Сергей Тимофеевич Аксаков, ценимый как автор этих произведений, но безвестный как поэт. Таков Федор Кони, известный в России писатель-водевилист и неизвестный поэт. Мало кто из читателей знает, что именно он, автор очень популярного стихотворения «Гондольер», положенного на музыку и ставшего романсом. Долгое время Аполлон Григорьев был известен как выдающийся литературный критик, а не как поэт. Его первая и единственная при жизни маленькая книжка стихов, вышедшая в 1846 году в Петербурге, насчитывала в тираже всего 50 экземпляров. Случайно эта редкая книжка оказалась в семейной библиотеке Блока. Блок зачитывался этими стихами и еще в детстве полюбил Аполлона Григорьева. В 1916 году вышло комментированное издание стихотворений Аполлона Григорьева под редакцией Александра Блока. Блок писал в комментариях: «Составителю этой книги еще зимой 1915 года привелось услышать в уличном театре «Миниатюр» в Петрограде в оперете «Цыганские песни в лицах» слова: «Твои движения гибки, твои кошачьи ласки, то гневом, то улыбкою сверкающие глазки».
1: Актер, певший эти слова, конечно, не подозревал о том, чьи они. Буйный Григорьев, всю жизнь друживший с цыганством, так и живет до сей поры без имени, на улице, в устах бедного работника маленькой сцены. Конечно, сегодня Аполлон Григорьев известен и как поэт, но многие его стихотворения, в том числе «Твои движения гибкие», мало известны широкому читателю, потому что они повели жизнь отдельную от их автора, став популярными песнями.
0: «Твои движения гибкие, твои кошачьи ласки, то гневом, то улыбкою сверкающие глазки, то лень в тебе небрежная, то прыг, поди, лови, и дышит речь мятежная всей жаждою любви. Тревожная загадочность и ледяная чинность, то страсть и лихорадочность, то детская невинность, то мягкий ласкающий взгляд бархатных очей, то холод ужасающий язвительных речей. Любить тебя – мучение, а не любить так вдвое. Капризное творение, я полон весь тобою. Мятежная и странная морская ты волна, но ты моя желанная, ты киской создана. Готов я все мучения терпеть, как в старые годы, от гибкого творения из кошачьей породы. Пусть вечно когти разгляжу, лишь подойду я близко, я по тебе с ума схожу, прелестный друг мой, киска».
1: И в первом, и особенно во втором издании «Песнь любви» уделяется большое внимание жанру «русская песня», расцвет которого пришелся на 20-30-е годы XIX века. Классиком этого жанра следует считать Кольцова, песни которого знает и любит каждый русский человек. Ведь в них, по словам Герцена, подавала о себе голос Россия забитая, Россия бедная, мужицкая.
0: «Так и рвется душа из груди молодой, хочет воли она, просит жизни другой. То ли дело вдвоем над рекою сидеть, на зеленую степь, на цветочки глядеть, то ли дело вдвоем зимнюю ночь коротать, друга жаркой рукой к груди прижимать, поутру на заре обнимать, провожать, вечером у ворот его вновь поджидать».
1: Поэты не только соседствуют в этой книге, подчас они спорят, дополняя и опровергая друг друга, а тем самым помогают нам понять поэзию в движении. Всечеловечность, многогранность любовной лирики рождает несметное разнообразие оттенков, вариаций, составляющие душу этой книги, ее цельный образ.

0: Василий Великий и Юлиан Отступник. После Первого Вселенского Собора на греческом Востоке еще долго продолжались споры о символе веры. Лишь полвека спустя святой Василий Великий со своим братом Григорием, епископом Ниским, и ближайшим другом Григорием Богословом положат конец смуте. Их называли младоникейцами, потому что защищали они никейский символ и стоявшее за ним никейское богословие, хотя и родились через несколько лет после Никейского собора. Василий, родом из Каппадокии, был сыном знатных и богатых родителей. Всегда первый в учении и в кругу соратников, получивший образование в лучших училищах Афин, еще блиставших тогда языческой и греческой ученостью, он был талантлив во всем – в философии, поэзии, красноречии, математике, музыке. И он ничего не отринул из сокровищницы языческого знания, все взял на вооружение, соединив с библейской традицией, сверив с духовным опытом православных подвижников. Интересно, что в Афинах он учился в одно время и у одних наставников с Юлианом, будущим императором, племянником Константина Великого. Юлиан, как и Василий, приехал в Афины с целью завершения образования. Он тоже любил первенствовать и не уступать никому ни в философском диспуте, ни в спортивных состязаниях. Но духовный склад его был другой. Рано осиротевший, оттесненный кузенами от трона и едва не убитый в борьбе за власть, он с детства привык смотреть на христианство как на религию убийц его отца и его личных врагов. В Афинах он знакомится с философом-неоплатоником Максимом Эфесским и входит в его религиозно-философский кружок, объединенный почитанием Гекаты, древней богини чародейства и колдовства. Культ Гекаты, ночной богини, которую в классическое время страшились благочестивые эллины, был даже для языческих времен своеобразной формой сатанизма. Максим Эфесский, мастер магии и оккультизма, становится духовным отцом, вожатым будущего императора Юлиана, которому суждено войти в историю с именем Отступника. Василий, завершив образование, вернулся в родной город, стал адвокатом, в 359 году принял крещение. Юлиана в том же году гальские легионы провозгласили императором Запада. В год 361 Юлиан становится повелителем всей империи. Это был нестандартный, талантливый, одинаково склонный к философии, боям и походам, астрологии и мистике молодой человек. Интеллигенция могла радоваться. Впервые за 100 лет во главе государства оказался образованный лидер, человек утонченной культуры. Легионы тоже могли радоваться. Они знали молодого императора как полководца, победителя галлов и германцев. Все могли радоваться. Но первым его эдиктом стал указ о возобновлении языческих жертвоприношений в качестве государственного культа. Юлиан пытался реформировать языческую жреческую касту по образцу христианской церковной иерархии и место верховного жреца оставлял за собой. Попытка заведомо была обречена на неудачу. Язычество перестало служить основой для жизни самих язычников. Говорят, когда Юлиан, уже император, впервые вступил в Константинополь, бывший со времен Константина христианским городом, его встретил старец-слепец и стал обличать, именуя безбожником. «Ты слеп, — сказал ему император, — и твой галилейский бог не вернет тебе зрение».
1: «Слава Богу, что я слеп»,
0: — отвечал старец,
1: «и не могу видеть твоего нечестия, отступник». Отступник, отступник.
0: Кличка «Отступник» навсегда осталась за ним в истории. В тот же год, стремясь ослабить христианство, Юлиан приказывает восстановить в Иерусалиме разрушенный еще Титом в 70-м году ветхозаветный храм. При начале строительных работ из-под фундаментов храма вырвались языки пламени. Юлиан не сразу поверил в это, но когда поступило официальное сообщение префекта, работы были остановлены. Он умер 26 июня 363 года в полночь в походной палатке во время похода в Персию. Умер от раны, полученной в бою. Ему не было и 32. Усталый и разочарованный, убедившись в бесплодности языческого ренессанса, Юлиан бросился в свой последний бой без доспеха, ища смерть.
1: «Ты победил, галилеянин!»
0: — сказал он, обращаясь ко Христу. А его однокашник по языческой академии Василий в 370 году, 40 лет от роду, стал архиепископом кесарийским, главой Большого церковного округа. Это было время подготовки Второго Вселенского собора, и Василий возглавил поколение богословов, призванное после десятилетий арианских смут и юлианских гонений возобновить работу над символом веры. Василий не доживет до собора одного года, как и до собственного 50-летия. Но вся богословская работа по формулированию утвержденного собором учения была им проделана. Изучение иноческой жизни в монастырях Египта, Сирии, Палестины позволило каппадокийскому святителю создать нормативные правила, по которым во многом строится жизнь монастырей до наших дней. Имя Василия Великого носит и составленный им чин литургии. В феврале 380 года император Феодосий Великий издает эдикт, запрещающий ереси как государственное преступление. Единство веры провозглашается основой единства империи. С эдиктом Феодосия наступает новая эпоха. Христианство действительно становится государственной религией. Годом позже в Константинополе в храме святой Ирины начинает заседать Второй Вселенский собор. Его главным итогом стало завершение работы над символом веры. Именно теперь в символ были внесены слова о Святом Духе. Другим важным результатом стало третье правило собора, утвердившее за Константинопольской кафедрой первенство чести наравне с кафедрой римской. Константинополь отныне провозглашался новым Римом.

0: Однажды в интервью на вопрос корреспондента о хобби народный артист РСФСР Станислав Ланграф ответил: «Мое хобби – работа». В самом деле, достаточно взглянуть на репертуарную афишу драматического театра имени Комиссаржевской, чтобы убедиться, этот артист играет главные и значительные роли почти во всех спектаклях. Его занятость и работоспособность равны его таланту, а соединение таланта и трудолюбия всегда высекают искру подлинного вдохновения и творчества. Четверть века работает Ланграф на сцене театра имени Комиссаржевской, где начался и продолжается его сценический путь в творческом и дружеском контакте с главным режиссером, народным артистом СССР Рубеном Агамерзяном. Мальчиком Станислав увлекался самодеятельностью, был яростным тютовцем в Ленинградском дворце пионеров имени Жданова. Этот самодеятельный коллектив, в котором получают свои первые эстетические, театральные и трудовые навыки многие поколения ленинградских школьников, сыграл большую роль в судьбе будущего артиста. Не раз он вспомнит о своей «Альма-Матер», о театре юношеского творчества, научившем его, что в профессиональный театр надо идти, если идти, не за цветами и не за аплодисментами. И чтобы стать артистом, нужно быть готовым к самоотверженному, огромному труду на всю жизнь. Станислав Ланграф – художник очень своеобразный. У него ярко выраженная индивидуальность, своя тема в искусстве, свой исполнительский стиль. Он мастер точной и тонкой характеристики своих героев, особенно героев реально существовавших, деятелей революции, истории, искусства. Художник-мыслитель, Ланграф умеет дать ясное представление о глубине интеллекта, о масштабе личности каждого из них. Правда, иногда кажется, что в его ролях недостает чувства, что его творчество слишком рационалистично, но это только на первый взгляд. Актер владеет сильным темпераментом, который не выплескивается бурно наружу, а подчинен строгому и точному контролю ума. Вспомним его героя, рассказывающего об одном дне Владимира Ильича Ленина в «Синих конях на красной траве», его Рузвельта в спектакле «Неоконченный портрет», Энгельса в постановке «Диктатура совести». Четкая мысль в этих работах артиста соединяется с его глубоким внутренним чувством. Еще в ранней своей роли Антон Павловича Чехова в пьесе Малюгина «Насмешливое мое счастье» Ланграф показал себя тонким художником биографического портрета. Трудная судьба писателя-реалиста, драматурга-новатора, опередившего свой век, была воссоздана достоверно. Молодой, остроумный и лиричный Антоша Чеханте был с первых шагов самозабвенно предан своему призванию. Позже в письмах к адской красавице Лике Мизиновой, то нежных, то шутливых, то осторожных, артист передавал тревогу писателя за судьбу своего творчества, если он не устоит перед чарами милой блондиночки. Станислава Ланграфа ценят ленинградские зрители, радиослушатели. «Мне хотелось бы встретиться с помощью радио с замечательным актером Ланграфом», просит, например, театральный зритель Евгений Юрченко. «Ярким актером, который создал очень много выразительных, неповторимых образов, таких как Борис Годунов, президент Рузвельт и многие другие». Станислава Ланграфа интересно смотреть в любом спектакле и в любой роли, пишет и студент Игорь Пеньков. Будь то Михай Груя в «Святая святых», верховный главнокомандующий в «Генерале Серпилине», или Галактион Дворадзе «Возвращение к жизни». Действие последнего спектакля происходит в больничной палате, но оно пронизано токами жизни, ее бурными голосами, юмором. Герои борются с недугами, возвращаются к работе, к творчеству. Вот писатель Бачана, выздоравливающий после инфаркта, он вспоминает, какие шутки выкидывала с ним судьба, когда он работал главным редактором «Республиканской газеты». Пришел к нему раз некто, его-то и играет Ланграф. Играет многоцветно, от мрачной торжественности до озорного скрытого юмора. Его персонаж и внушителен, и велеречив, и забавен. Сейчас прозвучит сцена из спектакля «Возвращение к жизни». Писателя Бачану Рамишвили играет заслуженный артист РСФСР Борис Соколов.
1: Здравствуйте, уважаемый редактор.
2: Здравствуйте.
1: Позвольте представиться. Сотрудник Главного статистического управления при Совете министров Грузии Галактион Георгич Мтварадзе.
2: Очень приятно.
1: И мне тоже.
2: И мне очень приятно. Прошу вас садиться.
1: Благодарю вас. Извините, что беспокою, отнимаю драгоценное время, однако, зная вашу исключительную чуткость, я осмелюсь занять вас всего на полчаса.
2: Ну что ж, пожалуйста, хоть на час.
1: Благодарю вас.
2: Не стоит благодарности.
1: И тем не менее, благодарю. Чтобы не утруждать вас этой странной, я подчеркиваю, странной для вас историей, я перейду прямо к изложению фактов. Только убедительно вас прошу, не перебивайте меня и не задавайте вопросов без особой в том необходимости.
2: Да, я запишу. Я...
1: Нет!
2: Что?
1: Я прошу вас, не записывайте.
2: Ох ты, боже мой.
1: Извините.
2: Да ничего.
1: Да нет, ради бога, извините. Все дело в том, что я гуманоид.
2: Простите, как вы сказали?
1: Я гуманоид.
2: А, я понимаю.
1: Мы, жители планеты Хомос, пришли на Землю из туманности Андромеды и посеяли здесь первые семена жизни. Этот исключительной важности эксперимент удался, на Земле возникла жизнь. Вот с этим вы спорить не будете.
2: Разумеется, нет. Один вопрос.
1: Да, пожалуйста, только по существу.
2: Скажите, пожалуйста, уважаемый...
1: Галактион Георгиевич.
2: Галактион Георгиевич, когда и каким образом вы лично попали на нашу планету?
1: Как вам это объяснить? Все дело в том, что наша цивилизация практически уничтожила, свела к нулю, ликвидировала вовсе такие понятия, как пространство, время, расстояние, понимаете? Эти категории идентичны для нас внутренним побуждением, желанием. Мы способны, не прибегая к помощи космических кораблей или всяких там летающих тарелок, в одно мгновение очутиться там, где пожелаем. Просто где пожелаем. Понимаете?
2: Ну, ясно.
1: Ничего вам не ясно. Более того, вы принимаете меня за сумасшедшего.
2: Галактион,
1: принимаете, но не подаете вида. Я благодарю вас за проявленный такт. Далее. Ваша человеческая цивилизация развивается... зигзагами. Я скажу вам по секрету, вы часто страдаете, ибо совершаете великое множество лишних, ненужных, исторически бессмысленных ходов. Цивилизация ацтеков, крестовые походы, всевластие инквизиции, последний период египетских фараонов, последний период русского царизма, фашизм в Италии, Германии, Испании, Японии, а Чили? Нет, с точки зрения исторической, это, конечно, мгновение. Все равно чилийцы вернутся на прежний путь. Но ведь зигзаг?
2: Но почему же тогда вам не помочь вернуться нам на правильный путь?
1: Существует всеобщий космический закон невмешательства. Вы знаете, ну ничего не поделаешь.
2: Нет, ну это несправедливо, Галактион Георгиевич. Если вы заварили эту кашу, если вы организовали этот эксперимент, вы должны помогать правильному ходу его развития.
1: Так оно по существу и происходит. Мы помогаем. Мы препятствуем человечеству окончательно свернуть на неверный путь.
2: Нет, в чем выражается помощь конкретно?
1: Пожалуйста, мы уже трижды спасали сбившихся в пути людей. Содом и Гоморра, понимаете? Вавилонское столпотворение, понимаете? Ну и всемирный потоп вы, естественно, помните.
2: Ну-ка. А скажите, кроме вас на Земле были еще гуманоиды?
1: О, великое множество!
2: Правда?
1: Да.
2: Назовите хоть кого-нибудь.
1: С удовольствием. Гомер, Сервантес, Бетховен, Руставели, Шекспир, Гёте, Леонардо да Винчи, Боккаччо, Архимед, Джордано Бруно, Жанна д'Арк. Женщин, к сожалению, было меньше. Пушкин, Толстой, Линкольн, Гегель, Кант, Эйнштейн, Блок, Чарли Чаплин. Нет, всех не перечесть. Трудно. Очень трудно сейчас человечеству. Если бы в свое время оно прислушалось к советам названных мною гуманоидов, ваши дела сейчас обстояли бы куда лучше.
2: Еще один вопрос.
1: Да, да, пожалуйста, пожалуйста.
2: Почему вы пришли именно ко мне?
1: А вы не догадываетесь?
2: Нет.
1: Вам ничего не говорит мое имя Галактион. Галактика. Завтра я возвращаюсь на свою родную планету Хомос. Я выполнил свою миссию на Земле. А сейчас мне остается выполнить последнее поручение нашей цивилизации. Уважаемый Бачана Георгич, я рад сообщить вам, что вы тоже гуманоид. Прощай, брат мой по разуму. Теперь ты знаешь о своей миссии на Земле. Помогай людям оберегать цивилизацию. Оберегать творение лучших умов прошлого. Ведь они достигнуты вами ценою стольких усилий, крови и слез. Прощай.
0: Уже много сезонов идет на сцене театра имени комиссара Ржевской трилогия Алексея Толстого «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис». Постановку этих трех пьес можно считать творческим подвигом. Настолько сложна и ответственна эта работа, так же, как и исполнение в них роли Бориса Годунова Станиславом Ланграфом. Постановщик Агамерзян и исполнители трех заглавных ролей были удостоены государственной премии СССР. Борис Годунов-Ланграф в парче и соболях надменен, жесток, мудр, прагматичен, маниакально тщеславен и глубоко несчастен. Актер предельно лаконичен во всех внешних проявлениях характера и очень динамичен в раскрытии внутренней борьбы страстей, сжигающих его героя. Бешеное тщеславие влечет его к новым и новым вершинам власти и славы, но, говоря словами Пушкина, счастья нет в его душе. Терзает постоянно его и мысль о погубленном царевиче Дмитрии. Отчетливо передает Ланграф атмосферу эпохи, раздираемой непримиримыми противоречиями. Послушайте сцену из спектакля «Царь Борис». Царицу Ирину играет заслуженная артистка РСФСР Тамара Абросимова.
3: Прости меня, великий государь. Я не ждала тебя сегодня. В день твоего венчания за тебя молилась я.
1: Царица и сестра, по твоему, ты знаешь, настоянию, не без борьбы душевной, я решился исполнить волю земскую и царский приять венец. Теперь мой светел путь, и как ночной туман лежит за мной пережитое время. Отрадно мне сознание это, но еще полней была бы моя отрада, когда б из уст твоих услышал я, что делишь ты ее со мной.
3: Брат, я радуюсь, что всей земли желание исполнил ты. Я никого не знаю, опричь тебя, кто мог венец бы царский достойно несть.
1: В годину тяжких смут, когда в борьбе отчаянной с врагами я не щадил их, часто ты, Ирина, зато меня винила. Но перед собой всегда одной Руси величие видя, я шел вперед и не страшился все преграды опрокинуть. Не произнесено до дня сего о страшном деле том меж нас ни слова. В то время, может быть, ты не могла судить иначе. Но сегодня я перед тобой, Ирина, очистился или нет? Сегодня я оправдан любовью народной и успехом моих забот о царстве. Быть может, прихоть то моя, но я хотел бы услышать оправдание мое и от тебя, Ирина.
3: Оправдание? Ты ожидаешь, брат? В тот страшный день, когда твой грех я сердцем отгадала. К тебе глубокой жалости оно исполнилось. Я поняла тогда, что схваченный неудержимой страстью из собственной природы ты ею исхищен был. Врагам так часто железную, являя непреклонность, круша их силу разумом своим, ты был дотоль согласен сам с собой. Но здесь, Борис, нежданный, новый, страшный, в тебе раздор свершился. Высоту твоей души я ведала, твои я поняла страдания, не холодность, нет. Лишь боязнь твоей коснуться раны меня вдали держала от тебя. Когда б ты мне открылся, утешением, любовью я тебе бы отвечала, не поздними упреками, но ты молчал тогда. Теперь же мною хочешь оправдан быть? Я за каждым днем твоим слежу, моляв сейчас на Бога, чтоб каждый день твой искуплением стал великого ужасного греха. Неправды той. Через нее же ныне ты стал царем.
4: Отвороти свой взор от прошлого, Ирина. Смотри вперед. Смотри на светлый путь передо мной, что в совести моей схоронено, что для других незримо. Не может то мне помешать на славу Руси царить.
3: Цари на славу ей. Будь окружен любовью и почетом, будь праведен в неправости своей. Но не моги, Борис, простить себе ребенка смерти. Не лги перед собой. Пусть будет только жизнь запятнана твоя, но дух бессмертный твой пусть будет чист. Не провинись пред ним. Не дай себе от мысли отдохнуть, что искупать своим ты каждым часом, дыханием каждым, биением каждым сердца свой должен грех. Если ж изнеможешь под бременем тяжелым, в эту келью тогда приди.
4: Твой приговор жесток. Безвинным я себя не мню. Безвинен не может быть, кто жизнью постоянно ведет борьбу. Кто хоть какую цель перед собой поставил, хоть какое желание в груди несет, в ущерб другому желание своего достигнет он. Не прав перед другими всяк, кто живет. Так жизнь устроена. Вся разница, Ирина, кто для чего не прав бывает. Если чтоб тьмы людей счастливыми соделать, я большую неправость совершил, чем тот, который блага никакого им не принес. Кто ж? Он или я виновней? Ирина, от тебя пришел свое принятие оправдания, я жду его. Тебе до дна я душу свою открыл. Еще ли не оправдан я пред тобой?
3: Всю ту же на тебе я вижу тень. Куда бы ни пошел ты, везде, всегда зловеще она идет с тобой. Не властны мы уйти от прошлого, Борис.
4: Истинно не властны. Нет. Нет. Кто мыслит так, постричься должен. От дела отказаться. Отшельником в пустыню отойти. То не мое призвание. Свой грех я сознаю. Хоть не сказал ни слова, но мысль, желание тайное мое. Тогда они, холопы, угадали. Свершилось страшное. Русь велика. И для ее защиты и спасения не пожалел ребенка я отдать единого. Оплакивать его, как ты, мне некогда. Мне некогда крушиться. Не под ярмом раскаяния согбен, но полный сил. С подъятою главою идти вперед я должен, чтобы Руси путь расчищать. Прости, сестра. Кто прав, ты или я, то времени течения покажет нам. Злодейство ли совершил? Или заплатил Руси величью дань я? Решит земля в годину испытания.
0: В своих встречах со зрителями Станислав Ланграф не раз вспоминал о том, как после сугубо драматических ролей ему была предложена эксцентрически фарсовая роль авантюриста, поджигателя храма Артемида Герострата. Артист был ошеломлен, озадачен. Ни единой черточки этого фанатика и циника он, естественно, не ощущал в себе. Но режиссер знал артиста, доверял его мастерству и творческой ответственности. Броско, гневно обличает в этой роли Ланграф такие человеческие пороки, как невежество, хамство, гиперболические нахальства и цинизм. И чем острее обличает артист зло, тем светлее, ярче рисует цинические портреты героев положительного плана, таких, например, как Михай Груев в постановке «Святая святых». Ответственный работник Михай Груев у артиста удивительно человечен и тонок. Его бывший однополчанин Келин, неукротимый поборник справедливости, но часто идущий на пролом и попадающий из-за этого в трудное положение, всегда видит в нем защитника. Михай Груев Ланграф и расстроится из-за очередной выходки друга и вспылит, но, разобравшись в ситуации, обязательно поможет другу, поможет восторжествовать правде, ибо таков он по натуре, смелый и бескомпромиссный, а главное, любящий людей и свою трудную должность народного руководителя. Роль Келина исполняет заслуженный артист РСФСР Борис Соколов, с которым Ланграф сыграл уже не одну роль, и оба актера понимают друг друга, как говорится, с полуслова. Сейчас прозвучит сцена из спектакля «Святая святых» по пьесе Друцы.
1: Ну, раз вошел, садись. Чего торчишь?
5: Ну, я ж не приучен, чтоб без приглашения в чужом доме.
1: Ну, пожалуйста, сделай такую милость, присядь. Давай, рассказывай, только коротко, времени у меня нет.
5: Так что же рассказывать? Я ж не люблю неволить слово. Я всю жизнь тружусь возле бессловесных животных, у меня постоянная жажда говорить. Я не хочу неволить слово. Но я приехал, значит, со старшим сыном Марии устраивать парня в автодорожный техникум. Так они же его совершенно замучили. Тут не так сказал, там не так написал, тут не так высчитал. А войти в положение они не хотят.
1: В какое положение не хотят войти?
5: Ну, что парень закончил сельскую школу, что против городских ему туговато, что он старший в семье. Оставшись без отца, вынужден помогать матери. Мария рядовая колхозница, трудится на черной работе. А содержать дом и двоих детей, будучи на самой, что ни на есть, рядовой работе в колхозе...
1: Погоди, погоди, погоди. А куда ж девался тот красавец Свистун?
5: Да, он уехал с год назад, даже развестись как следует не сумел. Потребовал развод по почте. Это мусульманин, одним словом.
1: Что, он говорит? Бросил Марию? Или она сама его выбрала?
5: Да нет, там дело не в том, кто кого бросил. Обстоятельства его вынудили податься в другие края.
1: Какие обстоятельства?
5: Так известно же, какие. Затеял жуткую драку, а после той драки ему уже никак нельзя было в нашей деревне оставаться.
1: Да. И с кем же он подрался?
5: Со мной он подрался, ох, вот с кем.
1: Ох, новость. Ой. Хотя еще там на свадьбе подумал, что вы не поладите. Ну и что? Не смог простить ему женитьбы на Марии?
5: Да при чем здесь Мария? Тут Мария совершенно ни при чем. Если вы хотите знать, то поначалу мы с ним вот так вот сошлись. Пили вместе, гуляли вместе, только работали в разных местах. И потом это однажды, это же, наверное, с похмелья мне эта мысль в голову пришла. Господи, думаю, что же это делается? Что же это мы в разных местах работаем? Отправил его на курсы, когда он те курсы закончил, так взял его к себе на ферму ветеринаром. Я себе в жизни не прощу, что такую гадюку на груди пригрел.
1: Тоже оказался вредителем.
5: Вредитель?
1: Да.
5: Самое, что ни на есть, вражина. Я же еще не удивлюсь, если со временем выяснится, что тот голубчик во время войны на оккупированной территории...
1: Ой, да ну, ну, Келин, знаешь, ну, ну ты заломил.
5: Нет, нет, вы ж погодите, вы же мне дайте рассказать, как дело было. А вы что, вы чай пить не будете?
1: Нет, не буду.
5: А, ну, я тоже тогда, наверное, от своей чашки откажусь. Я, по правде говоря, сегодня еще ничего не ел, так что мне тот ваш чай, как говорят тут у вас в городе, до лампочки. И... Я надеюсь, это не мат?
1: Нет, не совсем.
5: Ну, значит, приехал я вот тут вот со старшим сыном Марии устраивать парня в автодорожный техникум. Так эти хлюпики интеллигентики...
1: Погоди, погоди. Ты мне давай все сначала и по порядку. Расскажи мне про того свистуна, только коротко, ну нет у меня времени.
5: Да не, если коротко, как-нибудь другой раз.
1: Ай, ну да, ты же коротко не умеешь, я забыл.
5: Да нет, я умею. Ну ладно, значит, дружили мы, дружили. Тут однажды я возвращаюсь на ферму, гляжу, все мои доярки, у меня их шестеро, все молоденькие. Ну, только после школы. В шестеро, вот знаете, вот так просто белугами ревут. Я говорю, стоп, говорю, отставить, что за рев, говорю. Они говорят, коровушек жалко. А дело в том, что мы дня за два до этого сдали около 20 своих коров на мясо, вместо них купили других, симментальской породы. Ну, я говорю, ну, что ж делать, что ж жалеть? Это ж давно было решено, что они пойдут на мясопоставки, это ж с Нового года всем было известно. Да и раньше еще, с осени все знали. Они говорят, да так-то оно так, но коровы были в таком положении. Хоть бы, говорят, дали им отелиться, теляток бы хоть пожалели. Я говорю, как? Откуда им телиться, когда их осенью не осеменяли? Осеменяли, говорят. Вот, когда вы в Кишиневе были, когда вам тот приемник вручали, вот этот ветеринар, ну вот этот муж Марии, мусульманин, понятно, вот, понятно, вот он понятно. Их приказал осеменить, а вам велел не говорить ни слова. Вот тут такое зло меня взяло. Я думаю, ну, скотина ж ты такая, на что ж ты руку поднял? Я хватаю мотоцикл и дую прямо на Бельский мясокомбинат. Ну,

0: Достаточно, мне все ясно, я все
1: понял. Да что ж вам может...
2: Иди... Том, как человек...
3: Я настаиваю, что в театре не работает, а служит. Работает по 8 часов, ушел домой отдыхать. Искусству надо служить. То есть постоянная забота о той профессии, которой ты служишь. Постоянно. Поэтому у актера у него нет, в общем-то, отдыха не бывает, если он истинный актер. Потому что я знаю и молодых, и пожилых актеров, которые, получая роли, кладут в карман пиджака и ходят от репетиции к репетиции, вынимают. Это не отдача себя. Театр, искусство требует полной отдачи. Вот так и актер должен работать. Казалось бы, уже сыгран спектакль, уже идет он 25 раз. Приходишь домой, сегодня не так сыграл, не так сказал. И вот мучаешься, ходишь до ночи, не спишь. Редко бывает такое чувство, ну, удовлетворения полное. Всегда чего-то не хватает, что-то ты не доделал.
4: Вероятно, с требовательности, вот именно с такой каждодневной требовательности к себе и начинается настоящий профессионал в любой профессии. И это и поднимает его над тем, что называется средним уровнем. Ну, а, кстати, когда рядом с вами на сцене...
3: Ну, мне и здесь повезло, потому что я был партнером таких замечательных актеров, как Симонов Николай Константинович, как Николай Константинович Черкасов, как Скоробогатов Константин Васильевич, Чеснокова Владимир Иванович. А Чеснокова я называл лучшим партнером Советского Союза. Потому что играть с ним было одно просто наслаждение.
4: А вот интересно, почему?
3: А потому что он был весь в сцене. Он никогда не отвлекался. Он всегда точно знал ритм сцены, понимаете? Он великолепно умел слушать, реагировать. Партнер-то как в хорошем теннисе, понимаете?
4: Подача.
3: Мяч все время в воздухе, да. Вот я наблюдал работу двух великих актеров, такой как Симонов и Черкасов. Они одной школы, русской лирической школы, но они по-разному работали. Если Симонов хватал сразу быка за рога, у него была удивительная память, он никогда не ходил с книжкой. На четвертый, пятый день репетиции он знал роль. Такая была память, гениальная память. А Черкасов шел очень мучительным путем к образу. Он сомневался, он спрашивал, советовался с тем, кому он верил, конечно. Поэтому у него был процесс рождения роли непростой, а результат великолепный.
4: А как это бывает у Толубеева?
3: Видите, я над ролью работаю до того, как прийти еще на первую читку. Когда я читаю пьесу, и мне говорят, что вот эту роль вы будете играть, я к ней присматриваюсь, читаю один раз, второй, третий раз. Потом начинаю думать о ней. А роли все время надо думать, в нее надо всматриваться, как вы понимаете. И вот что интересно, если я в какой-то период не увижу его внешне, этот образ, я не смогу играть. Я должен видеть его, как он ходит, как он говорит, его манеры, его какие-то характерные черты.
4: Вот я вспоминаю вашего Собакевича. Какую роль сыграли в создании этого образа и сыграли ли, вот скажем, рисунки Баклецкого?
3: Я нашел походку там у Собакевича. Он ступает с каблука на носок. Поэтому, когда он не рассчитывает ходов,
4: а
3: он
4: у него
3: придавливает
4: ботинки.
3: Большие у него ноги очень. Поэтому он давит на ногу партнера.
4: А вот эта деталь, вот у вожака, вот это движение, которое вы делаете головой, как бы втягиваете воздух, как это назвать?
3: У вожака родилось следующим образом. Понимаете, когда мне Георгий Александрович поручил роль вожака, я расстроился. Я хотел играть Сиплова, очень хотел играть. А вожака роль маленькая, там большие паузы, большие перерывы. Значит, надо было искать вот эту живую жизнь образа в этих паузах. Значит, Сиплый говорит такую фразу: по два раза сифилисом болели.

0: Я решил, что и вожак заболел этим делом. И у него какая-то непорядка с носоглоткой. Отсюда и родилась вот эта привычка дергания и вот этой самой...
1: Очень звука, похоже, знаете, сразу да. Вспомнилась сцена.
0: Да. Да. Так что вот отсюда найдена была эта деталь.
1: Я думаю, что, конечно, слушатели наши вспомнили, что речь идет о вожаке из спектакля «Оптимистическая трагедия». И за эту театральную работу Юрий Владимирович Толубеев как раз и был удостоен Ленинской премии. Ну, вот, Юрий Владимирович, предположим, вы были бы журналистом, и вы готовили бы передачу о народном артисте Советского Союза Толубееве. Вот учитывая ограниченность времени, какие вы записи выбрали бы для этой передачи?
0: Не так легко сейчас и вспомнить, тоже сыграно много ролей. Ну и каждая роль ведь для актера, она всегда любима, потому что даже в неудачной роли ты отдавал свои нервы, свое сердце, свои помыслы, свои неспатые ночи этой роли.
1: Честно говоря, мы почти ждали именно такого ответа. И поэтому заранее подумали над программой, назовем это так, над концертной частью сегодняшней передачи. Мы решили включить в нее сцены из спектаклей, созданных в разные годы в театре и на радио, из спектаклей, которые сравнительно редко, реже, чем другие, звучат в эфире. Мы предложим сейчас слушателям вернуться ровно на 10 лет назад. Именно тогда режиссером Рубеном Агаверзяном был поставлен радиоспектакль «Жизнь Галилея» по пьесе Бертольда Брехта. Галилей остается до сих пор одной из любимых радиоролей Юрия Владимировича Толубеева. Итак, радиоспектакль. «Галилей в Риме». Он приглашен туда одним из духовных князей Ватикана – кардиналом Белармини. И вот бал в доме кардинала, среди гостей которого Галилей с дочерью и ее женихом Людовико Марсини.
2: Я буду танцевать только с тобой, Людовико.
3: У тебя пряжка на плече расстегнулась. Вирджиния,
4: сместившийся слегка платок нагрудный, не поправляй ты на мне, о Таис, злой беспорядок случайно позволит скрытые прелести вдруг подглядеть.
2: О, отец! Послушай мое сердце, Людовико.
3: Оно бьется.
2: О, я хотела бы выглядеть красивой. Отец, парикмахер на Вио дель Триомфо, принял меня вне очереди, заставил четырех важных дам ожидать. Он узнал твое имя.
5: Весь Рим говорит только о вас, господин Галилей. Но с сегодняшнего вечера, сударь, будут говорить и о вашей дочери.
2: О!
4: Ну идите, идите, развлекайтесь. Я должен здесь подождать господина кардинала.
2: Пойдем, Людовико!
3: Пойдем.

0: кардиналы Балармини и Барберини.
1: Добро пожаловать в Рим, друг Галилей.
2: Спасибо, ваше Преосвященство.
3: Рад приветствовать вас в своем доме.
2: Благодарю.
1: Сегодня маскарад, и я выбрал себе маску голубя, а мой святейший друг Балармини предпочел внешность ягненка. А какую маску оденете вы, Галилей?
2: Право не знаю, ваше Преосвященство.
4: И не удивляйтесь, что нашу беседу будут записывать эти люди. Не пропускать ни одного звука.
5: О, да, ваше Преосвященство.
2: Слушаю.
4: Ведь ни одно слово великого ученого не должно пропасть для потомков.
2: Если вам так угодно.
1: Ну что ж, сразимся. Солнце всходит, заходит и вновь возвращается на свое место. Так говорил царь Соломон. А что говорит Галилей?
2: Будучи малышом, ваше Преосвященство, я однажды стоял на палубе корабля, и когда он стал удаляться от берега, я закричал: «Берег уходит!» Но теперь-то я знаю, берег был неподвижен, а удалялся корабль.
1: Хитро, хитро.
4: Мы идем в ногу со временем. Если ваши звездные карты, господин Галилей, основанные на некой новой гипотезе, облегчают нашим мореплавателям их странствие, пусть они используют эти карты. Нам только не нравятся те учения, которые опровергают священное писание.
2: Но писание гласит: кто скроет зерно, того проклянет народ. Это в изречениях Соломона.
1: Мудрый скрывает свои знания. Это тоже изречение Соломона.
2: Там, где есть валы, там в стойлах грязно, но много пользы от силы валов.
1: Тот, кто держит в узде свой разум, лучше того, кто завоевал город.
2: У кого сломлен дух, у того иссохнет тело.
1: Разве можно ступить ногой на тлеющий уголь и не обжечь ступни?
2: Истину не возглашайте громко. Так? Я верю в разум.
1: А я считаю разум несостоятельным. Смотрите, Белармини, он молчит. Он слишком вежлив, чтобы сказать, что считает сейчас несостоятельным мой разум.
4: Друг мой, разум ограничен. Мы видим вокруг только ложь, преступления и слабости. Где же истина?
2: Я верю в разум.
4: Ну хорошо, прекратим этот спор. Пойдемте. Мне не терпится представить величайшего математика Рима комиссару Святейшего Совета. Он чрезвычайно высоко ценит вас.
1: Итак, наденем опять наши маски. Я маску голубя, а вы, мой друг, маску ягненка. А вот у бедного Галилея нет никакой маски.
6: Прозвучала сцена из радиоспектакля 1967 года «Жизнь Галилея». Партнерами Юрия Владимировича Толубеева были тогда Владимир Чесноков, Игорь Горбачев, Нина Мамаева и Геннадий Воропаев. А рядом с этой пленкой в нашей фонотеке хранится еще одна запись. Инсценированная повесть Толстого «Казаки». Другой мир, другие герои. Вы помните толстовского дядю Ерошку. был огромного роста казак с седою, как лунь, широкою бородой и широкими плечами и грудью. С первых же слов Ерошки узнаем мы играющего эту роль актера. Манера говорить, интонации и, конечно, голос. Голос, который не спутаешь ни с каким другим.
7: Так-то, отец ты мой, не застал ты меня в мое золотое времечко. Я б тебе все показал. Нынче Ерошка кувшин облизал, а то Ерошка по всему полку гремел. У кого первый конь, у кого шашка гурда, кому выпить пойти, с кем погулять? Кого девки любят? Все, Ерошка отвечал, потому что я настоящий джигит был. Пьяница, вор, табуны в горах отбивал. Ох ты, песенник, на все руки был. Нынче уж казаков таких нету, нет.

0: Офицер, офицер. Мне все равно, только пьяница был. Ты, говорит, очиститься должен от мира сообщения. Солдатам не пей, с татарином не ешь. Ту.
1: Кто это говорит?
0: А уставщики наши. А мулу или кадия татарского послушай. Он говорит, вы неверные яуры, зачем швинью едите? А по-моему, все одно. Все Бог сделал на радость человеку. Ни в чем греха нет. Хоть зверя пример возьми. Он и в татарском камыше, и в нашем живет. Куда придет, там и дом. Что Бог дал, то и лопает. Так о чем бы я говорил? Да, так вот я какой человек. Я охотник. Против меня другого охотника по полку нет. Я тебе всякого зверя, всякую птицу найду и укажу. И что и где, все знаю. След найду и сижу ночь, караулю. А что дома-то сидеть, только нагрешишь, пьян надуешься. Еще бабы тут придут, тары да бары, мальчишки кричат, угоришь еще. То ли дело, на зорьке выйдешь, местечко выберешь, камыш прижмешь, сядешь и сидишь, добрый молодец, дожидаешься. Все знаешь, что в лесу делается. На небо взглянешь, звездочки ходят, рассматриваешь по ним, гляди, времени много ли, кругом поглядишь, лес шелыхается, все ждешь, вот-вот затрещит, придет кабан мазаться. Слушаешь, как там орлы молодые запищат, петухи в станице откликнутся или гуси. Да как заслышишь, почаще табунок ломится, так и застучит в тебе что-то. Матушки, подойдите, обнюхает, думаешь себе, сидишь, не дрогнешься, а сердце дун-дун-дун-дун. Так тебя и подкидывает. А, нынче весной так-то. Подошел табун важный, зачернелся. Ух, отцу и сыну, уж хотел стрелить. Как она фыркнет на своих поросят. Беда, мол, детки, человек сидит, и затрещали все прочь по кустам. Так-то вы, кажется, зубом съел я.
1: Как же эта свинья поросятам сказала, что человек сидит?
0: А ты как думал? Ты думал, он дурак, зверь-то? Нет, он умнее человека. Даром, что свинья называется. Он все знает. А хоть тот, в пример, возьми. Человек по следу пойдет, не заметит. А свинья, как наткнется на твой след, так сейчас ее дует и прочь. Значит, ум в ней есть, что ты своего не чувствуешь, а она слышит. Да и то сказать, ты ее убить хочешь, а она по лесу живая гулять хочет. У тебя такой закон, а у нее такой закон. Она свинья, а все она не хуже тебя. Такая же тварь Божья. Эх, ма, глуп человек, глуп.
2: В радиотеатре не полагается аплодировать, но мы это сделаем тихонечко, про себя. Да, сколько записей хочется предложить вам сейчас. Ну, разве можно, например, не послушать вот эту? Дуэт Юрий Владимирович Толубеев и Елена Маврикиевна Грановская. «Кала и ласочка» в радиоспектакле 63-го года «Кала Брюньон».
3: За поворотом дороги я увидел дом с красной крышей и зелеными ставнями, а перед открытой дверью в тени орешника я увидел женщину, которую я сразу узнал, и у меня подкосились ноги. Я чуть было не

0: повернул обратно, но она меня заметила и тоже узнала.
1: Что это тебя привело сюда?
2: Меня? Ничего. Ничего, я прогуливаюсь.
1: Ты, верно, очень богат.
2: Богат. Если не деньгами, так фантазией.
1: Ты ни чуточки не изменился. Все такое же. Сумасброд.
2: Если кто сумасброд, то таким и умрет.
1: Брюнё, Брюнё, поцелуй меня. О, ты колючий.
2: Ну, ей-богу, если бы сегодня утром мне сказали, что я буду тебя целовать, я побрился. Борода у меня была помягче 30 лет назад, когда мне хотелось, мой дружочек, коснуться ей ваших щечек.
1: Так ты об этом вспоминаешь до сих пор?
2: Нет, я об этом никогда не вспоминаю.
1: Гордец, упрямец. Увы, это тело такое упругое, этот стан, эта кожа. Где они? И где я? Куда я девалась? Разве узнал бы ты меня, если бы встретился со мной на рынке?
0: Среди всех женщин на свете я бы тебя узнал с закрытыми глазами.
1: С закрытыми, да. А с открытыми? Взгляни на эти ввалившиеся щеки, на этот беззубый рот, на этот длинный нос, который сплющился, как лезвие ножа, на эти красные глаза, на эту дряблую шею.
2: О, птичка-невеличка, всегда молодичка.
1: Так ты ничего не замечаешь?
2: Нет, у меня глаза хорошие, ласочка.
1: Увы, где она, твоя ласочка? Твоя ласочка. Брюнё, знаешь что? Я тебе никогда этого не говорила. Теперь, когда это уже ни к чему, я могу это сделать. Ведь я любила тебя.
2: А я это знал.
1: Ты это знал, негодник? Так отчего же ты мне этого не сказал?
2: А стоило мне тебе это сказать, ты бы из духа противоречия ответила нет.
1: Сам виноват. Ах, как я на тебя злилась. Я была зла на тебя уже с того самого вечера, когда ты мною пренебрёг. Глупый человек. Я уверена, что если бы это можно было вернуть...
2: Я поступил бы так же.
1: Дурак! Вот за это-то я тебя и любила.
2: Не надо жалеть ни о чем, ласочка. Так или иначе, мы пришли бы к тому же. Любишь друг друга или не любишь, но когда катушка, как у нас с тобой, подходит к концу, то это дело прошлое. Все равно, как если бы ничего и не было.
1: Лгун!
0: Я ее поцеловал и ушел.

0: как по-разному раскрываются в образах героев грани толубеевского таланта. Несколько лет назад Юрий Владимирович принес в театр новую пьесу. Пожалуй, именно он и заинтересовал ею своих коллег. Это был дебют в драматургии известного советского прозаика Владимира Тендрякова, пьеса «Совет да любовь». Современная деревня с ее жизнью, с ее проблемами, до мелочей, знакомыми писателю. А вскоре Юрий Владимирович Толубеев в новом спектакле Пушкинского театра «Совет да любовь» вышел на сцену в роли председателя колхоза Зосимы Ярцева. И в галерее лучших работ ленинградских актеров появилась еще одна интереснейшая роль. Мы в театре драмы имени Пушкина на этом спектакле. Одна из сцен. Разговор Зосимы Ярцева с его заместителем Спирей. В роли Спири Семен Сытник.
1: Звонил со станции в больницу. Справлялся как Христя. Говорят, луч. Да. Христиному сыну было бы уже 30. Тогда наступала весна. А что я мог сделать? Пожалеть Христю? А других? Кто из вас молодых может понять, как нужна была безжалостность?
2: Я понимаю, что...
1: Нет! Чтобы понять, нужно видеть. Кто из вас видел столб с доской? Столб перед деревней с надписью «Въезд закрыт». Мертво! Ни чума, ни холера, ни какая там дикая болезнь, а голод. Голод! Зверь послевоенный. Чтобы одолеть его, нельзя было жалеть ни себя, ни других.
2: Зосим Петрович, зачем вы вдруг это?
1: А сейчас Венька Паснов, пастух, утром вышагивает. На одном плече кнут, на другом транзистор. Телят пасет, а сам слушает. Я помню чудное мгновение. А как мы от травяных лепек к этому чудному мгновению дотанцевались, не только Венька не знает, но и пожилые колхозники забыли. Сколько на меня выговоров понавешено. Выговор не туберкулез. Хуже, когда за мной слава остановилась. Зосима Ярцев не человек, а клещи железные. Камушек вместо сердца. Ведь так обо мне говорят. Ну, не стесняйся, скажи, что так.
2: Да, конечно, всякое.
1: Камушек вместо сердца. Хватит! Хочу, чтобы меня по заслугам добрым словом поминали. Отзывчив, добр, золотое сердце. Имея на это право или нет, когда от травяных хрипёх к чудному мгновению подвел людей.
2: Имеете?
1: Я тоже так думаю. Теперь колхоз богат. Председатель Зосима Ярцев может быть щедрым к людям. Кому что надо, дочь выдаешь замуж, получи единовременное. Дом строишь, лес, пожалуйста, путевку, чтобы здоровье поправить, машину, чтобы в гости съездить. Ни в чем нет отказа. Великое счастье – это давать людям, не жалеющим. Я, кажется, завоевал себе это право, верно ли говорю?
2: Верно, Зосим Петрович.
1: Только вот вдруг Спиря осложнится. Как не богат наш колхоз, но всего всем не дар. Поди будут и такие просьбы, которых отказывать придется.
2: Будут уж, конечно.
1: Придется, брат, на себя взять обязанность отказываться, меня хватит.
2: Как?
1: А вот так. разделение труда. Все, что можно разрешить, буду разрешать я. Все, в чем надо отказать, будешь отказывать ты. Или не согласен?
2: Нет. О.
1: То есть не хочу пачкаться, пачкается ты, Зосима Петрович.
2: Зосима Петрович, да? Не умею я. В жизни никому резкого слова не сказал.
1: Да не надо резко. Говори мягко. Нет, нельзя, не положено.
2: За что мне наказание такое?
1: А ты иначе поставь вопрос. За что мне такое доверие?
2: Сейчас уже не в моготу, а что дальше-то будет?
1: А дальше легче. Но совсем легкого хлеба не жди. Молчишь, друг Спирин.
2: Хорошо, Зосим Петрович. Я попробую.
1: Я тебе не бесчестье учу, не обманывать, не подничать, не в карман все это залезать. Жизнь не учу. А она, брат, сложна.
0: Конечно, в этой передаче мы можем вспомнить лишь немногие из очень многих толубеевских ролей. Тех ролей, которые дали возможность критику назвать творческую биографию этого замечательного актера правдивой летописью эпохи, в которой мысль и правда художника неразделимы с правдой истории. Но об одной роли просто нельзя не сказать. И не только потому, что хронологически она последняя у Юрия Владимировича, то есть пока последняя, но и потому, что роли такого плана становятся этапными в актерской жизни. Сократ в пьесе Эдварда Радзинского «Беседы с Сократом» как будто и написан специально для Толубеева. Философ, учитель молодых, умудренный опытом многотрудной жизни. Почти 3,5 часа продолжается спектакль «Беседы с Сократом». И все это время переполненный зрительный зал, затаив дыхание, ловит каждое слово невысокого седого человека с усталым лицом и проницательным взглядом все понимающих, все видящих глаз. Сократ и Продик – друг его детства. Их диалог начинает артист Ефим Байковский.
3: Я считался твоим другом, Сократ. Но я всегда ненавидел тебя.
1: Ну что ж тут нового, Продик? Разве не известно, что больше всех нас ненавидят те, кто считается нашими друзьями? Ну не печалься. Постарайся объяснить мне, за что ты меня ненавидел. Может быть, здесь мы почерпнем нечто новое, неизвестное.
3: Твоя мудрость всегда мне казалась глупостью. И я очень радовался, когда Аристофан написал про тебя комедию и высмеял тебя. Я много хохотал тогда.
1: Я тоже. Комедия у Аристофана получилась очень удачной.
3: А что получилось в результате этой комедии? У греков есть одно качество. Греки как женщины. Их тянет к запретному. И твое имя стало у всех на устах. Когда я понял это, я пошел к Аристофану и попросил его написать другую комедию обо мне.
1: А тебе?
3: Но он сказал, что нельзя дважды получать урожай с одного поля.
1: Даже здесь тебе не повезло.
3: Да, и так во всем. Я красив, ты уродлив. Да. Ты так уродлив, что кормилицы пугают тобой детей.
1: Да, да, да.
3: А что получилось в результате? Ты был уродлив до того, что привлекал всеобщее внимание. А я был красив, но недостаточно для того, чтобы об этом говорили другие. Я выпустил свои сочинения. Их читают только мои ученики. Ты даже не потрудился записать свои мысли. А что получилось в результате? Тебе стали приписывать все мудрости, которые когда-нибудь кто-нибудь произносил. Я не спал ночи. Я выпустил, наконец, достойное изречение. Я попросил за большие деньги высечь его на храме. Чем кончилось? Недавно я узнаю, что мое изречение считаю твоим. Справедливо ли это?
1: Ни в коем случае.
3: Теперь открой мне, Сократ. Ну, разговоры о добродетели и так далее, все это хорошо. Но если говорить откровенно, ты жил так, по глупости или нарочно?
1: Ты хочешь спросить меня, нарочно ли я был нищим, уродом и не писал своих книг?
3: Да.
1: Я открою тебе. Это получилось насильственно.
3: Как?
1: Насильственно. Видишь ли, ты живешь один. Ты броди, сам броди. А рядом со мной находился некий человек, который постоянно меня мучил. Стоило мне произнести любую истину, которая так ясна нам с тобой, как он тотчас ее опровергал. Я ведь тоже думал, что главное быть богатым, пользоваться почетом и писать свои книги. Но как только я произносил это вслух, он набрасывался на меня с бранью и приводил тысячу примеров, что быть богатым, писать книги и пользоваться почетом было очень стыдно. Что ужасно, я не мог от него избавиться, ибо он жил рядом со мной, в одном доме, даже в одном теле. И это он мучил меня, задавая вопросы, на которые наш с тобой так понятны ответы, а ему нет. И оттого я не мог прожить жизнь так, как прожила ее ты. Не оттого я здесь, а ты пришел ко мне сюда. Ну что же у нас получается, Пради? Ведь это ты должен был мне открыть то, чего не знаю я. А у нас выходит наоборот.
0: Из театрального зала мы снова вернемся сейчас в студию. И я снова предоставлю слово Юрию Владимировичу Толубееву. Юрий Владимирович, вот Сократ. Актер может только мечтать о такой роли.
4: Всю жизнь. Такие роли, они редко попадаются. Редко. А если попадает, то актер всегда счастлив, что он сыграл эти роли. Сама работа над этой ролью и процесс спектакля, он оставляет, если ты верно и правильно сыграл, он оставляет какое-то хорошее, большое удовлетворение, творческое, человеческое. Что-то ты сказал зрителю, что зритель ушел не пустой, неравнодушный, чем-то ты взволновал его.
0: А вот такой вопрос. Я знаю, что в последнее время часто, вечерами, народный артист Советского Союза Юрий Толубеев садится в поезд на Московском вокзале, ночью выходит где-то посередине пути между Ленинградом и Москвой, потому что именно там идут съемки нового фильма, и это будет еще одна новая ваша роль в кино. А фильм?
4: «Фронт за линию фронта». Написал этот сценарий товарищ Цвигун, и он открыл какую-то новую страницу, неизвестную. Мне, например, не было известно, что во время войны Гитлером была создана целая дивизия молодых людей, которые хорошо были обучены, значит, знали русский язык, русскую литературу, советский образ жизни, и внешне были такого славянского типа. Из этой дивизии, значит, немцы, фашисты составляли так называемые лже-партизанские отряды, которые путали нам карты. И вот об этом как раз фильм. Там мне поручили роль хирурга, который лечит наших партизан. А партизанская явка в церкви, и нас расстреливают. Значит, вот священника, хирурга и немецкого офицера, который работал на нашу разведку. Вот, значит, мы ездили в Вышний Волочек. А там с утра, значит, в лесу и во дворе гестапо были съемки.
0: Ну вот, хирург – это роль новая в кино. А в театре?
4: В театре сейчас принята пьеса Саймона. Называется она «Миляги». Пьеса о двух стариках-актерах, бывших звездах телевидения американского, которые уже на пенсии.
0: А кто в дуэте с вами?
4: В дуэте со мной, значит, Бруно Артурович Фрейндлих.
0: Это будет как в сказках Старого Арбата?
4: Как в сказках Старого Арбата. Да. Но там другие взаимоотношения.
0: Будем ждать премьеры обязательно. Вот, Юрий Владимирович, что интересно, ваша творческая биография совпадает с годами становления советской театральной культуры. Вот годы вашей жизни почти точно укладываются в этот период.
4: Я родился в Петербурге, учился в Петрограде, а получил профессию актера в Ленинграде.
0: И работали всю жизнь тоже в Ленинграде.
4: Тоже в Ленинграде. Это мой любимый и родной город. Я очень люблю этот город. Я знаю каждую улицу. Ну, конечно, прожив жизнь, знаешь город очень хорошо. Я смотрю на эти дивные летний сад на Марсово поле. А я помню Марсово поле, когда-то была булыга, булыжник был. Там был булыжник, и когда вы шли по Марсову полю и шел ветер с Невы, у вас глаза были полные песка и пыли. И сейчас прекрасный парк, чудесный парк.
0: Даже вы когда идете в театр, то у вас театр-то удивительно расположен.
4: Удивительно, ведь да.
0: Он уже готовит к тому празднику встречи.
4: Да, я как-то до сих пор не верю, что я работаю в этом здании прекрасно. Прекрасном здании.
0: Я думаю, что это здание прекрасно в нашем представлении еще и потому, что вот много лет уже в нем работают прекрасные актеры. И счастье, что наше советское время продолжает эту традицию.
4: Да.

Ну вот и закончена беседа. Мы провели этот час вместе с одним из самых выдающихся мастеров современного театрального искусства. Не только нашего, советского, мирового театрального искусства. И верится, что продолжением этой встречи станут в будущем новые спектакли, фильмы, радиопостановки, в которых мы, зрители, еще многие годы будем видеть и слышать героя социалистического труда, народного артиста Советского Союза Юрия Владимировича Полубеева.

0: У каждого артиста своя дорога, свой творческий путь. Одни бичуют своим искусством людские пороки, другой высмеивает человеческие слабости, третий рассказывает о любви, четвертый – о всепокоряющей силе ума и так далее. На протяжении всей творческой жизни Павла Петровича Кадочникова всегда привлекали и продолжают привлекать роли, несущие в себе прекрасное. Его любимые герои – люди, обладающие большой волей, умеющие ценить и любить жизнь, беспредельно влюбленные в свое отечество, люди честные, прямые, принципиальные. И все же творческий диапазон мастера экрана гораздо шире, многограннее. Вспоминается один случай, произошедший недавно. Участникам викторины «Знаете ли вы кино» предложили из четырех профессий актер, режиссер, писатель, исполнитель песен вычеркнуть те, которые не относятся к Павлу Петровичу Кадочникову. Ответы были самые разные. Но ни одному из участников викторины так и не удалось ответить правильно. Большинство отдало предпочтение Кадочникову актеру. В самом деле, за 30 лет работы в кинематографе Кадочников сыграл свыше 40 ролей. Многие из них нам полюбились и запомнились. Бесстрашный разведчик Федотов, милый застенчивый композитор Мухин, молодой старик Дедушкин, летчик-герой Алексей Мересьев. Лишь немногие вспомнили о Кадочникове исполнителей песен, а между тем музыкальности актера приходится позавидовать. Он играет на всех инструментах, начиная от рояля и кончая таким редким, как гусли, поет искренне и задушевно. И в фильме для исполнения песен Кадочникову не требуется дублера. Он их любит и охотно поет сам.
1: Как много мы встречаем в жизни глаз, они глядят внимательно на нас, они ласкают нас, порой бронят, они без слов о многом говорят. Кто без волнения может вспоминать, как с тихой нежностью на нас глядела мать? Как хорошо, когда глаза ребят навстречу нам, как звезды.

многие грустные или задорные, милые сердцу глаза. Приходит день, приходит в жизни час, когда любовь сама находит нас. Едва взмахнет она своим крылом, как сразу все изменится кругом. Ручьи весенние в душе звенят, глаза любимые доверчиво глядят.

строгие, грустные или задорные, милые сердцу глаза. Как любим мы простое слово «друг», друзей немало видим мы вокруг, порою греют нас своим теплом, и те, кто с нами даже не знаком. Когда пою вам песни я свои, о нашей юности, о дружбе, о любви, всегда смотрю с волнением.

0: сердцу. Глаза.
1: Зато все участники викторины решили вычеркнуть профессии режиссера и писателя как не относящиеся к творчеству Кадочникова. Вычеркнули и ошиблись. А тем не менее, за последние годы именно эти две новые грани творчества Павла Петровича Кадочникова раскрылись наиболее интересно. На Ленфильме состоялся режиссерский дебют актера. Он поставил первый фильм «Музыканты одного полка». А в ближайшие дни в издательстве «Бюро пропаганды советского киноискусства» выходит его первая книга «В поисках образа». «В поисках образа». Не правда ли очень удачное название? Думается, в этой короткой фразе заключено все существо актерской работы Кадочникова в кино. Сегодня на помощь нам пришел Павел Петрович Кадочников и его книга, с первых страниц которой внимательно и сердечно на нас смотрит актер. И невольно вспоминаются слова из песни, которые вы слышали в начале передачи. Действительно, эти глаза о многом говорят. Они как бы приглашают читателя к серьезному разговору о творчестве. Творчество. Разве мыслимо оно без вдохновения? Но вдохновение само может и не прийти. Его можно долго ждать, и оно все же может не прийти. Как же удается актеру самому прийти к вдохновению? Как расположить свою душу к живому восприятию впечатлений? Вот что пишет Кадочников в одной из глав своей книги.
2: «Мне думается, прежде всего нужно решить для самого себя, что же это за слово «душа» и как его понимать современному человеку? Какие понятия входят в определение этого многогранного слова, которое мы так часто любим употреблять? Мы говорим «душа у него богатая» или «душевный человек», «с душой работает», «горячая душа» и так далее. Гоголь, обращаясь к артистам, которые должны были впервые играть в его бессмертной комедии «Ревизор», сказал, что прежде всего нужно схватить душу роли, а затем платье ее. Хлестакова он называл пустейшим, без цели и смысла в жизни. Стало быть, человеком без души. Вдумываясь в эти слова, невольно приходишь к мысли, что душа – это смысл жизни человека, сверхзадача его жизни, цель жизни, и чем благороднее, выше цель, тем богаче его душа.
1: Творческий путь Кадочникова в поисках образа вряд ли можно делить на театральный и кинематографические периоды. Они как бы одно целое большого творческого пути. И, конечно же, Кадочников мог стать актером кино, только пройдя серьезную школу в театре. На сцене нового ленинградского «Тюза» вместе с Любашевским, Блиновым, Чирковым, Никитиным он сыграл более 15 ролей. Работа в театре обогатила Кадочникова необходимым профессиональным опытом, научила вдумчиво и серьезно работать над ролями. Четкость и выразительность жестов, максимальная ясность и простота интонаций, которые Кадочников усвоил на театральных подмостках, все это очень пригодилось ему при создании кинематографических образов и значительно облегчило его первые шаги в кино. Он полюбил кино за то, что оно идет в ногу со временем, не давая киноактерам успокаиваться на достигнутом, за то, что позволяет артисту контролировать себя, что в кино артист может быть зрителем собственной игры. «Мне кажется, — говорит Кадочников, — что, работая в кино, актер, благодаря его соприкосновению с реальностью обстановки, его окружающей, очищается от штампов, от наигрыша и фальши. Если вы развернете книгу, то на первых двух страницах увидите две фотографии. На одной из них рабочий паренек с Мотовилихинского завода в тулупе с темным воротником и ушанки. Он еще по-мальчишески неуклюж, сутуловат, но у него хорошее открытое лицо, озаряемая доброй и слегка смущенной улыбкой. Это Ленька Сухов, обаятельный своим простодушием из фильма «Яков Свердлов». Роль Свердлова в фильме играл артист Леонид Соломонович Любашевский.
0: Роль Лени Сухова далась мне сравнительно легко, потому что его биография во многом перекликалась с моей жизнью. Ведь Леня Сухов у нас в картине приезжает с Урала в Москву. Я тоже приехал с Урала в Ленинград, очень похоже. Леня Сухов приезжает в кожаной фуражечке, с котомочкой, в некрашенных рыжих сапогах. Ну, я тоже приехал примерно в таком же виде, и в фуражечке, и с котомочкой, и даже в лопаточках. Леня Сухов у нас в картине разговаривал таким мягким уральским говорком. Я долгое время не мог попасть в театральное учебное заведение, потому что разговаривал с чрезвычайно сильным провинциальным акцентом. Ну, к примеру, говорил так: пошел да поехал, чего говоришь, вот это вот, понимаешь. Конечно, трудно мне было принять в театральное учебное заведение. Я к чему обо всем об этом рассказываю? Конечно, не для того, чтобы вы узнали кусочек моей биографии, а для того, чтобы еще ярче себе представили, как мне было легко играть Леню Сухова. Вот у нас такая сцена есть в картине, когда Леня Сухов приходит к Якову Михайловичу Свердлову с котомочкой, в которой лежит заветная чашка. Его долго поначалу не пускает дежурный. Говорит ему: ты, парень, вот мешок свой разверни, ну, фамилию свою назови, тогда и пройдешь к Михалычу. На что Леня Сухов таким уральским говорком, но довольно упрямо ответствует: так секрет, понимаешь? Ну, секрет. Ну, какой интерес, я мешок, понимаешь, разверну, фамилию свою назову, к Михалычу пройду, так и секрета никакого не останется. Ну, в конечном результате ему все-таки удается убедить дежурного, и они встречаются с Яковом Михайловичем. Ну, вот тут, Леонид Соломонович, давайте уж вместе вы мне подыграйте.
3: Голову на отсечение. С этим парнем никогда не встречался.
0: Тогда очень огорченный Ленька Сухов, что его окончательно не узнает его старый приятель, по-хозяйски становится на колешечки, разворачивает свой мешок, извлекает оттуда чашку, наполненную маслом, и держит ее перед Свердловым. Вот ту самую чашку.
3: Ленька! Ленька Сухов! Чашку вспомнил. С маслом. А это та самая чашка, с которой меня хотели обварить кипятком.
0: Михалыч, вот эту вот чашку мать послала. Просила кланяться тебе, Михалыч. Просила простить ее. И в гости просила приезжать. Мы теперь хорошо живем.
3: Хорошо.
0: Михалыч, а ты обещание свое помнишь?
3: Какое?
0: Так два пистолета обещал подарить
3: ей. Хорошо, хорошо. Два пистолета и пост главного начальника.
0: Помнишь?
3: Ну, помнишь, как же.
0: Дорогие товарищи, я больше не буду останавливаться на этой роли. Вы сами понимаете, что ее мне было играть гораздо легче, чем роль Алексея Максимовича Горького. Вот как Горького играть? С чего начать? Как к этому приступить, за что взяться? Многие из знакомых Алексея Максимовича Горького, с которым мне в свое время удалось поговорить, наперебой рассказывали мне о его, допустим, внешних характерных чертах, полагая, что это вполне достаточно актеру вот познать какие-то внешние характерные черты человека. Ну, например, говорили о том, как Алексей Максимович Горький ходил, как он садился за стол, как он брал ручку и писал, как он расчесывал свою непокорную шевелюру 10 пальцами, как он открыто и громко хохотал, его называли товарищи Грохола, дескать, он Грохола пришел. Почти все знакомые Алексея Максимовича Горького говорили о внешних признаках человеческого характера. Полагаешь, что это вполне достаточно артист?
1: Находясь в Москве, И узнав о том, что в высшей партийной школе работает друг Горького, к сожалению, ныне покойный Ярославской, я решила обратиться к нему и рассказать о своих сомнениях, о мучительных поисках. Товарищ Ярославский внимательно выслушал меня, лукаво и добродушно улыбнулся в седые усы и сказал: «Значит, Горького хотите играть?» «Горького, товарищ Ярославский. Писателя?» «Писателя», основательно смутившись, ответил я. «Ну что же, молодой человек», — сказал он мне, — «начинайте писать».
0: «Ну, о чем же писать? Что же я невероятно люблю? Что мне нравится очень? О чем я не могу говорить без волнения? О чем я не могу даже думать без волнения?» — размышлял я в те поры, бродя по Ленинграду в белые ночи. «Думаю, а ведь я очень люблю мой город, мой великолепный, мой чудесный город Ленинград. Вот думаю об этом чудесном городе, о моей жизни в нем, о моей любви к нему я и должен написать во что бы то ни стало. Что у меня получится, не знаю». И вот представьте себе на минуточку, наступили великолепные белые ленинградские ночи. Я стою на середине Кировского моста и думаю, что сегодня днем прошел физкультурный парад. В воздухе еще носятся отголоски этого физкультурного парада. В скверах, в парках мелькают девушки, парни с какими-то повязками на рукавах, с цветками в петлицах, где-то поют, где-то спорят. Не спит город. Ночь, а никто не спит. Слышу, как с Кировских островов несется вальс –

0: Не спит, не спит город. Вижу, по набережной Невы идет группа студентов, их человек 15, и они поют песню из репертуара хора Пятницкого. Поют хорошо, на три голоса. Милиционер постовой ничего им не говорит, что не надо нарушать общественной тишины. Он и сам бы им рад подпеть, да служба не позволяет. Вот они идут в обнимку. Веселые, задорные. Я смотрю на девушек, и мне кажется, что косы у них невероятно толстые. И вот они поют. Вдоль деревни от избы до избы, там запели торопливые столбы. Ох! А я стою и думаю, ух, думаю, какая могучая течет передо мной Нева, и как будто накрытый тончайшим тюлем передо мной растральные колонны, фондовая биржа, Зимний дворец, шпиль Петропавловской крепости. Поворачиваюсь и вижу решетки летнего сада, воспетые Пушкиным. Вспоминаю его гениальное творение, и от этого сердце еще, как говорят, громче бьется. Еще начинаешь больше как-то духовно обогащаться. Да как же не обогатишься, коли вспомнишь такие чудо-слова? Твоих оград узор чугунный, твоих задумчивых ночей прозрачный сумрак, блеск безлунный. Да, великолепно, великолепно об этом городе написал великий поэт. И вот стою я на середине Кировского моста, взволнованный, радостный. А как это получилось? От чего? Оказывается, как просто. От внимательного отношения к окружающей меня жизни, к окружающей меня действительности. Может, мне самому-то уж ничего не писать? Может быть, это радость и есть расположение души к живому восприятию, впечатлению, то есть вдохновение? А? Ведь у меня, конечно, лучше Пушкина ничего не получится. А чего я такой радостный? А может, все-таки попробовать? И вот я прихожу домой, открываю окно, кладу на стол лист белой бумаги, в руках у меня перо, вспоминаю где-то прочитанные слова Николая Васильевича Гоголя. «Если в твоих руках перо, а перед тобою лист белой бумаги, пиши!» О чем? Видимо, о том, что сам глубоко пережил, что тебя невероятно волнует, что ты очень любишь. Написал почему-то в волнении глубоком первую строчку. «Это не ночь». Потом подумал, написал следующую. «Это не день». Потом зачеркнул. «Это не ночь, это не день. А что же это?» «Да, ведь я сегодня так много пережил, так много передумал. Разве может одна ночь вместить такое?» «Правильно написал. Это не ночь, это не день». Потом еще написал несколько строчек. «Солнце? Нет. Луна? Нет, как ярко светит, как зябко мне, и словно во сне я иду, нет, я плыву, да, хорошо всегда. Какие же сны не узнать луны, в летнюю ночь она, в белую ночь луна, ласки прохладной полна, ты тоже в него влюблена». Город, красавец мой, сегодня и ты молодой, сегодня Нева под луной блестит золотой волной. Нет, не сегодня, всегда. Я, конечно, очень хорошо понимаю, уважаемые товарищи слушатели, что это не совсем уж полноценное художественное произведение. Но дело в том, что я подумал так, я ведь сочинять начал, что со мной никогда не случалось. Стало быть, я побывал в других незнакомых для меня обстоятельствах. Стало быть, я подержал в какой-то степени инструменты в руках.
1: К каждой работе в кино у Кадочникова свое отношение. То любопытство, то увлеченность, то сомнение. Когда же на Мосфильме актеру предложили сыграть роль Алексея Мересьева, им овладело неведомое раньше чувство страха. Боязнь не попасть в тот образ, который соответствовал бы представлению читателей о герое романа Бориса Полевого. Риск понравиться одним и вызвать разочарование у других. Наконец, неизвестность отношения самого героя, летчика-истребителя Алексея Петровича Моресьева, к тому актеру, который собирался изображать его на экране.
0: Вот когда я прочитал впервые книгу Бориса Николаевича Полевого, надо вам сказать правду, я был очень взволнован. Очень. Можете себе представить, дорогие товарищи, какое же охватило меня волнение, когда мне было поручено играть эту роль? Думаю, нет, надо поговорить с Алексеем Петровичем по душам, обо всем поговорить. Не о том, чтобы он мне рассказывал, как он выползал из лесу с перебитыми ногами в течение 18 суток. Об этом достаточно ярко рассказано в самой книге. Мне интересно было знать, дорогие товарищи, вот как он сейчас живет. О чем он сейчас думает? Горят ли у него по-прежнему глаза? Они такие же огненные, вот сейчас, в мирном, созидательном труде. Он сохранил в себе вот эту страстность по отношению к жизни. Он такой же остался искренний. Вот какой он сейчас? Мне в нем было интересно знать все, решительно все. Вот, допустим, как он после работы домой приходит. А как он на своего маленького сына смотрит, какими глазами, когда ему игрушку, например, дарит? Мне очень интересно. Ведь по-разному дарит игрушку сыну. Один приходит, смотрит на сына, дарит игрушку и думает, новая игрушка, как сказать, сломает, подлец, игрушку. Вот вам и отношение к ребенку. Вот как смотрит на своего сына, мне интересно, на черноглазого своего парнишку. Все мне было интересно. Видеть в Алексея Петровича все подробности его жизни, чтобы понять цель и смысл его жизни, то есть душу его понять. Я очень волновался, ожидая с ним встречи, очень волновался. Ждал, волновался. Думаю, книга одно, литературное произведение. В нем автор имеет право на вымысел, на домысел. А вот как сама жизнь, какой он в жизни? Первая наша встреча произошла в Звенигороде, там, где мы должны были снимать «Зимнюю натуру». Представьте себе на минуточку такой длинный-длинный коридор. И по этому коридору идет человек здоровый, крепкий. Мужественный, сильный, красивый. Я узнал его издали. Он меня тоже узнал издали. Я подошел к нему, крепко пожал ему руку, сказал «Здравствуйте, Алексей Петрович!» И сам очень-очень заволновался. Он еще крепче пожал мне руку, сказал «Здравствуйте, Павел Петрович!» И почему-то очень смутился. Потом мы прошли ко мне в комнату. На первых порах разговор никак не клеился. Я никак не мог задать ему интересующий меня вопрос, потому что сильно волновался, а он никак не мог начать разговор, потому что сильно смущался. Вот так мы смотрели друг на друга. Минут 10, может быть, там 15, улыбались, потирали руки, нескладно хмыкали, крякали, а разговор не получался. Наконец Алексей Петрович первый преодолел свое смущение. Дорогие слушатели, я вас прошу отметить этот факт для его характеристики. Он первый преодолел свое смущение, первый заговорил, и первая фраза его была такая, он сказал, «Павел Петрович, в сущности говоря, я ведь знаю, что вас интересует больше всего». Я очень удивился, что он знает. Я ведь ему ничего не говорил. Вас, видимо, интересует